шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

Александре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ+.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
1: СВХ+.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Одна ты такая, я тебя знаю.
2: СВХ плюс.
4: Белый.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе танцевал медляк соли? Мы так спешили.
0: Стопроцентные хиты.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето.

0: Есть водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимают. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens Well Done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
4: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
5: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
6: СВХ+.

0: Что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

0: Žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bang?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bang платит своим клиентам?
2: Да, Big Bang платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Te par karstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
7: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
8: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
7: Каждый вторник с 18 до 19.
8: С повтором воскресенья с 11 до 12.
7: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
8: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
7: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
8: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
7: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Только улыбайся.
0: СВХ плюс.
1: Я птицу счастья свою.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня ожидаются дожди. Вечером в западных районах, днем местами. Температура воздуха сегодня плюс 16, плюс 21. Это при умеренном южном ветре. В Лепе и Вентспилсе сегодня 17-19 градусов. В Даугавпилсе Резекне до плюс 19. В Риге без существенных осадков около плюс 20.
0: Радио СВХ плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО. Вчера в Сейме состоялась жеребьевка, которая определила порядковые номера списков кандидатов в депутаты на предстоящих осенью парламентских выборах. Рижская дума сегодня представит план реконструкции улицы Вальню.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО. В Латвии его называют одним из важнейших за последние годы. Делегацию Латвии возглавляет президент Эдгар Ринкевич. Он говорит, что Североатлантический альянс должен показать единство, несмотря на споры, а также подтвердить надежность коллективной обороны. Среди главных тем для обсуждения заявлены развитие военных возможностей НАТО, защита от дронов, увеличение оборонных расходов и поддержка Украины. В Анкаре ожидается встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее лидеры стран НАТО договорились к 2035 году довести расходы на оборону до 5% от ВВП. Вчера в Сейме состоялась жеребьевка, которая определила порядковые номера списков кандидатов в депутаты на предстоящих осенью парламентских выборах. Первый номер бюллетеня достался объединению Суверенавара Апвены Бьяун Латвеши. Под номером 2 в выборах будет участвовать новая политическая сила Мес Майнам Нотейкумас. Затем идут Сасканис Центр с номер 3, Союз зеленых и крестьян номер 4 и нацблок Весу Латвия ТБЛННК номер 5. Далее следует список Гобзамса под 6-м номером, партия действующего премьера Кулбергса, Апвенота и Саракс под 7-м номером, Латвия Пирмая Вета и Яуну Венотыба номера 8 и 9 и новая консервативная партия номер 10. Продолжают список с порядковыми номерами от 11 до 13 партии Латвия Сатис Тибой, Аустоша Саула Латвии и Стабилы Татой, а замыкает список, то есть идет под последним 14-м номером партия Прогресс. Себе. В целом, по данным Центральной избирательной комиссии, на выборы подано именно 14 списков партий. В этих списках 1434 кандидата. Получается конкурс в среднем 14 кандидатов на одно депутатское кресло. Автоперевозчики из объединения трех компаний «Латвия Сабидрийскейс Аутобус», «Нордека» и «ЛПС Аутобусу Паркс» сегодня должны представить план, как обеспечить в Рижском регионе бесперебойное выполнение автобусных рейсов в полном объеме. Государство в лице автотранспортной дирекции заявляет, что регулярные отмены поездок недопустимы и отсутствие решения может стать причиной расторжения контракта. В дирекции среди основных причин отмен рейсов называют уход водителей на больничные, сезон отпусков и увольнение работников. Особенно серьезные проблемы возникли у фирмы «Латвия Сабидрийскейс Аутобус». Она в последние дни отменила не менее 38 рейсов в направлении Адажи. Штраф за один отмененный рейс составляет 70 евро. Рижская дума сегодня представит план реконструкции одной из главных улиц старого города – Вальню и ближайших окрестностей. Уже есть первый вариант строительного проекта. Его предстоит детализировать и подготовить график работ. Реконструкция улицы Вальню и связанных с ней улиц называют это один из самых значимых проектов в Эс-Риге. Как говорят чиновники, завершить проект планируется до конца 2029 года. Улицу хотят перестроить по всей длине, благоустроить площади на перекрестках, изменить организацию движения. При обновлении покрытия историческую брусчатку планируют совместить с современными решениями. Заявленная цель всего этого – сделать улицу удобнее и доступнее. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Но заряжены, заряжены, заряжены. Вот чувствую, заряжены прямо на подвиги. Ратные, здравствуйте. Напомню. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, Иван. Александр Станиславович. Ну, что такая моська довольная, так сказать? Ну, перебор. Ну, перед, ну, с утра, ну, перебор. Ну, перебор, конечно, конечно, конечно.
1: Ладно.
0: Нет, ну, это как бы, ну, ты это, ну, стараешься? Или тебя...
2: Я просто увидел, что светит солнце.
0: Или ты где-то деньги нашел. Светит солнце. Но
2: я когда ехал, был дождь.
0: Слушай, эффект... Я тоже ехал, был дождь. А я-то понимаю, что я-то без курточки. Я-то без курточки.
2: А я-то в маечке.
0: А состояние вообще, ну, такое довольно весьма странное. Рассказываю. Значит, вчера, ну, был день рождения. Ну, твой, да. Во-первых. Mm-hmm. Ну, отмечал я за деньги у других людей. Ну, то есть я как бы...
2: Не такое бывает.
0: Я не отмечал, я работал. Вечерняя работа была, день рождения, значит, одной прекрасной женщины. Вот, со всего света слетелись люди. И, значит, я балаганил. Соответственно, их кутерьма, все такое там. Ну, и, слава богу, там где-то к 12 уже добирался домой.
2: Поздновато.
0: Ну, для того, чтобы...
2: Если вставать в 5 утра.
0: Ну, обычно, ну, понимаешь, ну, в понедельник, как бы, ну, это такое мероприятие в понедельник, это всегда чреват том, что вторник ты, у тебя недосып. Ну, я перед этим, конечно, поспал.
2: Во вторник тебя нет.
0: Какие-то общие часы за сутки, ну, я дал еще себе 2 часа днем, поспал, да, ну, для того, чтобы, как бы, ну, как-то держаться. Слушай, ну, короче, ну, здесь дело не в этом, не про это хочу рассказать. Значит, возвращаюсь домой и работаю. Ну, естественно, в смокинге, работаю в лаковых туфлях.
2: Конечно.
0: Что хорошо, что красиво, что плохо. Несмотря на то, что обувь дорогая и породистая, да, в ней ноги очень сильно устают. Здесь я как раз-таки понимаю девчат, которые, допустим, ну, вот в этих своих неудобных, да, в шпилях и так далее. Когда ноги... У тебя было...
2: Каблучищах.
0: Когда ты ложишься в кровать... Пытаешься как бы заснуть, и ты готов уже засыпать, по большому счету. А ноги, такое ощущение, что как будто они супер усталые. Угу. Они как будто их выворачивает наизнанку. Короче, я понимаю, что пипец, а как, ну, заснуть нельзя. И тут я вспоминаю.
2: У меня же был крем для уставших ног.
0: Думаю, блин, а где он?
2: Подожди, у жены?
0: Нет. Я когда-то купил. Потому что... Нет,
2: для себя.
0: Слушай, но это же, ну, как бы, я мероприятие провожу, mm-hmm. да, и это происходит. Ну, просто иногда...
2: А, то есть ты уже опытный.
0: Да, и просто так получилось, что я, ну, улетел, три недели меня не было, я не помню еще, где этот крем вообще лежит, стоит.
2: Куда я его запихал?
0: Ну, нашел. Помазал, лег. Блин, через, ну, 15 минут продолжается та же ситуация. То есть, ну, крем, он такой, знаешь...
2: Не помогает.
0: Он на травах. Натуральных. Хотелось просто шприцом каким-нибудь химозу себе от усталых ног вбахать, чтобы сразу сработало.
2: Анестезию.
0: А здесь фитотерапия. Блин, я понимаю твою дивизию, но а как дальше? А я же понимаю, что сейчас каждые там 10 минут моего недосна — это эфир. Это
2: печаль.
0: Это печаль на перспективу. Это такие очень плохие фьючерсы. Очень плохие фьючерсы. Короче, я принимаю решение. Нужна холодная вода. И я просто иду, значит, чтобы... еще парадокс. Ну, вернее, не парадокс, а лайфхак. Чтобы, ну, глаза к яркому свету, ну, вновь не привыкали, потому что это же откладывает твое засыпание.
2: Да, есть такое.
0: Мелатонин и так далее. То есть я это делаю в темноте. Голенький. Значит, ванну включаю, душ холоднейший. И, значит, ну, поливаю себе ноги прям ледяной водой. И вот я сижу, ну, был бы лед, я вспоминаю там это... Ведро со льдом в каком-нибудь ночном клубе, там, знаешь, такое большое.
2: И тут кто-то резко включает свет.
0: Короче, никого дома нет, собака не умеет. Значит, и я себе, значит, вот это делаю ледяную ванну. Ну, как бы, ноги просто душем холодным. Ты знаешь, полегчало, я ложусь, все, вроде нормально, минут через 10-15 я заснул.
2: Прикольно.
0: Конечно, прикольно сегодня.
2: Записываем лайфхак.
0: Но проснулся я сегодня с соплями. И я понимаю, откуда сопли-то растут, понимаешь? Переохлаждение ступней твоих. Это как по холодному полу походить и так далее. Но выбора не было, понимаешь? Не было выбора. Так что...
2: Зато уснул.
0: И сегодня я ехал на работу, и как раз как полил дождь, а я еще думаю, блин, я и так с соплями. И без курса. Курточки, потому что, ну, какую? Ну, какая курточка? Я даже не знаю, какая курточка. Дождевик? Ну, бред же. Вот. Значит, короче, я тоже так же, как и ты, очень рад этому солнечному состоянию, потому что когда солнце заприметил, да, всем хорошо. Сразу, хоть чуть-чуть, но солнышко.
2: Кто, и тебе, и другим.
0: Кто рано встает, тому боженька солнышко дает. А, кстати, еще боженька очень любит фотографов. Привет, ребятушки, бодрое утро. Иван, тут как тут, привет. Классного вторного дня, прекрасного вторного дня. О, и с Иваном Купалой поздравляю. Значит, ну, я так понимаю, белорусы, ну, то есть была ночь Ивана Купалы.
2: Да, была.
0: Да, была. Значит, это в принципе, у них, они прыгают через костер, ищут папоротник там и что-то еще делают.
2: По классике, да.
0: Ну, по классике, понимаешь? Ну, только вот когда у нас это перед солнцестоянием, да, происходит лига, да, у них попозже сдвинуто. Я не знаю, сейчас, с чем связано. Возможно...
2: Ну, вот захотели так.
0: Ну, как бы так, да. Вот. Поздравляем, спасибо большое. Хорошо, да. Доброе утро, бодрятки, Светулька здесь. Вот и вторник, уже улыбаемся новому дню. А ну-ка, давай улыбайся. Очень хорошо. Двигаемся вперед. А мне осталось совсем чуть-чуть до отпуска. 3 денечка. Вот и улыбается.
2: Ну, мы, конечно, счастливы за тебя.
0: Да. Но вот везет у кого-то отпуск. Везет. Mm-hmm. Отлично всем настроя. Спасибо большое. Вавулька, привет. Слушай, ну сегодня день рождения у Ринго Стар, и Вавулька уже прислал тематический пирожок.
1: Слушаем.
0: Как погадать тебе, красавчик? По картам или по руке? По барабану. Ринго молвил, протягивая барабан. Барабанщик Битлов, ребята. Сегодня Ринго Стару 86. И он еще живой.
1: Господи.
0: Да-да-да-да-да. И вот это вообще, значит, если вам нужен перевод песен, то обращайтесь к Володе. Потому что Let It Be, значит, песня Let It Be в переводе означает «Давайте есть пчел».
3: На СВХ Плюс.
0: Мы со своей стороны, конечно же, рады принимать утреннюю почту. Из Германии. Очень хорошо, что Лешенька не спит. Приятно, понимаешь? Вот, а так бы мог бы там, мало того, что в Германии, так еще и спит, прикинь вообще. А так не спит. Салют, люди бодрые, маэстро. Гутен морген, всем бодрый Динстаг. По-немецки вторник это Динстаг. Махен дия. Олеженька, Сереженька, здравствуйте. Валдес, с Нюхой. Ты в эфире, горжусь тобой. Спасибо большое. А Нюха у кого? С твоей?

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
2: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
3: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
4: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
5: Мега Пиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на Big Bang LV.
8: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
9: Прежнего.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: СВХ плюс.
1: Ах, юбиляр, ребятушки. Сегодня день рождения у Тоты Кутуньо. Вопрос, кто такой Тота Кутуньо? Это чувак, который пел сам и записал кучу хитяр для всех итальянцев самых крутых. Ну, сейчас споет Тота Кутуньо непосредственно с группой ПМ, то есть, ну, как бы, да, вот для затравочки. Какая музыка, понимаете?
2: Легендарная.
1: Да-да,

0: Ну, нафталин, блин. Но с другой стороны, ребята, значит, чувак реально творил. Творил историю музыкальную. Значит, смотрите, значит, помимо того, что... Я об этом чуть попозже расскажу, да, для кого я что писал. Значит, настоящий рекордсмен главного итальянского музыкального фестиваля, который назывался Санремо.
1: Санремо, да.
0: Санремо. Там же все Феличиты и прочие. Вот самое...
1: Все оттуда.
0: Все оттуда, конечно. Оттуда ноги растут. Самая светлая музыка. Значит, 70-х, 80-х, это именно Санремо. Конечно, итальянцы поют и танцуют отчасти. Вот, конечно. Один только Челентано. А Рики Повери, да? Значит, ну там все...
1: И прочие.
0: Все ребята. Значит, сам Тото Кутуни принимал участие 15 раз в Санремо.
1: 15.
0: Да. Значит, в кулуарах шутку называли, правда, вечным вторым. Дело в том, что выигрывал фестиваль всего один раз, вот, а зато второе место занимал целых 6 раз. Вот. Абсолютный рекорд конкурса, потому что никто не удостаивался. Вот, но здесь надо говорить о том, что он творец, писал не только для себя, а очень много всяческих композиций он написал для других людей. И мы весь мир знает, допустим, там Джо Дассена, например. Да?
1: Знает,
0: конечно. Ну, а допустим, да, песню. Там вот это вот. Очень хорошо по-французски говорим. Вот это тут Кутунь, а это вот, например, вот это вот. Джо Дассен, скажете вы. Да, написал Тото Кутуньо. Понимаешь, допустим...
1: Плодовитый.
0: Не то слово. Ну, а вот это. Лошадами
1: кантары. Что-то про лошадку, да.
0: Слушай, ну, на самом деле, как все такие. Так это же Челентано. Короче, рассказываю, откуда ноги растут у этой песни. Значит, написал специально вообще под бунтарский образ Челентано. Он, потому что, ну...

0: сказал Туту Куту, не знаешь?
1: Сам спою.
0: Он сказал...
1: А не пошел как бы ты?
0: Я сам спою и спел. В итоге исполнил сам. Песня мгновенно стала неофициальным гимном Италии во всем мире. Вот такая вот тема. В общем, Туту Куту не крутой. Очень крутой.
1: Крутейший.
0: Как Игорь. Почти. Кто сегодня он еще родился? Ну, сегодня родился. Барабаны звучат. Ринго Стар, ребятушки. И британец, и музыкант, и барабанщик группы Beatles. The Beatles.
1: The Beatles.
0: Значит, надо отдать должное. Чувак, молодец. Вот сколько есть сил, столько выступает. Создал свою банду, между прочим, с ней выступает. Не так давно был, значит, в 2015 году последним из участников четверки, которого включили в этот самый в зал славы, значит, рок-н-ролла, mm-hmm. повторно за его сольную карьеру вот в его грандиозном проекте All Star Band.
1: А, то есть один раз мало оказался?
0: Один раз мало. Нет, тогда он
1: сбился. А что добавки?
0: Тогда он сбился. А сейчас это другое. All Star Band собрал и гастролирует по всему миру. Класс, молодец. Ну, надо сказать так. Его ситуация буквально следующая. Играл, представь себе, Beatles ищет барабанщика. Значит,
1: открытая вакансия.
0: Нам нужно, нужен барабанщик. Все как один, вот, кричат. Нам нужен Ринго. Он играет параллельно в другом коллективе, причем очень высокооплачиваемом на тот момент коллективе в городе. Да, то есть у него все хорошо, назовем это в шоколаде. Чувак устроился, отлично, барабанит, все. Ну, как бы, а говорит, нам нужен он. А как его переманить? Бабла еще нету. Они еще не те Beatles, понимаешь? И, соответственно, а он такой послушал, говорит, слушай, ладно, пес с ним, с этим баблом. Давай, короче... Я уйду к вам на меньшие деньги, конечно. Просто песня очень нравится. И не прогадал.
1: Он что-то знал.
0: Он что-то знал, что-то барабанил. Кто-то говорит, что он как-то криво барабанил там одно время. Вот свежие работы, смотрю, играет.
1: Помойте уши.
0: Ровнее метронома. Но это с другой стороны, это тоже, знаете, как вот, ну такое, ты уже нашел.
1: Вы просто завидуете.
0: Ну, легко завидовать Ринго Стара. Ты попробуй позавидуй Жанне Агузаровой.
1: Тут сложнее.
0: Значит, молодец, Жанна Агузарова легенда, что там говорить? Почти как Ринго Стар.
1: Я хочу признаться, я завидую Жанне Агузаровой.
0: Если женщина, первая женщина-космонавт, это Валентина Терешкова, то вторая женщина-космонавт, это обязательно Жанна Агузарова, конечно.
2: На СВХ+.

0: Сашка. Докторская прислал. Докторская посоветовал специальную маську от усталых ног. Какого-то производителя. Попробую. Спасибо, Саша.
1: Бежим заказ.

0: СВХ+.
1: Так, дорогие друзья, сегодня Международный день шоколада. Поздравляю вас всех, дорогие шоколадкоежки. Ну, каково это, осознавать, что ты в одно лицо можешь спокойно открыть шоколадочку, съесть там вот эту одну полосочку из четырех кубичков, да? А потом такие фигакш-фигакш и доесть до конца.
2: И закончилось.
1: Прикинь, вообще, и тут кто-нибудь подходит.
2: И сначала тебя очень хорошо.
1: И кто-нибудь подходит из твоих близких людей, которых ты любишь действительно. Члены твоей семьи. И такие, а ты что, все сожрал, говорят? А ты такой...
2: А ты такой, нет.
1: А ты задумался. Просто задумался, и все, а шоколадки нет. Вполне возможно работает шринкизация. Знаете, что такое шринкизация?
2: Поясни зумеру.
1: Значит так, да ты должен, как никто другой, это преподавать на самом деле. Смотри, значит, смотри, цена за один, например, упаковка 1 литр. Например, молоко. 1 литр стоит 1 евро. Ну, например.
2: Допустим.
1: А у тебя как бы, ну, расходники подорожали, топка и все, ну, все остальное. Да, топливо и так далее. И тебе нужно повышать цены на молоко. А конкуренты могут тебя еще и как-то кинуть. То есть они могут пониже цену. Короче, ты делаешь следующим образом. Ты не поднимаешь цену. У тебя пачка молока как стоила евро, так и стоит евро. А только там не литр, а, допустим, 940 граммов.
2: 999.
1: А упаковка такая же. Там написано 999, да? Написано, ну, маленькими буковками. Ну, кто же на это
2: смотрит? Даже не будешь вчитываться.
1: Короче, и так происходит со всем. Как бы цена вроде такая же, а у продукта меньше. Шринк — это сжатие такое, знаете, из большого сделать маленькое, с английского языка. Шринк.
2: Все, вот теперь знаете.
1: Шринкизация. Ну, вот, соответственно. Значит, и шоколадки стали тоже меньше. Вот. Или рот стал больше.
2: Одно из двух.
1: Смотрите, значит, откуда у нас... Это племя майя, помните?
2: Помню.
1: Майянский календарь, помните? До 2012 года, потом просто надоело писать, а все подумали, что все, конец будет. Вот. Короче, смотрите, 90% вообще всей истории человечества знало шоколад исключительно как напиток.
2: Наверняка вкусный.
1: Ну, наверняка невкусный.
2: Да то что?
1: Сахара-то там не было. Короче, майя... И ацтеки. Вот, они не умели делать твердые плитки, но откуда там такая жарища? И как, ну, там, как все плавится.
2: Там все растает.
1: Короче, они перемалывают какао-боб, смешивают с водой жгучий перец, чили и кукурузная мука. Ммм, вкуснятина. Напоминаю, что сахара там нету.
2: Еще не придумали, наверное.
1: Ты пробовал там этот 80% шоколад?
2: Я пробовал, но мне не нравится.
1: А 90% это сажа. Это сажа. На вкус как сажа. Ну, в общем, короче, они все это кукурузную муку, там вот это жгучий перец, вода, вот, а затем сбивают до обильной пены. Напиток назывался чоколатль. Чоколатль. Буквально, в принципе, переводится как горькая вода. Но он такой и должен быть. Вот, судя по ингредиентам-то. Значит, потому что, как бы, не родятся, как там было у нашего Егорки красные помидорки, от осинки не родятся апельсинки. Вот, понял? Значит, ну, и он считался очень священным. А что касается самих какао-бобов, прикинь, у меня есть прейскурант. Это ценные, это как валюта. Какао-бобы.
2: Ими платили?
1: Сейчас уже тоже. Ну, смотри, значит, у меня есть расценки ацтеков.
2: Так, слушаем.
1: Значит, один какао-боб, семечко.
2: Один боб.
1: На него можно было купить большой свежий помидор. Ну, то есть поменять.
2: Угу.
1: На помидор. 3 боба. Это спелый авокадо. Знаете такие?
2: Дороже.
1: Ready to eat. Вот. А за 100 бобов можешь... 100 бобов ты мог поменять на хорошего, добротного. Здесь хорошее слово подойдет. Добротного домашнего индюка. Вот. И это, представь себе. Но судя по тому, что там не урожай, там, короче, что-то заблокировано, и цены на шоколад поднимаются, я думаю, что очень-очень-очень скоро и у нас. Значит, цена будет примерно такая же. Хотя, в принципе, надо отдать должное, индюки у нас тоже не дешевеют, товарищи. А у меня, видишь, еще...
2: Ничего себе микс.
1: Нормально? На-на-на.

0: про туалетную бумагу. Помните? Большие рулоны раньше были. А сейчас покупаешь там? Как будто это пленка упаковочная. Точно? Сжали. Шринкизация, товарищи. А литровая кола, вот Джексон Женя прислал только что. Прислал литровую колу, прислал. А сзади показывает мне, там 850 миллилитров уже.
1: Везде обман.
0: Шринкизация, нет. Написано 850.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Так, братья и сестрицы, давайте.
2: Овен.
1: Раздадим по порядочку. Сегодня для вас, Овен, денечек будет одним из самых удачных за последнее время.
3: Как повезло-то.
1: Лови момент. Луна, которая положительным образом влияет на судьбу, в этот день не останется в таком положении навсегда. В общем, короче, действуй, а не лежи в заперти где-нибудь.
2: Телец.
3: Сегодня вы будете склонны придираться к окружающим.
4: Тельцы придиры какие сегодня.
3: Возможно, они в полной мере этого и заслуживают, но следует учитывать, что чести вам это не добавит.
1: Чести не добавит, ладно.
2: Близнецы.
1: Сегодня вы можете обнаружить, близнецы, что что-то, что вы считали личным своим делом, вдруг станет достоянием широкой общественности. И она, общественность, с удовольствием будет промывать вам косточки. Ой-ой-ой.
2: Рак.
3: Сегодня значение будет иметь не только то, что ты говоришь, но и то, как ты слушаешь, Рак. Чем внимательнее будешь, тем больше интересного и полезного для себя узнаешь.
1: Окей.
2: Лев.
1: Сегодня у вас, Лев, появится реальнейшая возможность уговорить тех, кто ранее уговором не поддавался. Но сила убеждения, оружие-то обоюдоострое. При неаккуратном обращении можно уговорить на любое, сколь угодно глупое действие, также и самого Лев себя. Осторожнее с этим.
2: Дева.
3: Сегодня вы, уважаемые девы, можете оказаться несколько многословным. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качество не вызывает уважения, а во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.
1: Многословная дева.
4: Ты вошла в мою личную жизнь.
1: Тихо с морем прощалась.
2: Весы.
1: Весы, сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то чтобы обычно это было не так, вот, но сегодня ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ, но все же, ребята, не слишком усердствуйте в этом направлении.
2: Скорпион.
3: Сегодня основное беспокойство вам будет доставлять ваш, внимание, друг. Он настолько обеспокоен проблемой получения того, что он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Угу. Ваша задача, скорпионы, постараться уберечь его от неприятностей. Ну, хотя бы попробовать.
1: Потому что это друг.
4: Надо.
2: Стрелец.
1: Вас беспокоят не столько сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия, участия к вам, как их носителю со стороны окружающих. То есть почему, так сказать, не жалеете меня? Значит, это не совсем честно, ведь у них же тоже свои заботы есть. Дорогой стрелец, помни просто об этом. И это вовсе не значит, что к вам плохо относятся. Просто помни об этом, а то обида. Зачем она? Она в людях копится, а выход в преступлении.
2: Козерог.
3: Сегодня вы будете более хрупки, чем обычно. Причем как в психологическом, так и в физиологическом смысле, козероги. Постарайтесь оградить себя от сквозняков и скандалов.
1: Так.
2: Водолей.
1: Внимание. Ситуация, в которой находитесь, водолей, чревата внезапным изменением обстоятельств со всеми вытекающими отсюда, возможно, неприятными последствиями даже. Будьте готовы сегодня к переменам и имейте запасной план, например, водолей.
2: Рыбы.
3: Развлекитесь сегодня сами, рыбы. Ну и членов своей семьи тоже развлеките. Как вариант, порешайте хором кроссворд. Если, конечно, совместная уборка квартиры вам не принесет удовольствия.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
1: Кроссворд.

0: Так, эксперименты продолжаются. Все бутылочки свои начали проверять. Игорь прислал фотографию. Говорит, решил я проверить свой 2-литровый Швепс. А он 1,9. Турбодизель, блин. Прикинь. 2-литровочка.
1: 2-литровочку берем.
0: 1,9. Шринкизация.
2: Шрин. Она самая.
0: Да-да-да.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Ежеутреннее обновление бодрых лет.

подходящих средств и вылечит мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Класс. Контакт. Так, дорогие друзья, значит, я могу сказать так, что, в принципе, лето надо не проспать. Надо как-то двигаться. У нас есть предложение. Давайте мы вас в кино, в кинишку отправим. В кинишечку. Значит, смотрите, синопсис. Значит, идеальная поездка на выходные по реке Луизианы превращается в смертельную ловушку. Туристы сходят с безопасной тропы, да, и оказываются в глухих местах.
3: Звучит как комедия.
2: Да, где за ними начинается охота, но не человек на человека, а там не человек. В общем, короче...
3: Совсем не человек.
2: У нас есть два билета в кинишку для вас. По сути, это ужасик. Mm-hmm. Вот. Но не там, где ходит Манила, Чикатило, да? А там, где опасности поджидают за каждым деревом. Вот. И в этом смысле, конечно, фильм был сделан для того, чтобы, естественно, мы выбирали все-таки не леса, реку в Луизиане где-то, а нашу Гаую. Там тебя никто никогда не будет преследовать. Да, наоборот,
3: никто путь не сделает.
2: Короче, есть предложение. А что, если нам на бодрого целоваку объявить набор прямо сейчас, дорогие друзья? Если есть возможность 8 часов и 10 минут, так сказать, уделить этому 3 минуты, давай заявку прямо сейчас пиши нам на WhatsApp, и будет тебе хорошо. Мы тебе...

0: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и Хесбургер майонез с паприкой.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A17 Pro čips, 48 megapikseli visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Твое утро.
6: Утро.
5: Твое настроение.
4: Люди бодрые.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами ожидаются дожди, ветер умеренный, южный, днем по стране плюс 16, плюс 21 градус. В Лепе и Вентспилсе плюс 17, плюс 19, в Даугавпилсе, Резекне тоже до плюс 19, в Риге без существенных осадков около плюс 20.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО. В Сейме состоялась жеребьевка, которая определила порядковые номера списков кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах. Автоперевозчики из трех компаний сегодня должны представить план, как обеспечить в Рижском регионе бесперебойное выполнение автобусных рейсов в полном объеме. И Рижская дума сегодня представит план реконструкции улицы Вальню.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит Североатлантического альянса. В Латвии его называют одним из важнейших за последние годы. Делегацию Латвии возглавляет президент Эдгар Ринкевич. Он говорит, что НАТО должно показать единство, несмотря на споры, а также подтвердить надежность коллективной обороны. Среди главных тем для обсуждения на саммите заявлены развитие военных возможностей альянса, защита от дронов, увеличение оборонных расходов и поддержка Украины. В Анкаре, среди прочего, ожидается встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Ранее лидеры государств НАТО договорились к 2035 году довести расходы на оборону до 5% от ВВП. Многие страны, в частности страны Балтии, уже либо очень близки к этому показателю, либо уже выполняют эти требования. Вчера в Сейме состоялась жеребьевка, которая определила порядковые номера списков кандидатов в депутаты на предстоящих осенью парламентских выборах. Первый номер бюллетеня достался объединению Суверенного Арапвейна и Баяун Латвеши. Под номером 2 в выборах будет участвовать Мес Майном Нотейкумус. Затем идут Сасканес Центрс, номер 3, Союз зеленых и крестьян, номер 4, и Национальное объединение Висулатвия ТБЛ ННК, номер 5. Дальше следует список Гобзамса под 6-м номером, партия действующего премьера Андриса Кулбергса, Апвенотес Сарекс под 7-м номером, Латвия Пирмая Вета и Яуну Венотиба, номера 8 и 9, и новая консервативная партия номер 10. Продолжают список с порядковыми номерами от 11 до 13 партии Латвия Сатейстыбой, Аустоша Саулы Латвии и Стабилы Таты, а замыкает список, то есть идет под последним, 14-м номером, партия Прогрессиве. В целом, по данным Центральной избирательной комиссии, в списках, в партийных списках 1434 кандидат. Таким образом, конкурс на одно место депутата – 14 претендентов. Больше всего кандидатов заявлено в Риге, при этом самая высокая конкуренция в Земгале и Курземе. Выборы Сейма пройдут 3 октября. Автоперевозчики из трех компаний «Латвия Сабидрийская Саутобус», «Нордека» и «Лепая Саутобусу Паркс» сегодня должны представить автотранспортной дирекции план, как обеспечить в Рижском регионе бесперебойное выполнение автобусных рейсов в полном объеме. Государство в лице автотранспортной дирекции заявляет, что регулярные отмены рейсов недопустимы, и отсутствие решения может стать причиной расторжения контракта. В дирекции среди основных причин отмен рейсов называют уход водителей на больничные, сезон отпусков и увольнение работников. Особенно серьезные проблемы возникли у фирмы «Латвия Сабидрийская Саутобус». Она в последние дни отменила почти 40 рейсов в направлении Адажи. Штраф за один отмененный рейс – 70 евро. Рижская дума сегодня представит план реконструкции одной из главных улиц старого города – Вальню и ближайших окрестностей. Уже есть первый вариант строительного проекта. Предстоит его детализировать и подготовить график работ. Реконструкция улицы Вальню и связанных с ней улиц называют одним из самых значимых проектов в Эцриге. Завершить его планируют до конца 2029 года. Улицу хотят перестроить по всей длине, благоустроить площади на перекрестках, изменить организацию движения. При обновлении покрытия историческую брусчатку планируют совместить с современными решениями. И заявленная цель всего этого – сделать улицу удобнее и доступнее. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: в интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удовольствия.

0: что там, что он что поет? Подожди, подожди меня, мулат.
1: Подожди меня.
0: Подожди. Что он поет?
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
3: На СВХ плюс. На СВХ плюс.
0: Я everybody на dance floor, ребятушки. Рабочее время наступает для многих. Привет всем тем, кто уже на волне. 8 часов и 7 минут. И нас становится все больше. Друзей потихонечку начинаем собирать. И знаете, значит, здесь фишка заключается в следующем. Мы действительно открыты.
4: Для всех.
0: Для всех и для всего. Особенно если, значит, есть какой-то напор, движение, значит, в правильном направлении.
4: А напор был?
0: Есть, напор был. Значит, давайте вспомним, с чего все началось. Когда был День теней, между прочим?
4: В марте.
0: В марте был День теней. Значит, к нам приехали какие ребята наших радиослушателей. Да, то есть они, мы не выставляли на... Есть официальный сайт, где размещают официальные...
4: Там самые настоящие вакансии.
0: Вакансии.
4: Ты выбираешь.
0: Хочешь, детка, в суд попасть. Не по статье, а посмотреть.
4: А вот. Просто так.
0: А, ну, естественно, соответственно, ты должен что делать? Ты должна, детка, подать заявку и прийти... В налоговую можно прийти, да? Можно прийти посмотреть, как работают какие-то конезаводы, возможно. Ну, это официальные, как бы, сайты, где можно разместить свою, как бы, значит, как ты, как руководитель своего предприятия, размещаешь и говоришь, приходите, посмотрите, может понравиться, и тогда вы станете настоящим конюхом. Ну, образно выражаясь. Или судьей, или адвокатом кричать. Протестую, ваша честь. Ну, в общем, мы не выставляли никуда никого ничего.
4: Сами пришли.
0: А наши радиослушатели такие, слушайте, у нас есть детки, они очень хотят, можно? И, ну, мы такие, по секрету, можно. Давайте, привозите, без официоза. Ну, по-дружески, конечно же. Ну и детки пришли. Детки пришли, значит, они все шикарные. Сразу могу сказать, каждый раз убеждаюсь в том, что дети — это прекрасные дети. Вот. И причем, главное, чужие, не свои. Вот. Ну и вдруг, значит, всплывает. Прямо в День теней всплывает в ТикТоке прямое обращение одной особы женского пола. Очень красивая, очень стильная. И вот такое настоящее обращение.
4: От всей души.
0: От всей души. От Тани Сухаревой. Кстати, давайте, откуда ноги растут, давайте немножко. Как это было.
5: Я вот, например, тоже хочу в свои 30 с хвостиком лет сходить на День теней. Устройте День теней и для взрослых.
6: Для взрослых.
0: Слушайте, и мы такие,
4: интересно.
0: А почему бы нет? Значит, именно так, помоги, пожалуйста, с микрофоном, обрати внимание, да, именно так в нашей эфирной студии вот сегодня, 7 июля, появляется Танюша Сухарева. Привет!
7: Всем привет, ребятушки, привет!
0: Ну что, сбыча мечты уже начинается с этого момента, хорошо?
7: Ура! Представляете, я тут, ребят!
0: Я тут! Была там, а теперь тут.
7: Мечты сбываются.
0: Ну, давай немножечко представим. Значит, ты эксперт в какой области? Что ты у нас? В чем?
7: Ну, изначально я лашмейкер.
0: Да. Кто? Что? Простите, что это? Лашмейкер.
7: Лаш. Реснички.
0: Реснички?
7: Да.
0: Это отдельная специфика?
7: Да.
0: Да ты что? Значит, слушай, это все, что связано с ресницами.
7: Да, именно так.
0: Мейкер означает ты делаешь.
7: Я их делаю, да.
0: Ты делаешь. Слушай, а я видел недавно в магазине, значит, раньше я видел в магазине, там есть такие ногти. Отдельный комплект, там можно женщину собрать. Вот заходишь в магазин. Значит, отдельно ногти. Потом я увидел реснички. Отдельно продающиеся реснички. И, значит, это как это лашмейкинг?
7: Это хоум лашмейкинг, назовем это.
0: Колхозный. Значит, я так... Извини, мое дилетантство в этом вопросе, как бы.
4: Мы просто ничего не знаем об этом.
7: Это нормальное явление. У меня есть девочки, у которых мужья за 5 лет не знали о том, что у них нарощенные ресницы.
0: Давай, не отврачу, видишь,
7: да, от извините.
0: И поближе, поближе.
7: Извините.
0: Это хорошо. Да ты что, есть женщины, которые скрывали от своих мужей, что у них нарощенные
7: реснички? Нет, дело в том, что иногда эти нарощенные реснички выглядят настолько натурально, что ты невооруженным взглядом этого не видишь.
0: Слушай, а разница между тем... Ладно, ну, ты же специалист, если ты лэшмейкер, то, соответственно, твои услуги стоят бабла. Вот, смотри, почему не взять, вот, допустим, и не купить запчасти для Барби в магазине? Чем отличается? Это другая тема? Это носка. Хорошо. Слушай, а я так понимаю, там вот наклеиваешь, ты тоже наклеиваешь?
7: Конечно.
0: Ну, так же вот в серии или каждую ресничку?
7: Каждую.
0: Каждую.
7: То есть на каждую ресничку я клею одну или две или три, в зависимости от пожеланий.
0: И получается объем такой, да?
7: Да, и получается хлопы ресницы не слетай.
0: Класс, ну вообще, это твоя как бы...
7: Основная работа.
0: Да. И там девочки, записываемся на реснички, это вот это?
7: Да, записываемся на реснички.
0: Алло, Танюша, у вас есть окошко?
7: Есть.
0: Хорошо, ну, Атяна, детишки есть какие-нибудь?
7: Да, есть. У меня доченька 8 лет.
0: Как зовут?
7: Ева.
0: Ева?
7: Да.
0: 8 лет?
7: 8.
0: Ну, это же большая. Сейчас у нее каникулы, я так понимаю.
7: Да, каникулы. Да.
0: Что делает?
7: Да, думаю, сейчас спит. А так вообще в лагерь иногда со мной, иногда просто бездельничает.
0: Тыкает в телефончик?
7: Ну, слушай, тыкает, но не так, чтобы прям...
4: Ну, это пока.
0: Слушай, ну, добро пожаловать в эфир. Ты, я так понимаю, ты думала, что мы тебя пригласим в эфир посмотреть просто, да? А мы тебя уже сразу и непосредственно в эфир.
7: Ну, так получается.
0: На радио попал сюда. Ну что, добро пожаловать. Мы сейчас будем заниматься очень важным делом. Мы будем сейчас дозваниваться до Целоваки. До нашего Целоваки, которого зовут Володя. Потому что прямо сейчас начинается игра. Мы приглашаем и тебя, естественно, принимая участие, тем более, что он будет мужчина на проводе с той стороны. Дамы и господа, добро пожаловать в игру. Будем разыгрывать билетики в книжечку.

0: очень не хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
1: Целоваться.
0: Целоваться.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
4: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
5: А мы прямо сейчас уже звоним. Алло, алло, Володенька, как слышно?
6: Доброе утро, ребята, доброе утро.
5: Бодрого утреца. Ну, у нас не только...
7: Ребята и девчата.
5: И теперь
8: и девчата, между прочим, доброе тоже. Утро.
5: Да, здравствуйте, Володенька. Ну, как у вас утречко уже задалось? Скажите, пожалуйста, чем промышляете в данный момент?
6: Вот так, Рома, работаю сварщиком.
5: О!
6: Каждый день вас слушаю. Работа начинается с 7 утра.
5: Ничего себе! Так,
6: я в наушниках с самого начала с вами.
5: Ну, по технике безопасности можно? В наушничках-то? Или нет?
6: Я думаю, что да.
5: Вполне себе.
7: А кого это волнует?
5: Слушайте, а кого вы можете...
6: Действительно.
5: А кого, говорит Володька, кого вы можете сварить? Вот сварщик, я так, насколько понимаю, специфика-то, она же разная. Есть сварщики, которые там варят какой-то отдельной сваркой, или вы широкопрофильный. И как он называется?
6: Широкопрофильный.
5: Широкопрофильный. Что надо сварить?
6: Алюминий, нержавейка.
5: О, это аргоновая сварка, да? У алюминия.
6: Да, чем да, все верно.
5: О, и Таня
8: какие
5: такая, ничего
8: штуки
5: себе.
8: Интересные.
5: Это все, что я знаю про сварку, еще ровный шов еще. Хотя, слушай, нельзя, можно сейчас еще дети еще на местах или нельзя? Ладно, попозже, Володя, в конце игры тогда. Я задам просто вопрос. Короче, какой-то, я сейчас расскажу. Значит, есть, вот при сварке есть разные, то есть методы сварки. Сейчас поправляйте меня, Володька, да? То есть,
6: хорошо.
5: То есть, как мы, не знаю, есть такой ровный типа шов, а есть такой, когда зигзагами, как строчка, допустим, у швеи, там разные есть... Как называется?
7: Техники.
6: Разная техника. Разная техника исполнения.
5: И вот смотри, там есть зигзагом, например, такие. Вот как вот у швеи, допустим, там штанишки можно пришить, ну, то есть две ткани одна к другой разными швами можно сделать. То же самое и в сварке, насколько я понимаю. Есть разные, как бы, методы, да, то есть разные...
6: Да, методы разные, но итог один и тот же.
5: Конечно,
6: итог
5: чтобы крепко,
6: один и тот же.
5: Крепко держался, и здесь специалист уже выбирает, какой шов лучше делать. Главное, чтобы было хорошо. Правильно? Они надежны.
6: Да, да, да,
5: но,
6: именно.
5: И там были разные рисунки. Короче, один дядя, значит, опубликовал, вот, я там швы. Говорит, слушай, я, знаете, на что обратил внимание? Я не так давно залез там на один обучающий сайт, и там было обучение, как бы сказать так аккуратненько, работы языком. Короче, это очень схемы одни, блин, и те же. Прикинь вообще. Я, честно говоря, не проверял. Он говорит, вот.
6: Честно говоря, да, абсолютно, вот. Абсолютно.
8: Хорошо.
5: Вот, Сеня, нормально. Слушайте, ну, хороший подготовленный целовака у нас сейчас. Внимание, дамы и господа, Володька у нас сегодня целовака. Познакомимся с нашей недотрогой.
9: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
10: Знатный целовака,
5: знатный целоваков. А что касается недотроги, сегодня у нас сегодня девочка будет. Девочка Анютка. Она сегодня выставила свою защиту на 5 поцелуев от Володьки. Должна будет предотвратить. Вот. Значит, что мы знаем про Анюшку? Во-первых, так, вообще, по своему образованию она финансист, а по призванию флорист. Представляете себе?
8: Тоже неплохо.
5: Это очень хорошо, конечно же. Вот, обожаю устрицы, но... смешные вот такой, говорю, дай какие-нибудь нестандартные. Она говорит, обожаю устрицы, но при этом не пью газированное вино. Понимаешь, вот во всех его проявлениях, шампика и прочего. Вот, ну это достаточно.
8: Какая молодец.
5: Какая молодец.
8: Молодец.
5: А чем ты забиваешь, говорит? Ну, не газированное. Ладно, значит, защита поставлена. Дорогуша, Володенька, твоя задача сегодня перехитрить хитрую женщину. Значит, с тебя, в принципе, только укажи, куда, в какую щеку, правую и левую целуем, и мы уже все на себя остальное возьмем. Давай, погнали.
6: Так, окей. Давай. Начнем с левой.
5: Давайте начнем с левой. Сварщик.
6: Молодец, ура! Мы поздравляем.
5: Попадание. Есть, конечно. Значит, правую закрыла, вот, а левая осталась незащищенная. Одна смока у Володьки. Поехали дальше. Куда?
6: Ну, теперь для симметрии вправо.
5: Ах ты мой хороший. Давай.
6: Опять
8: Ух ты, двойное попадание.
4: Не сегодня.
5: 2-0. Себе. Сколько? Сколько радости. Так, ну что?
8: Володенька, давай, левую. Мы за тебя болеем.
5: Заболеем.
8: По крайней мере, я.
5: Да. Так, ну-ка. Володенька, еще
6: обратно левая.
5: Что значит обратно? Ладно, потому что... Нет, возможно, это терминология. Но,
4: и... Он лучше знает.
5: Вернем. Давай, давай, попробуем. Так, счет 1-1. Возможно, слово... Так, ну-ка, куда?
6: Хитрая женщина какая.
5: Конечно, хитрая. А как ты хотел? Чтобы тебе первокурсница попалась какая-то, да? Чтобы так сразу оп-хоп-хоп и в дамках. В дамку. Ну-ка.
6: Хорошо, еще раз левая.
5: Ну давай, хорошо, еще раз левая. Мы тебя поздравляем!
8: Молодец!
5: Справился, справился.
6: Спасибо, друзья.
4: Переиграл.
5: Ну что, дорогуша, в определенный момент мы сейчас тебе прямо швырнем на WhatsApp-чик твои заработанные 2 пригласительных билета в кинишку. Выбирай, сам поешь, отправишь кого-нибудь куда-нибудь. Это твое решение. Мы со своей стороны, мы салютуем профессионалу. Спасибо за то, что вместе с нами. Вот, ну и что желают сварщики друг другу? Ровного шва.
8: Утром, да, куча.
6: Поменьше жирных зайцев.
5: То жирных
4: это
5: зайцев.
4: Что такое?
5: Так, внимание. Ну-ка,
8: даже мне любопытно.
5: Так, стой. Вова, стой. Вова, стой. Сейчас, внимание, для нас игра. Что такое поменьше жирных зайцев? Итак, быстро.
4: Он охотник.
6: Это когда...
5: Подожди, Володя.
6: Попадает в глаза.
5: Володя.
8: А я так хотел сказать.
5: Я тоже хотел сказать. Володя, мы же должны это самое.
8: Зайчики в глазках.
6: Хотели угадывать.
5: Да, это как... Сашка,
4: у нас тут конкурс.
5: Мы устроили конкурс среди своих, чтобы это самое. Ну, ладно, не догнал. У нас получилось так, что как-то было у отца 3 сына. Настало время жениться. Вышли они во двор, в чисто поле, натянули луки свои, вот, и младший попал в дупель старшему, а средний себе в руку.
7: Постучался в дверь,
6: фатальный непруха.
5: Тотальная непруха. Ты был в нашей бодрой телеге? Заходил, у тебя есть вообще доступ в телегу?
6: Есть, конечно.
5: Зайди в бодрую телегу.
6: Я не первый год.
5: Мы вчера опубликовали эту историю на тему непрухи.
4: Угу. Видосик.
5: Видосик, самая тема, самая нестандартная история. Угу. Зайди, посмотри, там хорошо. Особенно камень.
6: А, да. Там девушка утонула.

0: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
1: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
2: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
3: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
4: В июле в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. «Апотека».
5: Ценолом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Что делает Биг Банк?
6: Платит своим клиентам.
7: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24.
1: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
2: Vladimir Bell.
3: Vladimir Bell и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ+.
4: Давай, нейросеточку забомбим. Так, слушайте, у нас же подарок шикарнючий от Мэшпилс имеется в наличии. Там и пенное, естественно, безалкогольное. Потому что, ну, сами понимаете, закон, он есть закон о радиовещании. Ну, а еще, помимо целого комплекта набора вашего безалкогольного пенного, мы еще добавляем туда два шикарнейших брендовых бокала и два билета на производство. Вот, как экскурсия. Да-да-да. Сейчас даем тему.

0: что, по стране сегодня переменность в облачности, местами все-таки дожди будут. Значит, Лепа и Веспил сегодня днем 17-19, Даугавпилс с Резакне до 19, столица 20. В принципе, без существенных осадков. Новости спорта, Леша Новак из In The House.
1: Новости спорта.
2: Одна из хозяек чемпионата мира по футболу, сборная США, вылетела из турнира, проиграв команде Бельгии со счетом 1-4. Произошло это после скандала с отменой дисквалификации американского нападающего Флорина Балагана. Его удалили в предыдущем матче с Боснией и Герцеговиной за грубое нарушение. Он шипами наступил на голеностоп боснийскому защитнику Тарику Мухаримовичу. Но Международная федерация футбольных ассоциаций, ФИФА, разрешила ему сыграть в матче 1/8 финала после личного обращения президента США Дональда Трампа. Он подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино и просил его отменить дисквалификацию. Действия ФИФА резко раскритиковал Союз Европейских Футбольных Ассоциаций УЕФА. Там выразили крайнее недоумение, заявив, что это подрывает доверие к правилам турнира. Выступил и бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер. Он написал в соцсети X, что футбол не должен становиться площадкой для политической власти. Далее цитата. «Красные карточки не отменяются политическими звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы. Если президент США вмешивается в дела главы ФИФА и дисквалификация игрока внезапно отменяют перед матчем плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен. Куда ты катишься, ФИФА? Футбол никогда не должен становиться площадкой для политических игр». Конец цитаты. Самое интересное, что в матче против Бельгии, допущенный туда волею Трампа, якобы лучший бомбардир сборной США Флорин Балаган против не забил вообще. Единственный мяч сборной США на счету Малика Тильмана. У Бельгии дважды отличился Шарль де Гетеллари. Еще по голу забили Ханс Ванекен и Ромелу Лукаку. В четвертьфинале Бельгия сыграет с Испанией, которая выбила из дальнейшего соревнования Португалию. Этот матч 1/8 финала закончился со счетом 1-0. Единственный гол Испания забила уже в добавленное время. Микель Мерино после передачи Феррана Торреса вышел на ударную позицию, отправил мяч в нижний угол ворот. Португалия покидает турнир, а 41-летний Криштиану Роналду, который играет на чемпионатах мира с 2006 года, 20 лет, ранее сам говорил, что этот турнир станет для него последним. Испания же теперь встретится с Бельгией. Сегодня на чемпионате мира по футболу определится последняя четвертьфинальная пара. В Атланте сыграют Аргентина и Египет. А в Ванкувере встретятся Швейцария и Колумбия. Победители этих матчей сыграют между собой в четвертьфинале. Действующий чемпион мира Аргентина на этом турнире выиграла все матчи в группе. Но в предыдущем раунде прошла Кабо-Верде только в дополнительное время. Лионель Месси уже забил 7 голов. Столько же сейчас у Килиана Мбаппе и Эрлинга Холланда. Уже известны 3 пары четвертьфинала, то есть Франция, Марокко, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия. Латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла в полуфинал смешанного парного турнира на Уимблдоне. Она играет вместе с Марсело Аривало из Сальвадора, и их дуэт в четвертьфинале победил Лауру

0: Зигизмунд из Германии и Эдуара Роже Васлена из Франции. Со счетом 6-4, 7-6. В полуфинале они сыграют против Кристиана Харрисона из США и Джан Шуай из Китая. Для Остапенко лучший результат в смешанных парах на турнирах Большого Шлема – это финал Уимблдона в 2019 году.
1: Новости спорта.
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
3: Это же, блин, это же какой-то сюр. Трамп позвонил и попросил отменить красную карточку. Отмените! Можно, да? Это сюр настоящий.
4: Отмените, ладно. У вас 30 секунд.
3: Это, блин, кошмар какой.
4: А то я сам за себя не отвечаю.
3: Заберите у него телефон.
5: Пожалуйста. Слушайте, значит так, ребятушки, внимание. Для, ну, нажива хорошая. Значит, берем огромное количество, значит, безалкогольного Мэшпилс.
4: Так.
5: Да, Бривейс, между прочим. Да, берем два бокала. Вот таких вот красивых, забрендованных, больших, да? Ставим их и добавляем еще два билетика.
4: В мастерскую пива.
5: Да.
4: На две,
5: да,
4: персоны.
5: Да, да,
4: на,
5: да.
4: На секундочку.
5: Вот оставляем это, и потом такие отошли на безопасное расстояние и говорят: ребята, налетай. Прямо буквально вот через, буквально через 3.5 минуты стартанет наша игра. Вы готовьте свои истории по заданной теме, ребята. Тему объявляем через 3.5 минутки. Ровно. Хотя нет, давайте сейчас объявим тему. Значит, дорогие друзья, ваша история, байка, ваша история. По-короткому, конечно же. Самый нелепый случай, который произошел в общественном транспорте. Вот эту тему сегодня берем. Давай, готовь!

0: Танюшке. Международный день шоколада, спрашивает Алексей.
1: Так.
0: Вот вы, Танюшка, как к шоколаду?
1: Прекрасно.
0: Тобос, да?
1: Прекрасно. Хорошо. Отлично, великолепно. Очень люблю. Я сладкоежка.

0: Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор.
1: Ну, это правда, ребятушки. От тихих пауз до громких историй иногда достаточно одного разговорчика. Да так посидеть, поболтать, ребятушки. И в этот самый момент как раз-таки на манеж выходит бренд Мэшпилс.
2: Вместе с Мэшпилс обычный момент превращается в историю, которую хочется помнить.
1: Это правда.
2: Ведь содержательные разговоры объединяют и рождают новые идеи, дружбу и, конечно, другие хорошие вещи.
1: Что касается нашего прославленного бренда Мэшпилс, всегда за настоящий разговор по душам, без спешки, со смыслом, с содержанием. И это Мэшпилс.
2: Напоминаем, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
1: Я еще добавил, покупать для несовершеннолетних и передавать тоже нельзя.
2: Тоже
1: вот,
2: нельзя.
1: Вот, то ли дело, ребята, Мэшпилс новое, безалкогольное. Бривайс.
2: Бривайс.
1: Ох, хорошо, и за рулем?
2: Можно.
1: И вкус. Хорошо. Два бокала брендовых Мэшпилс и приглашение в мастерскую безалкогольного пива на две персоны мы выдаем в качестве сегодняшнего барыша. Итак, пишем не спеша. Сегодня история, значит, связана... Сегодня история звучит так. Самый, ну, как бы, какой-то случай с тобой в общественном транспорте. Возможно, нелепый. Возможно, забавный. Возможно, потешный. Иногда страшный. Я сейчас скажу страшный. Вот, который со мной... В мою бытность... Значит, это мне было... Представьте себе, мне лет 13.
2: Угу. Чтобы вы еще маленький.
1: Вы юные сейчас, вам сложно понимать. Значит, короче, батя, для тех, кто алды здесь, короче, батя с моря привозит кепку USA. Ну, это то, что сейчас, в принципе, за один...
2: Я извиняюсь, это какое-то важное событие?
3: Of course!
1: Слушай, ладно. Это вот как тебе батя, ну, привез PlayStation на данный момент.
3: Ага, не, так. Я думаю, что это не настолько важно. Ну хорошо, давай так, PlayStation 5 это, с последней FIFA.
1: Ну, о, ничего себе, Танечка, продвинута.
2: Вот это праздник.
1: Это раз, последний FIFA. Я еще добавлю, ну, допустим, последний iPhone тебе батя привез из Америки, да?
2: Это большой праздник.
1: Короче, а тогда кепочка. И это был прям большой праздник. Больше можно было ничего не переводить. То, что можно сейчас купить за 30 евроцентов. По большому счету, там USA написано, просто кепка. Такая вообще классическая. Но тогда это просто шик, блеск, красота. И я поехал, я из Пурцемса, я поехал в центр города гулять, потому что в такой кепке, ну, жених.
3: Надо же показать.
1: Мне трина, конечно, конечно, кто здесь богач? Понимаешь, надо же показать, кто здесь богач. Рассказываю историю. Представь себе, кольцо троллейбуса. Представь себе. Все, я сходил в городе, и все в порядке. Я погулял, все поняли, кто богач, кто этот шайтан, нет, кто султан и шейх. Это такой... Это,
3: о, в одном, нормально.
1: Да, шайтан. Короче, кто шайтан? И я, значит, сажусь... О, наконечный мой троллейбус, 22-й, как сейчас помню. И я сажусь на заднее сиденье, самое крутое в троллейбусе в конце, я не знаю, сейчас есть заднее сиденье?
2: Есть.
1: Ну, наверняка. Короче, вот сажусь там, никого. И вдруг, значит, и троллейбус... Начинает как бы двигаться. Приготовка. Я уже слышу, что там вот сейчас начнется трогаться. В тот момент, когда начали закрываться двери, в этот самый момент в салон забегает чувак, хватает с меня кепку и выскакивает. И он успевает это сделать до того, как двери закроются. То есть он... Оп, и все.
3: И забрали у тебя
2: а
3: iPhone
2: и PlayStation.
1: Я поехал.
3: Нет, 22-е.
1: 22-е.
2: Потому что вайп 15-го троллейбуса.
3: Вайп точно,
1: слушай,
3: да.
1: Слушай, это не важно, вообще не имеет никакого значения на маршрут. У тебя есть локация. Представляешь, и я еду, короче, да? Ну, а че, богач там? Понтанулся, светанулся.
2: Теперь как бомж.
1: Вот такая. И это была такая грустная история. Прям грустная история, когда, которая прямо я, ну...
3: А можно вопрос? А что тебе папа потом за это сделал?
1: Ничего вообще. Ну, ничего, не, ну, как бы твое, чувак, ну, сам профукал. Да, я после того, как у меня украли два велосипеда фактически подряд, ну, я их оставил там, ну, как бы, ну, не завел. Значит, мне перестали покупать велосипеды. Ну, это, по-моему, честный этот самый. Честный дил.
3: Согласна.
1: Ну, ты, ну, как
2: справедливо.
1: Бы, это мальчик. Для девочки, возможно, по-другому должно быть. Да, ну, то есть...
3: Но она... есть вопросики к тебе, почему у тебя все воруют?
1: Ну, дело... молодец. Еще одна есть офигительная история про общественный транспорт, но это уже не моя, это моего друга Костяма. Значит, знаете, какое счастье для, ну, вообще для взрослого человека, когда у тебя есть дача.
3: Ой.
1: Если ты еще и определенного возраста, у тебя есть огород, да? То есть, и вот какое счастье, если у тебя есть дача и огород. Вот, ну, и, ну, у тебя нет машины, ну, это давнишняя тоже история, там, ну, вот того же времени, когда у меня кепочку сняли. Значит, и, ну, ты очень несчастлив, если у твоего бати есть огород. Ты как мальчик дико несчастлив, когда вот такая ситуация. Короче, задача моему другу Костяме. А ну-ка, сынок, бери мешок торфа. Знаете, такие, ну, мешок торфа, это большой такой мешок.
3: Да, да, да.
1: Он подъемный, потому что торф легкий. Но большой. Бери мешок торфа и на автобусе каком-то 836-м вези в Вангажи из Риги на дачу.
2: Короткий труд, обожаю.
1: Ура, будем... Бесплатный труд.
2: Да,
1: делать.
2: Обязательно, да.
1: Конечно, очень хорошо. Ну и, соответственно, ну а что, когда батя сказал, тебе надо делать. Ну,
3: вариантов
1: так,
3: нет.
1: Но мы так были воспитаны, на самом деле. Мы не задавали вопрос, почему я. Мы шли с этим мешком торфом, плакали и про себя задавали. Но никогда не озвучивали этот вопрос, почему я. Короче, представьте себе, он, значит, в центральном каком-то вокзале, или, не знаю, где-то на остановке, он заходит в автобус, и мест нету в автобусе. Все, а ехать же далеко, правильно?
3: Ну, в Ангаже.
1: Чего делает Костяма? Так это же большой мешок. Прям плотный мешок квадратный. Он садится на мешок.
3: Садится на него.
2: Логично.
1: Он садится на мешок и едет. А теперь рассказываю дальше. Вам что, вы сейчас думаете, мешок лопнул, да? Хорошая история, согласен. Мешок торфа во всему салону. Нет, ребята, нет. Это какая-то другая история. Возможно, кто-то ее расскажет. Но, значит, прикиньте, ужас. Кошмар. На одной из остановки заходит тетка. Ну, тетенька.
3: Так.
1: Для кого-то это тетя Зина. Не знаю. Для кого-то это мама, конечно. Ну, женщина. Но для него он... Это тетка. Такая...
3: Хабан. 40-летняя, причем, скорее всего.
1: Ну, для него это уже...
3: Тогда
1: для
3: это
1: его 13-летнего старуха. 40-летняя, понимаешь? Ну, короче, и она такая массивная. И знаешь, что она? Смотрит, мест нету. Смотрит, Костяма сидит на мешке с торфом. И она подходит и такая, уступи место. И Костяма такой растерялся, но мы так воспитаны. Он уступил
3: место.
1: Он уступил место. Прикинь, вот он шел, плакал, почему я? А тут, блин, его с насеста, с его скидывает, это его торф. Он его везет, он его несет. А его, ну, как бы, де юре, она права. Женщинам надо уступить место в общественном транспорте. Ну, это, блин, это место, а это мой торф. Понимаешь, и он тогда уступил, и вот он рассказывает эту историю, как ему, вот, а, блин, прикинь.
3: Боль
1: какая адская боль. Вот такая, и поэтому эта история еще, это слезоточивая история. Итак, твоя история в общественном транспорте. Друзья, 25-45-25-25, пишите коротенько. А я уже как бы с ребятами раскачаем, чтобы было весело. Спасибо!
4: Люди бодрые. Владимир Белл.
5: Владимир Белл и его друзья.
4: Люди бодрые на СВХ+.
1: Я. Татьяна Сухарева. Александр Буслаев.
2: И Владимир Вайл.
1: Шоу «Люди бодрые». Поздравляем вас, ребятушки, со вторником.
6: Мы не ставим на стоп.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Это Овен. Это бодрый краткоскоп, ребята. Овен, сегодня так, внимание, лови момент, один из самых удачных дней за последнее время. В общем, лови волну, пользуйся моментом.
2: Телец.
3: Сегодня тельцам захочется придираться ко всем подряд. Но лучше не превращаться в суперпрофессионального критика. Не надо.
1: И там не то, что каким-то там тельцам, это тебе, телец.
0: Близнецы.
1: Это близнецы. Что-то очень личненькое ваше, возможно, сегодня станет немножечко публичненьким. Ну, в том смысле, какое-то на обсуждение будет вынесено. Вот. Значит, не паниковать, скоро переключаться.
3: Рак. Сегодня важно не только красиво говорить, но и внимательно слушать, раки.
1: Это очень хорошо, вообще хорошая тема.
0: Лев.
1: Лева, значит, дар убеждения сегодня на максимуме. А самое главное, случайно себя не уговорить на какую-нибудь ерунду.
0: Дева.
3: Следите за количеством слов, девы. Сегодня есть риск заболтаться и потерять мысль где-то по дороге.
1: Ой, ну подумаешь.
0: Весы.
1: Вы сегодня весы. Воплощение принципов и справедливости. Только не перегните вот с создаванием идеалов вокруг себя вообще до безумия.
0: Скорпион.
3: Сегодня скорпионам придется присматривать за другом, который сегодня способен вляпаться в неприятности на эмоциях.
1: Так.
0: Стрелец.
1: А тебе, стрелец, значит, смотри, расстраивает не проблема, вот, которая будет возникать. Ну, тебя будет расстраивать не то, что у тебя есть какая-то проблема, а то, что ей недостаточно внимания уделяют люди со стороны. Помни, просто у них свои есть тоже заботы, вот, поэтому просто не обижайся на них.
3: Сегодня вы особенно чувствительны, козероги. Держитесь подальше сегодня от скандалов.
1: Да, хорошо. Будьте готовы к внезапным вот это поворотам. Обстоятельства сегодня могут резко меняться, водолейцы.
0: Рыбы.
3: Отличный день для семейного веселья, рыбы. О. Даже уборка сегодня может неожиданно зайти вместе со семьей.
1: Уборка.
3: Уборка.
0: Гороскоп. Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: Everybody Dance with Me and You. Итак, клевая история из общественного транспорта, которая произошла с вами или, конечно же, с одним моим знакомым.
1: Ну, конечно.
0: Тут уже во всяком. Надюшка, привет, доброе утро. Значит, в троллейбусе номер 16 я познакомилась со своим теперешним супругом Валентином. Понимаешь, в 96-м году, как сейчас помню, нашему браку...
2: Сейчас такого нету.
0: Нашему браку в августе будет 26. Вот. Потому что поженились мы в 2000-м. Очень люблю его.
1: Ну, какая история хорошая.
2: Ой, какая милота.
0: Ну, милота настоящая, конечно же. Это сейчас вы там все в этих самых соцсетях знакомитесь. Вот.
1: А тогда вот, пожалуйста.
0: Алла пишет, привет. Представьте себе Прага. Вы были в Праге?
3: Были.
0: Ну вот, Прага. И там трамвайчики такие.
3: Есть.
0: Ну, ездят трамвайчики, общественный транспорт. И, соответственно, тебе нужно покупать билет. И ты купила билет, и он не активизированный. И ты можешь его использовать там через месяц, через два, неважно. Он у тебя, заходишь в транспорт, начинаешь, как бы его пробиваешь, ну, активизируешь. И, соответственно, у тебя время пошло. Ты за этот час, у тебя там какой-нибудь, да, или там 40 минут, не знаю, какие там, не помню, там в Праге, вообще я ездил в Праге на... Короче, ты валидируешь билет.
1: Компостишь.
2: Я вспомнил слово. У нас так же, нет?
0: А?
2: У нас же вроде так же.
0: Вот у нас я не ездил. Просто... Ну не успел. Ну нет, раньше были компостеры, сейчас компостеров нет, они электронные какие-то. Ну неважно. Значит, не валидируется билет... И, естественно, конечно же, когда не валидируется билет, тогда что сразу?
2: Штраф.
0: Контролер. Спросил, сколько мне лет. Ну, потому что... А я ответила, I'm from Latvia. Ну, типа, London is the capital of Great Britain. И в этот момент у меня за... Как только я сказал, что я из Латвии, у меня сработала система и завалидировался билет.
4: Помогло. Реклама. Olīvu izpaidu eļļā Gustolū 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016-7006.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
8: Что делает Big Bang?
7: Платит своим клиентам.
8: Big Bang платит своим клиентам?
7: Да, Big Bang платит своим клиентам.
9: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondesāla, uz skatuves. Sudrabu sirds. Morgenštērn.

0: 9.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО. Банковские экономисты рассказали, какой, по их мнению, была инфляция в июне. Рижская дума сегодня представит план реконструкции улицы Вальню.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО. В Латвии его называют одним из важнейших за последние годы. Делегацию Латвии возглавляет президент Эдгар Ринкевич. Он говорит, что Североатлантический альянс должен показать единство, несмотря на споры, а также подтвердить надежность коллективной обороны. Среди главных тем для обсуждения на саммите заявлено развитие военных возможностей НАТО, защита от дронов, увеличение оборонных расходов и поддержка Украины. В Анкаре ожидается встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Ранее лидеры государств НАТО договорились к 2035 году довести расходы на оборону до 5% от ВВП. Банковские аналитики оценили, какой была годовая инфляция в Латвии в июне этого года. По их мнению, инфляция снизилась до 3,4%, возможно, до 3,3%, при том, что в мае инфляция составляла 3,5%. Экономисты банков Citadel, Swedbank, Luminor считают, что по сравнению с маем общий уровень потребительских цен в Латвии почти не изменился, либо немного снизился. И главной причиной стало снижение цен на топливо. Они уменьшились на 6,7% в июне по сравнению с маем. Также могло оказать влияние сезонное снижение цен на одежду и обувь. При этом в ближайшие месяцы инфляция может снова немного ускориться, считают экономисты, особенно в секторе услуг, в том числе из-за предыдущего скачка цен на энергоресурсы. Автоперевозчики из трех компаний «Latvia Sabit», «Рижская Автобус», «Nordeca» и «Liepājas Autobusu Parks» сегодня должны представить план, как обеспечить в Рижском регионе бесперебойное выполнение автобусных рейсов в полном объеме. Государство в лице автотранспортной дирекции заявляет, что регулярные отмены поездок недопустимы, и отсутствие решения может стать причиной расторжения контракта с перевозчиками. В дирекции среди основных причин отмен рейсов называют уход водителей на больничные, сезон отпусков и увольнение работников. Особенно серьезные проблемы возникли у фирмы «Latvia Sabit» Рижская Автобус, которая в последние дни отменила не менее 38 рейсов в направлении Адаши. И при этом штраф за один отмененный рейс составляет 70 евро. Вчера в Сейме состоялась жеребьевка, которая определила порядковые номера списков кандидатов в депутаты на предстоящих осенью парламентских выборах. Первый номер бюллетеня достался объединению «Суверена Вара» Апвины Бьяун Латвеши. Под номером 2 в выборах будет участвовать партия «Мес Майном Нота и Кумас». Затем идет «Сасканис Центрс» номер 3, «Союз зеленых и крестьян» номер 4 и «Национальное объединение Вису Латвия ТБ ЛННК» под номером 5. Дальше следует список Гобзамса под 6-м номером, партия действующего премьера Кулбергса Апвенотай Саракс под 7-м номером, Латвия Пирмая Вета и Яуна Венот, ибо номера 8 и 9. Затем новая консервативная партия номер 10. Продолжают список с порядковыми номерами от 11 по 13 партии Латвия Саттестиба и Аустоша Сауле Латвии и Стабилитаты. А замыкает список, то есть идет последний, под 14-м номером партия Прогрессиве. В целом, по данным Центра Сберкома, в списках кандидатов 1434 человека. На предыдущих выборах было на 5 списков и почти на 400 кандидатов больше. Таким образом, сейчас на одно место депутата в среднем 14 претендентов. До этого было 18. Больше всего кандидатов заявлено в Риге, при этом самая высокая конкуренция в Земгале и Курземе. Напомню, выборы Сейма 15-го созыва пройдут 3 октября. Рижская дума сегодня собирается представить план реконструкции одной из главных улиц старого города – Вальню, а также ближайших окрестностей. Уже есть первый вариант строительного проекта, предстоит его детализировать и подготовить график работ. Реконструкцию улицы Вальню и связанных с ней улиц называют одним из самых значимых проектов в Эцриге. Завершить его планируют до конца 2029 года. Улицу хотят перестроить по всей длине, благоустроить площади на перекрестках, изменить организацию движения. При обновлении покрытия историческую брусчатку планируют совместить с современными решениями. И заявленная цель – сделать улицу удобнее и доступнее. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами ожидаются дожди, ветер умеренный, южный. Днем по стране плюс 16, плюс 21 градус, Лепая Венспилс плюс 17, плюс 19, в Даугавпилсе и Резекне до 19 градусов тепла, в Риге без существенных осадков до плюс 20. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Euronics вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Euronics. Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья собрались в кучку. Дорогие друзья, значит, эфирное создание Сухарева Танюшка у нас сегодня в гостях. Привет еще разочек.
2: Доброе утро всем.
1: Значит, профессиональный лэшмейкер, но в день теней написала открытое обращение и разместила это в ТикТоке. Ребята,

0: многие, кстати, пишут, мы, говорит, не за приз точно. Просто история. Значит, одна из них, значит, от эксперта. Кто, как не владелец общественного транспорта, может рассказать какую-то историю про общественный транспорт?
1: Ой, это будет интересно.
0: Но профессионалы за рулем, конечно же. Значит, так, работал, ну, 90-е, работал по легендарному 15-му маршруту. Кингаракс, да, да, да. Да, Танюш, смотри, сразу рассказываю, когда в эфире какой-то лайк, да, там, когда ты показываешь большой палец, класс, да, те, кто там, они не слышат это и не видят палец.
1: Окей.
0: Соответственно, эмоции можно выражать.
1: Понятно.
0: Не забываем. Значит, работаем по легендарному 15-му. Ездили тогда с кондукторами. Они продавали билеты и, соответственно, ну...
1: Помним таких.
0: Как бы продавали билеты и контролировали все. На первой остановке в Кингараксе садятся пару реальных пацанчиков. Ну, представляете, гопота. Значит, в зеркало я наблюдаю, что вот-вот назревает конфликт. Решил помочь кондуктору. Выхожу в салон. Пока я бычился с пассажирами, кондуктор достает пистолет и говорит, а ну вышли. Те мысли, ствол газовый, ствол газа, ну 90-е года, ребят. Ну,
2: прикольно.
0: Там, прикинь, да, это гангста история, йоу.
1: Представляете, какой модный, крутой кондуктор.
0: Нет, ну когда ты работаешь на 15-м автобусе,
1: слушайте, ну, хотя, да.
0: Это необходимость. Это, да. Да, там я уже и растяжки бы ставил. Короче, вот страшная история. Значит, представьте себе турецкий трамвай. Турция. Значит, мне начинает наглаживать ногу турецкий потный гражданин.
1: Ой.
0: Тут еще страшнее, на самом деле. Муж, стоящий рядом, не среагировал. Ну, я, конечно, смачно на турка руганулась, как мы умеем. Но очень быстро он поспешил покинуть транспортное средство. Это у меня вызвало, конечно, смешанные чувства. Года два назад было. Я уже вообще взрослая тетка, по большому счету. То есть могу ответить. Но это, конечно, ужасно.
1: Неприятненько.
0: Потому что теперь, внимание, знаете, в чем страшно? Что страшно? Потому что, ну, такое происходит, это не только в Турции происходит, и не только потные турки. Но есть уроды, которые это делают и здесь, у нас в общественном транспорте. В надежде на то, что человек... Вот одно дело, когда наш оппонент, как бы, она за словом в карман. Слышишь ты? Ну,
1: да.
0: Короче, да? А есть те, которые просто засмущаются и не могут сказать ничего. Ну, в ступор входят.
1: Да.
0: Вот, к сожалению, такое есть. Вот, это такая... Меня здесь больше всего пугает вот эта тема. Ты написала, что муж не среагировал. Я хочу спросить, а муж видел? Вернее, я уже спросил. Муж видел? Прикинь, вот ситуация, разберем, муж видел и не среагировал. Прикинь, а как дальше?
1: Ой. Все,
0: да, вот это вот. Но поэтому такая. Значит, Димка...
1: Слушай, бонус от кондуктора когда-то был в этом смысле. Тогда мог к нему подойти, как-то хоть немножко защититься, не?
0: Ну, типа, да, но я так понимаю, что обычно... кто-то впадает в ступор и как бы, ну, боится. Ну, то есть не знает, что делать, по большому счету. Так, конечно, нужно знать, а не слишком ли ты много на себя? Или подходишь к кондуктору из 15-го троллейбуса в 90-х годах и... Да. Слушай, длинные истории у нас сегодня, длинные какие-то.
3: Люди бодрые на СВК+.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
5: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?

0: virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek dekofests.
0: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
2: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках «Апотека».
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере» Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».

0: Какая романтичная. Ой, сейчас пока на первом месте у нас, да? Еще до сих пор я смотрю.
1: На СВК плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Ну, девичья, да? Значит, как это была Минаева шоколадка, да?
3: Да, я растекаюсь, была такая.
0: Да, класс. Слушай, ну, есть история такая классная. История в общественном транспорте. Значит, был водителем автобуса. Отдельно взятый гражданин. Она была постоянная пассажирка. Прикинь. О!
3: Помнит, смотри.
0: В одно и то же время, по рабочим дням, она ехала на работу, сидела спереди, играли мы в гляделки. Я не решался заговорить. Ну, так мы и ехали. И ездили, да. Потом она сменила маршрут. И там я ее снова увидел. В центре. Тоже на глаза попадалось, кстати. Судьба нас сводила, но так мы и не заговорили. А потом спустя время случайно нашел ее в Фейсбуке. И вот уже ждем третьего ребенка. Кстати,
3: какая милота!
0: Я знал, что тебе понравится эта история.
3: Ну,
0: конечно, это же настоящая мелодрама, да? То есть она могла закончиться, вот это, ну, она по-всякому эта история могла закончиться, по-всякому. Мы так и не заговорили.
3: Знаешь, как долго он на нее смотрел.
0: Ну, да. Ну, и она вроде, как бы, ну, хотя, опять же, она могла его реально не замечать.
3: Да, возможно,
0: потому
3: мы
0: что
3: все утром
0: вот это
3: смотрим.
0: Слово «мы играли в гляделки». Mm-hmm. Ну, да. Смотри, один из наших гулял по Вильнюсу. Ну, гуляли по Вильнюсу, устали, видно, уже гостиница впереди. Тут предложение. Слушай, давай остановочку проедем на троллейбусе. Вот, ну давай, сели в первый попавшийся в том направлении, а он на первом перекрестке уже сворачивает. И как поехал, блин, лучше мне домой. Пешком шли. Вот, ну это так, вне конкурса. Вот, очень понравилась история. Привет, возвращаюсь с работы домой. На трамвае. Час пик, жарко, душно, окна открыты. И тут в окошко залетает, внимание, пчела.
4: Моя же родная.
0: И представь, и в вагоне начинается пляска. Каждый пытается отмахнуться и дать пчелу на другого чувака.
3: Как горячая картошка, да? На, забирай.
0: Именно. Как горячая картошка. Кидаем все. Значит, каждый пытается отмахнуться, смахнуться. И смешно было, конечно, смотреть, но мне уже надо было выходить. Вот кто победил в конечном итоге, неизвестно. Ну, слушай, ну назовем эту историю кутерьма, да? Хорошая, да?
4: Хорошая.
0: И там музыку из Бенни Хилла нужно было бы ставить, чтобы вот это вот все. Или деревня дураков. Ладно, смотри, мы в деревне. На кольце заходим в автобус. Водитель 10 минут отдыхает. Представь, ну, то есть, как бы, кольцо, все. Значит, два чувака, которые тоже на автобусе, собирались пару остановок доехать до гаражей за своими мотоциклами, значит, оставляют шлемы на переднем сиденье рядом с водителем и выходят покурить. Заходят две бабуськи в этот момент и собираются сесть на переднее сиденье. Бабуськинское, настоящее место. По праву, правильно? Правильно. Значит, видят эти каски и недоумевают. А водила прикололся и говорит, что по новым правилам на переднем сиденье нужно сидеть в шлеме. Те сели, напялили шлемы и заходят, покурив те пацаны в автобус. На их местах, в их шлемах сидят бабки.
3: Прекрасно.
0: Слушай, назовем это новыми правилами, правильно?
3: Прекрасная
0: история. Давай, хорошая, отличная история. Одна из таких вот прям, ну, жирненьких. Очень нравится.
4: Запишем.
0: Давай новости технологии. Сейчас Леша отчитается. Я еще проглянул. Так, все. Горшочек не вари. Истории больше не надо. Итак, думай. Вы даже не
4: представляете. Итак, много.
0: Это очень много.
1: Новости современных технологий.
5: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Чтобы сделать жизнь проще.
6: СМИ пишут, что мобильное подразделение компании Samsung впервые в своей истории закончило квартал с убытком. Речь идет о втором квартале этого года, то есть в периоде с апреля по июнь. Согласно публикациям, Samsung потерял в бизнесе смартфонов примерно 740 миллионов долларов. При этом полупроводниковое направление компании, наоборот, показало рекордную прибыль, потому что производители памяти все чаще делают ставку на более выгодные и дорогие высокопропускные чипы HBM для систем искусственного интеллекта и дата-центров. Они сейчас приносят больше денег, чем компоненты для смартфонов. Из-за этого мобильный отдел Samsung столкнулся с внутренним кризисом поставок и был вынужден сокращать расходы. Также компания Samsung, судя по утечкам, готовит сразу два складных смартфона Galaxy Z Fold 8. Обычная версия может получить новый широкий корпус, телефон станет ниже, шире и вроде как удобнее в закрытом виде, то есть будет больше похож на обычный смартфон. Вторая модель с приставкой Ultra в названии, видимо, сохранит более вытянутую форму прошлых поколений. Этой версии инсайдеры приписывают более сильные камеры, большее лучший аккумулятор и улучшенный экран. Официально Samsung пока не раскрывала ни характеристики, ни цены, но презентацию ожидают 22 июля. Китайская база сертификации раскрыла данные о батареях будущих iPhone 18 Pro и Pro Max. Если информация подтвердится, старшая модель получит самый емкий аккумулятор в истории iPhone. В американской версии 18-го iPhone Pro Max батарея может получить емкость свыше 5500 мАч, тогда как у 17-го iPhone Pro Max было чуть больше 5000. Разница между версиями iPhone для США и Китая связана с тем, что в американских iPhone'ах нет лотка для обычной сим-карты. Это освобождает место внутри корпуса. Новые модели iPhone приставкой Pro в названии ожидаются в сентябре. Японский геймдизайнер Хидео Кодзима раскритиковал будущий отказ Sony PlayStation от физических дисков. Сначала он поностальгировал, сказал, что, мол, вырос на физических носителях, поэтому считает их уход очень грустным. Но особенно Кодзиму беспокоит будущее, то есть переход игровой индустрии к подпискам и стриминговым сервисам, где пользователь фактически не владеет игрой или фильмом, а только получает доступ к ним. По словам геймдизайнера, политические или государственные проблемы могут в любой момент ограничить распространение контента. Напомню, Sony с января 2028 года планирует полностью прекратить выпуск новых игр для PlayStation на дисках.
1: Это были новости современных технологий.
5: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
7: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.

0: Колечко, колечко, выйди на крылечко. Дрелинское кольцо. Ребята, выезд как раз со стороны Улбраки затрудненный из-за того, что раскопки опять начались. Самого колечка, из-за этого, ребята, хвосте стоят. Лубанас, улица от Улбракас до Бетона ела 11 минут проезда. Бревибас до Гатвы, от Джутас до Замгалы Гатвы проезжаем и, в принципе, тратим на все это 8 минут. Вантовый мост от Кипсала до Якоба за 8 минут можно домчаться. В принципе, такая ситуация у нас на дороге.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Йоп-йоп-йоп. Танюша Сухарева и Александр. Александр младший, назовем тебя.
3: И маэстро.
0: Давайте. Значит, еще одна офигительная история под занавеску. Ну, вернее, прислана уже давно, вот, но я просто до нее дошел. Потому что сегодня высылали
4: много, да?
0: Простыни. Нет, большие. Много и плюс еще и довольно объемная, понимаешь?
4: Ну, тема такая.
0: Эх, мои писули. Я смотрю, очень заняты, я смотрю, да, там? Поэтому прошу все-таки краткость сестра таланта. Основное только пишем. Я, значит, пропускаю предисловие, которое Игорь рассказываю. Представьте себе, значит, у него в руках ему нужно привезти домой карниз для штор в виде трубы.
4: Прекрасно.
0: Представьте, общественный транспорт. Сажусь в автобус, рядом ставлю штангу эту, карниз. Еду, держу. Автобус наполняется. И тут какая-то дама хватается за мою трубу, как за поручень. Мне сказать неловко, как бы. Едем дальше. Оба держим мою трубу.
3: Звучит странно. Да. Я извиняюсь.
0: Ну-ка, фугу. И тут вдруг водитель притормаживает, и за нашу трубу хватается еще один мужичок, выведенный из равновесия. Я, конечно, всегда занимался спортом, но оказался не настолько силен, чтобы удержать двоих. И выскользнувшая из моих рук штанга, и мужик с дамой под мой возглас ужаса заваливаются на впереди стоящих пассажиров. Мои извинения и смех окружающих.
4: Хорошо.
0: Но боливар не выдержал двоих. Название истории, да? Боливар не выдержит двоих. Слушайте, ну, надо сейчас мы сейчас запускаем, не знаю, давайте Земфирку сыграем. Если брать Земфирку, какая, ну, песенка такая, ну...
4: Я даже не вспомню, если честно.
0: А история у тебя есть какая-то?
4: История у меня есть.
3: Давай, слушай.
0: Трави свою, да.
4: Слушайте, когда-то в детстве поехала с мамой на троллейбусе, мы там баловались, игрались, ну, троллейбус старый такой, хороший, старый, ну, детство давно было. Вот, и мы с ней баловались. Мама говорит, надо выходить. Я, да. Мама выходит, я за ней, но немножечко я затормозила. И так получилось, что моя голова вышла, а мое тело осталось немножечко внутри.
0: Чё?
4: И закрылись двери ровно мне посередине
3: шеи. Я уже название,
0: придумал, гильотина.
4: Вот, в итоге троллейбус закрывается, водитель был то ли в наушниках, то ли что. Водителю кричат, мы едем. Мы проехали пол остановки, мама орет.
0: Да.
4: Вот там просто кипиш.
0: У тебя голова
4: мне
0: на
4: смешно.
0: Улице, да?
4: У меня голова на улице, мне что? Смешно. Мне лет, наверное, слушай, ну, может, 10 каких было, ну, плюс-минус.
0: То есть уже все понимаешь.
4: В итоге, конечно, меня вызволяют, открывают двери, и угадайте, что первое произошло.
0: Ну, что первое?
4: Ну, подзатыльник я получила, что?
0: Вот сейчас мы тебя освободим, и я тебя убью.
4: И песня в тему.
0: Случайно.

0: Танюшка Сухарева. Сегодня у нас гостевой эфир, да?
1: Да.
0: Эксперта и лэшмейкер, между прочим. Но сегодня у нас как бы... И сразу же вошла в эфир. Смотри, молодец.
1: Молодец. Горжусь собой.
0: Я молодец. Я очень молодец. Слушайте, ну хорошие, прекрасные истории. Галечка прислала, говорит, история, которая называется «Я дома». Когда мужу решила сказать, что она дома, а там на комопетура. Да, история самая. Прекрасная история была вот про... суету вокруг осы, которая вдруг залетела в довольно-таки заполненный этот самый...
1: Хорошая история.
0: Это прям такой заполненный салон общественного. Что там, не помню, там было... Троллейбусы или трава. Не имеет значения. Как люди. Ну, конечно же, конечно, неудобно как-то на другого смахивать, но здесь каждый сам... Каждый сам за себя. Вот, это отлично, но не попали они в самый главный финал. Все-таки, значит, сегодня мы предоставляем вам три истории. Первая история для голосования. Это история, которую мы назвали «Слайм». Представьте, ты с сыном едешь, сын в определенный момент чихает, и гигантское соплище на стекле общественного транспорта это видят все, а тебе вытереть нечем. И вот начинается вот это. «Слайм» — это первая история. Вернее, ну, для голосования циферка 1, чтобы удобно было. Дальше история была про новые правила. Когда два байкера на конечной автобуса оставили два шлема на передних сиденьях, сами пошли покурить, пока еще суть до дела, еще там еще есть 10 минут спокойно. И заходят две бабульки, хотят сесть, а им говорит, что это за шлем? Он говорит, ну, и водитель им говорит, это новое правило. Надо, хочешь спереди сидеть, надо надевать шлемы. И они надели, и байкеры заходят, и бабки в шлемах сидят.
2: Это циферка 2.
0: Это циферка 2, новые правила. Ну и третья история. Боливар не выдержит двоих. Игорь, мэр ненастоящий Лепой, рассказывал о том, как он вез штангу для штор. Круглую. Сел, а рядом поставил штангу. В определенный момент сначала за эту штангу стала держаться женщина. Вот, а он как бы крепкий. Ну ладно, неудобно сказать как-то. Все это, мол, моя штанга. Держитесь на здоровье. Вот вдвоем держим штангу. А потом еще притормозил автобус, еще какой-то мужик схватился за нее. Ну вот здесь уже боливар не выдержал. Двоих они упали. Ну и, короче, вот ситуация. Итак,
2: это троечка.
0: Это тройка для голосования. Итак, слайм. Единица, новые правила. Двойка и боливар не выдержит двоих.
1: Троечка.
0: Это троечка. Конечно. 25-45, 25-25.

0: гарантии «Бодрые» на СВХ+.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными и полезными» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Atlaiž vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и Хесбургер майонез с паприкой.
4: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
5: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
0: Обычное. Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрый. Бодрый. Значит, добрый. Добрый.

0: пристально довольно начал смотреть на тебя. Поймала взгляд, да?
1: Ну.
0: А какие у тебя глаза?
1: А я не знаю, какие у меня глаза.
0: Ну,
1: какие у меня глаза?
0: Какие глаза? Серые, голубые? Какие у тебя глаза?
1: Типа серо-зеленые.
0: А, серо-зеленые. Ну, видишь,
2: ближе к зеленому.
0: Ты сегодня стиль взяла легкий голубой, и поэтому они...
1: Да, ну, отсвечивают?
0: Серо-зеленые. Нет, меняются глаза. Да? Я тебе говорю, у меня же тоже как бы серо-такие, серо-голубые, черт знает, иногда... Смотря какую одежду надеешь.
1: Мне кажется, дико от настроения зависит, нет?
0: Возможно. И от правильного питания. Иногда красные. Сынок, почему у тебя глаза красные? Мама, я в бассейне плавал. Не ври матери, ты плакал.
3: У меня есть еще одна хорошая. На СВК Плюс.
4: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Наши мамы, такие мамы. Знаешь, когда это самое? Мама нашла у сына пакет с белым порошком, короче, в рюкзаке.
1: Ай-яй-яй, осуждаю.
0: Конечно. Он какой молодец, он и в школе зубы чистит. Короче, ребятки, значит, внимание. Ну, как вы думаете? Давайте, сейчас я для вас...
2: Была страшная битва.
0: Александр, Танюша, давайте, я задаю вам... Ну, твои прогнозы, какая версия победила? Значит, слайм, новые правила или боливар не выдержит двоих? Давай, Сань.
2: Я за новые правила.
0: Новые правила, так.
1: Я за боливара.
0: За боливара. Я голосовал. Мне очень понравилась история про боливара, но победили ли новые правила?
1: Новые правила.
0: Значит, на кольце в деревне зашли в автобус, водитель минут 10 отдыхает. Два чувака, которые тоже на автобусе собирались пару остановочек проехать до гаражей, за своими мотоциклами положили шлемы и оставили их, пошли на перекур. Заходит бабулька, говорит, что здесь такое? Тут лежит на передних сиденьях. Он говорит, это, а водила молодец. Новые правила, говорит, у нас такие, кто спереди, тот должен в шлеме быть. У вас бабульки в шлемах сегодня приносят именно за общество проголосовало в абсолютном большинстве. Ну, опять слово абсолютное. Абсолютное нет. В большом, в преимущественном большинстве проголосовало за версию номер 2. Автором является Дима Дада. Итак, друзья, от Mashpils, от Брэд Да, Mashpils. Что получает, Дима?
2: Новое безалкогольное пиво Mashpils Brewers. Самый новый вид.
0: Это раз.
2: Два фирменных бокала Mashpils.
0: Это два.
2: И приглашение в мастерскую безалкогольного пива.

0: Golden Saga и ювелирной фабрики номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами ожидаются дожди, ветер умеренный, южный, днем по стране от 16 до 21 градуса тепла. В Лепе и Вентспилсе плюс 17, плюс 19, в Даугавпилсе и Резекне до 19 градусов тепла, в Риге без существенных осадков до плюс 20.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера полиция зарегистрировала по Латвии больше 140 ДТП. Травмы получили 13 человек. Сотрудники пожарно-спасательной службы вчера достали тело погибшего из моря в Адажском крае. Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 144 дорожно-транспортных происшествия. В 11 авариях травмы получили 13 человек, в том числе 2 пешехода, велосипедист и водитель электросамоката. Полиция задержала 15 нетрезвых водителей, и у 8 из них было больше 1,5 промилле. В этих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера оформила 410 административных протоколов. Из них 162 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что вчера ее сотрудникам пришлось доставать тело погибшего из моря. Вызов поступил в Адажский край. Таким образом, в этом году в Латвии утонуло уже 40 человек. Причем ровно половина из них, 20, с момента официального открытия купального сезона, то есть с 15 мая. На морском побережье в Адажском крае у местного самоуправления нет официальных мест купания, но среди жителей популярны пляжи в Калнгале, Гарциемсе, Лиласте и Царникове. Здесь, в Царникове, к тому же Гауя впадает в Рижский залив. Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО, который в Латвии называют одним из важнейших за последние годы. Делегацию Латвии возглавляет президент страны Эдгар Ринкевич. Он говорит, что НАТО должно показать единство, несмотря на спор, а также подтвердить надежность коллективной обороны. Среди главных тем для обсуждения на саммите Альянса заявлено развитие его военных возможностей, защита от дронов, увеличение оборонных расходов и поддержка Украины. В Анкаре ожидается и встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Экономисты из 3 латвийских коммерческих банков Swedbank, Citadel и Luminor рассказали информагентству Leta, что, по их мнению, происходило с ценами в прошлом месяце, в июне. Согласно этим оценкам, годовая инфляция могла немного снизиться с майских 3,5% до 3,3% или 3,4%. За месяц же, в июне по сравнению с маем, общий уровень потребительских цен почти не изменился или немного уменьшился. Главной причиной аналитики называют снижение цен на топливо на фоне завершения войны на Ближнем Востоке. В июне цены упали почти на 7%. Также на итоговый показатель инфляции, очевидно, повлияло сезонное снижение цен на одежду и обувь. В ближайшие месяцы, по прогнозам экономистов, инфляция в Латвии может снова немного ускориться, особенно в секторе услуг, в том числе из-за отложенного влияния предыдущего скачка цен на энергоресурсы. Автоперевозчики из 3 компаний «Latvijas sabiedriskais autobus», «Nordeca» и «Liepājas autobusu parks» сегодня должны представить план, как обеспечить в Рижском регионе бесперебойное выполнение автобусных рейсов в полном объеме. Государство в лице автотранспортной дирекции заявляет, что регулярные отмены поездок недопустимы, и отсутствие решения может стать причиной расторжения контракта. В дирекции среди основных причин отмен рейсов называют уход водителей на больничные, сезон отпусков и увольнение работников. Особенно серьезные проблемы возникли у фирмы «Latvijas sabiedriskais autobus», которая в последние дни отменила не менее 38 рейсов в направлении Адаже. Штраф за один отмененный рейс составляет 70 евро. Рижская дума сегодня представит план реконструкции одной из главных улиц старого города – Вальню и ближайших окрестностей. Уже есть первый вариант строительного проекта, предстоит его детализировать и подготовить график работ. Реконструкция улицы Вальню и связанных с ней улиц называется одним из самых значимых проектов в Эцриге. Завершить проект планируют до конца 2029 года. Улицу Вальню хотят перестроить по всей длине, благоустроить здесь площади на перекрестках, изменить организацию движения, а при обновлении покрытия историческую брусчатку совместить с современными решениями. Заявленная цель – сделать улицу удобнее и доступнее. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что ж, мои хорошенькие, хутерьма у нас происходит в эфире шоу. Люди бодрые, Владимир Вэлл и его друзья, друзей становится все больше. К нам присоединилась Танюша Сухарева.
3: Доброе-доброе-доброе.
2: Красотка, конечно, сумасшедшая. Да?
3: Спасибо.
2: Молодец, слушай, ну и главное, как органично вошла. Ну это же не твой профиль. Ты лэшмейкер при этом, да? Значит, ну, специалист по красоте, да?
3: По красоте, получается.
2: Ты знаешь, а ты знаешь этот самый, как называется, мой любимый пирожок про женщину?
3: Ну-ка, удиви.
2: Ну, может быть, слышно? Но я женщинам не доверяю. Они коварны и хитры. Они на ногти клеют ногти, рисуют брови на бровях.
3: Мы такие.
2: И все туда добавим. И реснички.
3: И реснички на реснички клеят.
2: Слушай, ну класс, класс, класс. Очень органично вошла. Мы поздравляем тебя с радиодебютом, между прочим.
3: Спасибо.
2: Это во-первых. Да, надеемся, что в нашей компании тебе хорошо. Вот ты уже в нашей чехарде принимаешь участие уже сколько? Полтора часа уже здесь, да?
3: Ну, получается так.
2: Слушай, значит, вопрос от... По нашим камерам один из, конечно же, джентльменов, естественно, появился... В эфире появилась живая женщина. Решил заглянуть в видос, говорит, господи, какая красота. Как такое вообще? Это вообще легально?
3: Да, это я.
2: Это легально? Слушай, а как это? Опа, хорошо, да.
4: Все в порядке.
2: Да, спасибо, Саша. Значит, это вообще легально? Слушай, ты в спорте? Задает вопрос.
3: Я не в спорте. Я и спорт,
2: а теперь,
3: это
2: внимание.
3: Не очень совместимые вещи.
2: Не очень?
3: Не-а.
2: Ты мне скажи тогда, ты ведьма? Каким образом ты, ну, ты супер стройный человек? Такое ощущение, что у тебя диета какая-то супер? Кето-диета?
3: Нет, у меня никакой диеты нет.
2: Как?
3: Я, да, та самая ведьма, которая жрет и не толстеет.
2: Как?
3: Но у меня есть маленький секрет.
2: Так, ну-ка.
4: Давай.
2: И такое.
3: Меня...
2: Здесь могла бы быть ваша реклама. Азербик! Липосакция!
3: Практически.
2: Давай, рассказывай.
3: У меня три почки.
2: Повтори.
3: У меня три почки.
2: Три почки?
3: Да.
2: Так, первый вопрос такой. Какая у тебя группа крови?
3: Я не скажу. Из какой страны, я тоже не скажу. Помучитесь, когда будете искать.
2: Скажи, так, вопрос. Я должен... Слушай, стоп. Все по боку. Я должен задать. Скажи, пожалуйста, у тебя с детства три почки или это муж купил?
3: Нет, это с детства, это так получилось.
2: Слушай,
3: вот
2: подожди,
3: такая вот я родилась.
2: Значит, давайте так, давайте разбираться по физиологии. За что отвечают почки? Почки, фильтр.
3: Да, фильтр.
2: И короче,
3: я не пьянею.
2: Да ты че? Подожди, ну в смысле не пьянеешь. Ну а если много выпить?
3: Ну, оно выходит как бы немножечко изо рта, потому что желудок иногда не справляется. Но в целом, да.
2: Ну, состояние алкогольного опьянения у тебя при этом нету?
3: Нету.
4: Это какая-то магия.
2: Это какая-то...
3: У меня как только сейчас, появляется...
2: Стоп. Я сейчас, подожди. Запиши, чтобы не забыть. А мужики, это проклятие.
3: Знаешь, и никак не уболтать, да. Не пью я еще до кучи.
2: Слушай, главное, что, понимаешь, обычно же алкоголь в руках, назовем так, ну, алкоголь в руках мужчины, который имеет виды. О, это мощное оружие.
3: Ну, получается так.
2: Понимаете? Он сам становится дураком, а объект становится ближе. Понимаете?
3: И красивее.
2: И красивее. 100 раз.
4: Точно.
2: Но если с красотой у тебя все в порядке, то алкоголь не нужен. А вот чтобы он красивее стал для тебя, алкоголь как бы нужен, но в твоем смысле это не сработает.
3: Да, это не сработает.
2: Так.
4: Хочется бросить вызов.
2: Саша, ставки на спорт. Кто перебьет? Сразу, слушай, ой, вот это да, вот это да.
3: Да, но я не пью алкоголь вообще. Это
2: да.
3: Просто так, мне невкусно. Вот одна
2: я понимаю,
3: причина.
2: Зачем? Как,
4: смысла нет?
3: Да.
4: Какой смысл?
2: Ты такой пьешь алкоголь и, короче, и не
3: пьешь. Но я пробовала, правда, я за всю свою жизнь, я пробовала несколько раз напиться, но не получалось у меня. Вот этой эйфории у меня ни разу не было.
4: У меня не получается.
3: Да.
2: Что? Слушай, ну это, конечно, пипец.
3: Да.
2: И вот, то есть ты считаешь, что вот именно три почки дают, ну, почки отфильтровывают, да, уводят моментально все лишнее, и, соответственно, из-за этого метаболизм такой, ты просто...
3: Ну, я так думаю, что да. Я думаю, что да. Но это не точно.
2: Вопрос. Можно я, ну, какой-то, ну, Слушай, если ты в эфире, то ты любой вопрос...
3: Задавай.
2: У тебя как с генетикой? У тебя мама худенькая?
3: Нет, у меня единственная бабушка была в теле, а все остальные худенькие. Достаточно худенькие.
2: Ну, то есть еще плюс генетика, конечно.
3: Ну, конечно.
2: Смотрите, я не настоящий, как бы, эксперт в области, анатомии, да? Ну, физиологии человека, да? Ну, я просто думаю, здесь генетика тоже очень большую роль играет. Но, тем не менее, это, конечно, зависть. Я впервые вижу человека, у которого три почки. По стечению обстоятельств люди живут, с одной почкой. Так,
3: да,
2: вот,
3: да.
2: А кто-то живет с тремя. Вот такая интересная
3: история.
2: Зло побеждает добро.

0: Сирик пишет: я уже побежал в троллейбус голову сувать в двери, чтобы красивым стать. А оказывается, это третья бочка, черт возьми.
1: Это
0: ребята,
1: было хорошо.
0: Если вы видите дядю с больными глазами злыми, вот дети особенно, бегите со второй группы положите.

0: Плюс.
1: Так, ну что, мы продолжаем, ребятушки. И, слушай, гипотеза подтверждается. Маринка откликнулась, слушайте, ну, значит, внимание. Значит, привет, у меня тоже три почки. Вот, и я иногда, ну, все-таки пьянею, но алкоголь просто быстрее очень выходит. Как бы,
2: именно
1: ну.
2: Так и есть,
1: а да. Может быть, знаешь, у тебя такие три большие почки, а у Маринки только одна поменьше, и она, по-моему, иногда пьянеет. Из-за этого я сразу задаю вопрос, слушай, можешь как бы не отвечать. Я говорю, ты вообще худая? Она говорит, да, худая. Вот, и, то есть, это,
2: вот она закономерность.
1: Вот она закономерность вполне себе прослеживается. Значит, собираем. По факту я собираю сейчас телефоны людей, у которых по три почки. Ладно, друзья, значит, чтобы вам было веселее, давайте добавим к нашему дискурсу сегодняшнему еще и подарочную карту от Хесбургер.
3: Как вам? На 50 евро.
1: А как вам такое, Илон Маск?
3: Нам такое нравится.
1: Давайте сыграем в код доступа в ближайшее время, сразу после коммерческой информации.

0: больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
1: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.lv.
2: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Rely fast. Переды с нотиком скура мафлонеты. Но даже нам пасты. Обвеносес узвенас катулес. Астотая ауста. Рига. Бандерсала. Ускатулес. Судрабу сир.

0: DJs Miškīns. Vilā fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils. Совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.
2: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
3: На СВХ Плюс.
4: Ну, клево. Собрались друзья у Камелька сегодня. Огромное спасибо, хочу сказать отдельно Mashpils за, как бы, за возможность травить байки.
5: Благодарочка.
4: Ну, это примерно, по факту, это типа как, травить байки за деньги, да? Ну, то есть, бренд Mashpils выставляет на кон что-то хорошее,
2: да.
4: А мы со своей стороны, как бы, передаем его вам, а вы даете такие, что какая сегодня история была?
2: Слушай, интересная, правда, история.
4: Да, все три были финалисты.
5: Замечательно.
4: Очень крутые. Спасибо вам за это. Так, готовим нашу подарочную карту от Хесбургера.

0: свобод доступа.
1: Ну вот она, реальная возможность, ребята, вот взять просто и забрать от нас 50-евровую подарочную карту от наших и ваших партнеров и друзей Хэсбургер. Хе-хей!
2: Мини-бургер с курицей и чизбургер – это всегда отличное решение для твоего обеда.
1: Итак, мини-бургер с курочкой и чизбургер. Маленький бургер и для большого аппетита, ребятушки. Попробуй мини-бургер с курицей или чизбургер всего за 1,5 евро.
2: Сочное мясо, нежный сыр, свежие летние овощи и любимые соусы Хесбургер. Это все, что нужно для отличного перекуса.
1: Значит, выбирайте комбо. Добавляйте любимый салатец или сладкий десертец. Вариантов множество, ребята. До встречи в Хесбургер. Ну что, готовы отдавать 50-евровую подачную карту? Сейчас будем играть в код доступа. Ну как, играть будете вы, а мы будем эту штуку вести.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Сегодня у нас 7 июля.
1: То.
2: И в США сегодня отмечается День макарон.
1: Макарон. Ну, макарон. Ну, правильно говорить, конечно. Паста. Конечно, паста. Конечно, ребятушки. А теперь, внимание, красавчики и красавицы. А ну-ка, любители углеводиков, отвечайте. Какой из этих видов итальянской пасты реально существует и переводится с итальянского, кстати, как ленточки? Внимание.
2: Фетучини.
1: Единица.
2: Капучини.
1: И это двойка.
2: Линиоли.
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: В этот день, в 1881 году, в Риме впервые была напечатана сказка «Пиноккио».
1: Ой, ребятушки. Ну, конечно, сначала был Пиноккио, он когда врал, у него рос нос. Вот, значит, что касается Алексея Толстого, у нас он превратил его в Буратино, естественно. Вот, мальчишка в коротеньких штанишках. Ребята, в сказке Толстого про Буратино девочку, значит, звали Мальвина. Красавица. А как вы думаете, этот же персонаж изначально назывался в оригинальной итальянской сказке Карло Колоди? Ребята.
2: Фея с лазурными волосами.
1: Единица.
2: Принцесса с голубыми глазами.
1: Это двойка.
2: Дюймовочка с татуировкой дракона.
1: Это тройка.
3: Третья цифра.
2: Певица и бывшая вокалистка группы «Браво» Жанна Агузарова родилась в этот день.
1: Ой, очень хорошо. И в своих интервью, кстати, Агузарова не раз заявляла, внимание, что не является обычным человеком, а прибыл на Землю с другой планеты с чрезвычайной миссией. Ну то, что она космонавт, это и так было понятно. Вот. А с какой планеты, вот это сложный вопрос будет, с какой планеты, по словам самой Жанны Агузаровой, она прилетела, как вы думаете? Она себя...
2: С Марса.
1: С Марса. Идентифицировала. Это единица.
2: С Луны. Это двоечка.
1: Это двойка.
2: С Альфа-Центавра.
1: Это тройка. Попробуй не завались.
3: Последняя цифра.
2: У всех зумеров праздник.
1: Какой?
2: В этот день была основана южнокорейская группа BTS.
1: Короче, это там вообще, там сумасшедшая популярная.
4: Сумасшедшая, однозначно.
1: Но их, по-моему, забрали в армию, если я не ошибаюсь.
2: Уже вернули.
1: Уже вернули?
2: Да.
1: Вернули. Отслужили, дембельнули, так сказать, да?
4: Как-то быстренько, мне кажется, нет?
1: Но это был траур международный. Вернее, в Южной Корее это был траур. Представь, сколько людей живет в Южной Корее, знаете?
4: Много.
1: Короче, так вот, зумеров там миллионы. Которые и все, всем нравится эта группа.
4: BTS, да, да, да.
1: И тут, сколько их там человек? 6, 7, 8, большая группа.
2: Плюс-минус.
1: Да. Короче, и половину точно забирает в определенный момент, просто приходит с повесткой, короче, погнали. Ну, типа...
4: Ну, надо, говорит, значит, надо.
1: Да, да, значит, надо. Но, говорит, мы же танцуем, мы поем. Говорит, вот будете там, молодцы. Вы, люди, выносливы, пойдете в химвойска. Четыре часа Хари Кришна орать, это не каждый сдюжит. Да, вы, парни, видно, вы... Ладно, все. Внимание, как вы думаете, кто из перечисленных артистов не является участником легендарного бойс-бенда BTS? Прошу, давайте, ну.
2: Чимин.
1: Единица.
2: Чонгук.
1: Это двойка.
2: Чифир.
1: Тройка. Мне кажется, вы все знаете.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи! секреты все под руку. СВХ плюс.

0: Анечка, конечно. Игра в поддавки продолжалась. Ребята, но наши все говорят, да нормально. Не говорите ему вообще ничего.
1: Не заметит потом.
0: Пускай продолжает, нормально. Это знаешь, как это самое? У нас в Болгарии... Значит, я сейчас уже гостил, и там все вот это вот сейчас расскажу.
2: Лайфхак.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Конечно, но тем не менее, знаете, мелочи приятно. Это вот как в коде доступа тебе попадается для поддержания твоего эго. Настоящий вопрос. И ты прям уже на протяжении там двух дней уже божишь просто. Становишься
4: типа, класс. Я умный.
0: Ну, это такая самооценка, понимаю, класс. Это,
4: я
0: мы только за это. Мы просто за это. Рассказываю ситуацию. Значит, каждое лето я своей семье, к своим девочкам лечу в Болгарию. Потому что они там все лето, а у меня вот, ну, сколько есть отпуска, сколько есть. Значит, я прилетаю к ним, и там у них с ними живу. И, ну, до этого было не очень удобно, потому что, несмотря на то, что, типа, Болгария стала в Евросоюзе и стала шенгенской зоной, вот, но у них не было введено евро. Неудобно. Ну, обмен валютой, да, постоянно. Обмен. Значит, сейчас у них произошло все, они перешли налево,
1: да.
0: На левые, у них левые валюты.
1: Да, я помню.
0: А, ты знаешь, да, была?
1: Я была там, да.
0: Когда? Ладно, все. Короче, неважно. Сейчас удобно все. Ну и у них все. В меню у них до сих пор еще цены есть в евро и в левах. Ну, то есть обе валюты указаны. Да. Значит, и вот, внимание, кофейный аппарат. Ну, мы живем, это гостиница по факту. Да. Это апарт-отель, то есть там есть апартаменты наши. А вот и есть еще и гостиница четырехзвездочная, очень хорошая.
1: Хорошее место.
0: И там есть кофейный аппарат, который как бы переведен на евро. Раньше это стоило 1 лев.
1: Да.
0: А сейчас 1 евро. Ну, такая, они еще даже не знают, что...
4: Удобно. Один
0: евро. Молодец, хорошо. Удобно.
4: Удобно.
0: Удобно.
1: Опять же, никто не заметил.
0: А до этого был курс 1:2 ровно почти что.
4: Ого.
0: Прикинь.
4: Вау.
0: Удобно, согласен.
1: Тогда точно удобно.
0: Короче, кофе стоил 1 лев, а теперь 1 евро. Но аппарат еще не перевели. Ну, вернее, как бы цену уже поставили 1 евро.
4: Но он еще евро не кушает.
0: Но это болгарский. Нет, он кушает евро, но он дает сдачу, прикиньте. То есть они не так запрограммировали. Такое с болгарами очень бывает. Ну, короче, кто-то криво дали задание, все, готово, запрограммировал.
1: И так сойдет.
0: Короче, и тут я понимаю, что у меня, значит, кидаешь евро, еще и сдачу получаешь.
1: Прекрасно.
0: Ты понимаешь? Не, возможно, таким вот образом они меня и поймали на этом, знаешь, с умением взломать систему. Вполне возможно, у них даже цена не появлялась. Ну, как бы и не менялась. Вот, а они сделали так, чтобы я как алчный. Но я сам не пил кофе. Меня время от времени... Ну,
1: отправляли,
0: просила жена, когда, знаешь, что это самое, до ресторана идти далеко, она меня жалеет, и говорит, ладно, сходи, возьми вот этого какашкового кофе, вот, это самое.
1: Ну, хоть так.
0: Потому что в ресторан надо обходить.
1: Со сдачей.
0: Я со сдачей.
1: А ты со сдачей.
4: Я бизнесмен.
0: Я обычно такой фигне не очень-то, я не очень падок вообще на бабло. Ну, вот, есть такое, да, для меня, ну, как бы, вот, вайб. Сейчас говорят вайб, это уродливое слово на самом деле, но оно, я, как бы, ну, я его начал употреблять, но это ощущение. Вот это ощущение, да, вот для меня это гораздо важнее, чем, ну, любого бабло. Меня так просто не уговорили, да, за деньги, да.
1: Что? Мы не все за деньги дам.
0: За деньги борода.
1: Да.
0: А ты попробуй попой, как я покрути. Ладно, ну что, давайте правильные ответы дадим.
1: Давайте.
0: Ну, давайте. Ну, давайте с первого. Кто, ну-ка, поднимите лапки. Кто из вас любит итальянскую пасту? 1, 2, 3, поднял. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вам нравится Лионелли?
4: Нет.
0: Они названы в честь Месси. Ну, могли бы, правильно, да?
1: Звучит хорошо, кстати.
0: Но вряд ли итальянцы в честь, значит, этого самого, не своего назовут.
4: Вряд ли.
0: У них там свои есть.
4: Не принято.
0: Не принято. Так, ну, конечно, это фетучини, ребята.
4: Конечно.
0: Фетучини переводится как ленточки. Они выглядят как ленточки. Фетучини длинненькие такие, как с боровиками, как хорошо. Ой, заточини в одно лицо.
1: Фетучини.
0: Фетучини.
4: Кто не завтракал, извините.
0: Прекрасно. Ясно. Так, все, поехали дальше. Значит, Буратино. У Толстого Буратино, у Карла Колоди Пиноккио. У Толстого девочка с голубыми волосами Мальвина. А как звали у Карла Колоди? Ну, она называлась фея с лазурными волосами. Да, мы тут не стали немножечко так бы... Ну, что у нас, какая у нас еще версия была?
2: У нас была принцесса с голубыми глазами.
0: Ну и потом...
2: И дюймовочка с татуировкой дракона. Ну,
1: вообще не в поддавки играем.
0: Завалились, короче, на косвенном. Итак, в своих интервью Жанна Агузарова не раз заявляла, что не является обычным человеком, прибыла на Землю с другой планеты. Вот, чрезвычайной миссии. Значит, с какой планеты, по словам Агузаровой, на это и прибыла? Ну, вот здесь сложный вопрос, потому что она могла... Я с Марса, я с Луны, я с Альфа-Центавра. С Альфа-Центавра это немножко... такое мультяшное. Ну, это перебор уже с Альфа-Центавра. Слишком попсовое название. Mm-hmm. Ну, вот с Луны, с Марса, по большому
1: вполне
0: счету,
1: могла
0: и там быть могла вполне. Но, ребята, правда заключается в том, что она всем утверждала, что она с Марса. И если вы скажете, ну хрень, дурь собачья, по большому счету. А теперь я хочу просто вам напомнить, что когда появился Витас, я не знаю, вы родились?
1: Да, конечно.
0: Ты помнишь?
2: Я помню.
1: Жабры.
0: Короче, он шарф носит, потому что у него
1: жабры.
0: Да. Ты понимаешь? И мне кажется, я сейчас вот...
2: Люди в это верили?
1: Подожди. Да, я только хотела сказать, а мы в это верили?
0: Слушай, а мне кажется, что и я что-то вот с этим как бы... И несмотря на то, что мне не было 5 лет. И вам простительно. Вам было тогда... Мало
1: но
0: лет.
1: Его еще,
0: а тебя еще вообще не было. Помнишь тебя? Да, у нас начинается недощина. Саня тогда еще не было. Но тем не менее. Короче, пустили слух, что у него шарф. Он у него сценический шарф. Да. А шарф, потому что у него жабры. Но в каком-то фильме, я не помню, какой-то фильм. Но там у одного мужчины очень красиво было сделано, такая некрасивая, самая некрасивая, что может быть, такая, как на веревке, на ниточке такое, если тестикулы. Он тоже носил шарф там, закрывался. Извините, что я это рассказывал, но сейчас кто-то вспомнит с той стороны. И они такие натурально были сделаны, что это была мразь просто настоящая. Так, все, код доступа объявите, пожалуйста.
2: А BTS? Нам зумеры не простят.
0: Зумеры не простят. Они сейчас должны мыть руки, делать уроки и спать ложиться. Значит так, группа BTS это южнокорейская... Майкл Джексон в Южной Корее, короче.
2: Именно так. Понимать?
0: Там знают его все. Значит, внимание, вопрос звучал так. Кто из перечисленных артистов не является участником легендарного бойсбенда BTS? Если не давать варианты, вам шляпа. Ну, никто не поймет. Но если дать варианты и прислушаться к ним, вы все поймете.
2: Смотрите, Чимин.
0: Чимин, единица.
2: Чунгук.
0: Чунгук, двойка.
2: Чифир.
0: Чифир, двойка. Короче, Чифир не является группой BTS. Почему? Потому что их забрали в армию, а не на Китчу.
3: Владимир Белл. Люди
0: да, бодрые
3: на СВХ+.
0: Слушай, я сейчас расскажу. Я Танюшке задал вопрос. Ну, знаешь как, девочка на радио. И напоминаю, что она сегодня пришла на экскурсию. Для нее сегодня день тени устроили, но такой продвинутый уже.
1: Да,
0: и, честно говоря, я очень порадован. Наши порадованы. Очень много людей пишут. Вот, хорошо. Хорошая, задорная.
1: Так,
0: девчина.
1: Спасибо.
0: Вот, как бы, и, ну, нравится очень. Ну, и... Все равно мы вспоминаем о том, что сегодня день теней, и когда ты вот на радио, сразу хочется что-то сделать приятное человеку. А что отличается? Какую песню тебе поставить по радио? Ну, какую песню тебе по радио поставить?
1: Так, мне, ну вот, у меня есть одна песня, которую я очень люблю.
0: Так, у тебя есть песня, которую ты очень любишь.
1: Я не просто люблю, я когда-то ее выучила на барабанах.
0: На чем ты выучила ее?
1: На барабанах.
0: Ты это?
1: Тыщ. Да.
0: Слушай, ты играла на барабанах?
1: Да, я целый год училась. Причем я пошла играть на барабанах только ради этой песни.
0: Да ты че?
1: Реально. Я, правда, научилась ее играть только спустя время, сильно много.
0: Это старая какая-то песня или новая?
1: Это Антон Токарев «Седьмой лепесток».
5: Это относительно новая песня вообще.
1: Да, я безумно люблю эту песню.
5: Так это было год назад, наверное, ну полтора года назад приблизительно.
1: Ну вот, прошлой осенью на концерте на отчетном я ее и сыграла.
5: Отчетный концерт?
1: Да.
5: Еще в конце?
1: Да,
5: то есть это
1: да.
5: Было, это, ну это не музыкальная же школа, невозможно.
1: Это музыкальная школа.
5: Ты чего?
1: Ну относительно частная, но да. Ребята, привет.
5: Не, ну там гораздо легче, потому что если это государственная, то там делают из тебя как бы профессионала, и, соответственно, там требования совершенно другие. Это ад, если ты его проходишь, ты становишься профессиональным музыкантом.
2: Там ты токарева не играешь.
5: Да, Саша, ты токарева не играешь. Вот Саша там уже живой пример. Кого ты больше всего любил играть в музыкальной школе? Так, вон там две ручки бери, давай.
6: Радио.
5: Но выглядит как будто...
1: Педали не хватает.
5: Уехала бы отсюда.

0: СВХ плюс.
1: Ой, как хорошо, ребятушки.
2: Хорошо.
3: Володя пишет. Я когда услышал, вот две ручки, сразу залез в видеотрансляцию.
1: Саша, не умеет, барабанщик, недоучка.
2: Я взял ручку.
3: Он сломал барабанную палочку. За это будет он наказан.
4: У нас и такое не наказывали.
3: А что у вас сделали?
4: Да ничего, новые покупали.
3: Теперь вопрос, стой, снимаем вопрос. Я задаю вопрос по-другому. А за какое вас наказывали?
1: Давай, расскажи, за какое у вас на курсах...
4: За бездельничество.
3: Было такое, да?
4: Конечно.
3: Ну, хорошо.
4: Когда ты приходишь, вместо того, чтобы играть, ты просто болтаешь, потому что тебе сегодня лень.
3: Это же очень сложная работа. Ты смотрела фильм «Уиплэш», «Одержимость» про барабанщика?
4: Нет.
2: Ой, да, крутой.
3: Да ты чё, ты не смотрела фильм «Уиплэш»?
4: Все, я уволена.
3: В смысле? Ты что считаешь, вот если ты что-то не видела, это наоборот, посмотри.
4: Тогда посмотрю обязательно. Слушай, я себе сейчас запишу.
3: Записывай. Значит, фильм в русской версии, в русском варианте называется «Одержимость». А в английском, в оригинале «Whiplash». Ну, найдешь по слову. Это такой фильм, конечно. Но типа не комедия. Но ты вообще прочувствуешь вообще, это серьезный фильм, я больше чем уверен, что он даже оскароносным был. И там вообще, там будет на что посмотреть, тем более ты эту кухню уже знаешь.
4: Отчасти.
3: Ты... Понятно. Ну, так, дамы и господа, сегодня у нас в гостях Танюша Сухарева. Значит, изначально лэшмейкер,
4: да.
3: При этом барабанщица. Смотрите,
4: еще как. И с тремя почками.
3: И внимание.
1: И девочка, которая никогда не пьянеет.
5: Владимир Вал и его друзья.
0: На СВХ плюс.
6: Наведи взгляд на мой город. У меня из окна видно вот такие горы. Братья, жду встречи, буду быстрее, чем на скорой.

0: А хэви-метал любила играть.
1: У нас очень много девочек, между прочим, которые выглядят вообще не совсем по ходу, но играют такое.
0: Ботаны типа, да, возьмем, да?
1: Ну, типа, условно, да.
0: Да-да.
1: А-ля девочка 18 лет, маленькая, худенькая, но играет так.
2: И такая, эй, шпана, дай топор, 100 старух прибью на
1: забор. Ариша, тебе отдельный большой привет.
0: Это, слушай, это на самом деле, это же в тихом умуте. Понимаешь? А ты же знаешь, как, ну, ты уже такая взрослая, или я такой взрослый, мы такие взрослые, мы сразу людей можем прочитать вообще, кто есть кто. Ага, ага.
1: И нетушки.
0: И вот Кеша сейчас, да, съездил отдохнуть, рассказывал прелюбопытнейшую историю, как он, ну, познакомился с очень красивой девочкой, прям, ну, вот на отдыхе, это такой прям, ну, прям курортный роман, да. Курортный роман, вот, познакомился с девушкой. Короче, ну и они договорились встретиться, если вы понимаете, о чем я. Но она к нему пришла таким с небольшим чемоданчиком. А там, короче, то, что он видеть не хотел точно, особенно в себе. Вот такая вот фигня, прикинь.
1: Вот тебе и курортный роман. Попробуй что-нибудь новое, экзотическое.
0: Хороший голос. Ну-ка еще раз. Попробуй, давай.
1: Что-то новенькое, экзотическое.
0: Но Кеша говорит, что не попробовал.
1: Мы ему, конечно, верим.
0: А тебя-то что делаешь? А меня внучек расстреляли. Он говорит, выбирай, либо мы тебя это, либо расстреляли. У тебя что? Меня внучек расстреляли.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила.
1: Дирик пишет, так быстро у мужика еще не заканчивалась путевка.
0: Ты не один зачем-то.
1: Да что путевка, сынок? Это ли главное в этой истории? Парус.
2: Kas dara, tiem sanāk. Teledivi ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Teledivi. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
4: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
7: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Путь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
8: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
9: На СВХ плюс.
10: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Йоу! Саша Буслаев, Танюша Сухарева на СВХ плюс сегодня. Поработали отлично. Понравилось очень. И вот сейчас мы готовы наградить одного из вас. Кто по итогам кода доступа номер один.
11: Где же ты?
1: Где же ты? Где? Ну давай, смотри, больше 50 точно сбился со счета. Больше 50, давай, считалку, от где начинать, где заканчивать. Давай, выбирай.
12: Таня, число. Любое.
11: 17.
1: Пускай Таня выбирает сверху или снизу. Так лучше для эфира. Не, когда это говорит, здравствуйте, вы кто? Я ваш сосед. Сверху или снизу? А что так сразу?
12: Ладно, Саша. Давай, 17-й, а я говорю сверху.
11: Я тоже говорю сверху.
1: У кого сопли, тот снизу. Короче, я сегодня снизу. Сверху и 17-й.
11: 17-й.
1: А откуда начинаем?
12: WhatsApp.
1: С WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, секунду, 15, 16, 17. 17. Это WhatsApp.
12: WhatsApp.
1: WhatsApp me. Виктория. Девочка Виктория.
12: Ну-ка, Виктория.
11: Поздравляшки.
1: 3, 2, 0. На одну веселее стала подарочную карту от Хесбургер.
12: На 50 евро.
1: На 50 евро. Круто. Все, сделали то, что обещали.
12: Сделали.
1: Я считаю. Так, ну и это во-первых, мы все отдали, все подарки отдали сегодня, да?
11: Прекрасно.
1: Мы сегодня мы давно обещали Танюшке Сухаревой дать ей возможность прийти и, так сказать, посмотреть, как мы тут живем.
11: Да.
1: Дали возможности?
11: Да.
1: Ну вот. Мы от себя хотим сказать. Ты нам очень понравилась.
11: Спасибо.
1: Очень вот максимально ладно. Крутая. Вот прям вот очень лайк. Вот. И если когда-нибудь в один из дней ты решишь свое лэшмейкерство поменять на... Или, внимание...
11: А вдруг я захочу замещать?
1: Прямо сейчас захочу?
11: Ну, а вдруг захочу?
1: Ну, если ты прямо сейчас захочешь, то тогда, значит, надо будет как-то потерпеть. Перетоптался.
12: Танюша, молодец.
1: Ну, на самом деле, Владимир Вэлл и его друзья. Слышала отбивки?
11: Да.
1: Ты, значит,
11: я твой друг?
1: Ты назначаешься моим другом. Да. Добро пожаловать.
11: Ура!
1: Ну, ребятушки. Итак, сегодня в эфирной нашей таблице значится... Александр Буслаев. Эксперт в области IT. Выпускник музыкальной школы. И человек, который прямо в 22 года встретил, во-первых, свои 22 года он встретил здесь, на, как бы, на троне ведущего радио СВХ утреннего шоу. Это очень хорошо. Ну и напротив нас самое красивое создание, которое можно только было себе предположить. Друзья, Лэшмейкер, барабанщица с небольшим стажем и девочка, которая никогда не пьянеет. Сухарева Танюшенька, браво, дорогая.
11: Спасибо.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала больше 140 ДТП. В 11 авариях травмы получили 13 человек. Пожарные спасатели вчера достали тело погибшего из моря в Адажском крае. Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 144 ДТП. В 11 авариях травмы получили 13 человек, в том числе 2 пешехода, велосипедист и водитель электросамоката. Полиция задержала за сутки 15 нетрезвых водителей. У 8 из них было больше 1,5 промилле, начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 410 административных протоколов, в том числе 162 водителя в понедельник были оштрафованы за превышение скорости, 3 за агрессивное вождение. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что вчера ее сотрудникам пришлось доставать тело погибшего из моря. Вызов поступил в Адажский край. Таким образом, в этом году в Латвии утонуло уже 40 человек, причем ровно половина из них, 20, с момента официального открытия купального сезона, то есть с 15 мая. На морском побережье в Адажском крае нет официальных мест купания у местного самоуправления, но среди жителей популярны пляжи в Калнгале, Гарсемсе, Лилласте и Царникове. Здесь, в Царникове, к тому же Гауя впадает в Рижский залив. Экономисты из 3 латвийских коммерческих банков Swedbank, Citadel и Luminor рассказали информагентству Leta, что, по их мнению, происходило с ценами в прошлом месяце. Согласно этим оценкам, годовая инфляция в Латвии могла немного снизиться с майских 3,5% до 3,3% или 3,4%. За месяц в июне по сравнению с маем общий уровень потребительских цен почти не изменился или немного уменьшился. Главной причиной аналитики называют снижение цен на топливо на фоне завершения войны на Ближнем Востоке. В июне цены упали почти на 7%. Также на итоговые показатели инфляции, очевидно, повлияло сезонное снижение цен на одежду и обувь. В ближайшие месяцы, по прогнозам экономистов, инфляция в Латвии может снова немного ускориться, особенно в секторе услуг, в том числе из-за отложенного влияния предыдущего скачка цен на энергоресурсы. Жители Латвии готовы тратить на новое жилье меньше, чем жители Литвы и Эстонии. Это показал опрос Norstat, проведенный по заказу банка СЭП. В Латвии 66% участников исследования рассматривают жилье стоимостью до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких значительно меньше, около трети. При этом жилье дороже 150 тысяч евро готовы рассматривать только 16% жителей Латвии, тогда как в Эстонии 44%. Отличаются и приемлемые для жителей платежи по кредиту. В Латвии большинство готово платить не больше 400 евро в месяц. И в СЭП объясняют это более осторожным отношением к долгосрочным обязательствам, высокими ценами на жилье и геополитической неопределенностью. Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО, который в Латвии называют одним из важнейших за последние годы. Делегацию Латвии возглавляет президент страны Эдгар Ринкевич. Он заявил, что Североатлантический альянс должен показать единство, несмотря на споры и разногласия, а также подтвердить надежность коллективной обороны. Среди главных тем для обсуждения на саммите заявлены развитие военных возможностей НАТО, защита от дронов и увеличение оборонных расходов, а также поддержка Украины. В Анкаре ожидается встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Рижская дума сегодня представит план реконструкции одной из главных улиц старого города, Вальню, и ближайших окрестностей. Уже есть первый вариант строительного проекта, предстоит его детализировать и подготовить график работ. Реконструкция улицы Вальню и связанных с ней улиц называется одним из самых значимых проектов в Эс-Риге. Завершить проект планируют до конца 2029 года. Улицу хотят перестроить по всей длине, благоустроить площади на перекрестках, изменить организацию движения. При обновлении покрытия историческую брусчатку планируют совместить с современными решениями, и заявленная цель – сделать улицу удобнее и доступнее. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.
3: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
2: СВХ+.
4: Смотрю на

привет, всем доброго дня и прекрасного настроения. Вот сейчас не могу оторваться, смотрю на плачущего Криштиану Рональду. Такую. Жалко, конечно же, вот все плачут фанаты. Ну что, плачущий Рональду, до этого плачущий Модрич, Неймар, все плачут. Надеюсь, Лионель Месси.

0: ваши Анатолию Крейпансу, который появится здесь в студии радиостанции СВХ Плюс в 11:30, и начнется футбольная 10-минутка. Я же пока хочу сказать всем еще раз доброго дня и прекрасного настроения, что вторник у нас уже набирает обороты этот день. А если понедельник принято считать самым тяжелым днем недели, то вторник — это, наверное, тот день, когда мы окончательно уже осознаем, что ваш в этот рабочий ритм. Поэтому давайте, самое время воплощать планы на жизнь, пока энергия еще на подъеме, пока мы еще не успели устать совсем на этой неделе. Всем еще раз доброго дня и классного настроения.
1: СВХ Плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: 8:25. Здесь уже есть некоторые вопросы от слушателей для Анатолия Крейпанса, который буквально через несколько минут окажется в студии радиостанции СВХ+. Есть вопросы, конечно же, по ходу встречи, извините, по итогу встречи Испании и Португалии, и про сборную Англии, и про Холланда, который сейчас еще более популярен, по-моему, стал. Все девчонки в него влюблены. Мне вчера такой ролик попался очень смешной. Там женщина говорит: а вот на кого похожа моя дочь? Там девочка, реально у нее волосы такие же, как у Холланда. И вот она такие делает гримасы, как он тоже. И мега похожа. По-моему, даже он сам прокомментировал этот рилс. Так, еще раз напомню. 25-45-25-25. Футбольная 10-минутка в 11:30 через 10 минут. Ну, а сегодня еще вот если мы говорим о спорте, если каких-то 20 лет назад многие считали компьютерные игры просто развлечением, сегодня киберспорт — это многомиллионная индустрия с профессиональными командами, огромными аренами и призовым фондом в десятки миллионов долларов. Почему я сейчас вспомнила киберспорт? Потому что 7 июля как раз-таки отмечается этот день, день киберспорта. По последним оценкам, за соревнованиями по киберспорту по всему миру регулярно или время от времени следят более 640 миллионов человек. Эта аудитория продолжает расти. Что у нас в Латвии? В Латвии тоже киберспорт давно стал частью молодежной культуры. В стране проходят турниры по таким играм. Так, сейчас я буду выговаривать, кто играет, не смейтесь. Counter-Strike 2, правильно сказала? League of Legends, Dota 2 и EA Sports FC. Вот, латвийские команды, кстати, игроки участвуют в международных соревнованиях, а многие крупные турниры собирают тысячи зрителей онлайн. То есть как это? Это вот раньше, например, старший брат играл, не дал тебе в Марио попрыгать, да? Ты стоишь за его спиной, ну дай поиграть, и вот наблюдаешь за этим, да? Раньше это было развлечением, а сейчас, смотрите, люди специально за этим наблюдают, как проходят разные уровни игроки. Но, тем не менее, благодаря высокому уровню проникновения интернета и популярности игровых платформ, интерес к киберспорту в Латвии остается все же стабильно высоким. Поэтому, если вы услышите сегодня слово «спорт», это уже не только баскетбол, хоккей и футбол, это и киберспорт. Впрочем, я лично все же люблю наблюдать за реальными спортсменами. И, как я уже анонсировала, вот Анатолий Крейпанс появился в студии радиостанции СВХ+, и через 8 минут начнется наша беседа про футбол. Оставайтесь на нашей волне.
1: Лучшая музыка. Процентные хиты. Музыка

0: Футбольная 10-минутка на радио СВХ Плюс в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
1: Всем доброго дня, 11 часов и 30 минут. Анатолий Крейпанс появился в студии радиостанции СВХ Плюс. Анатолий, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Как настроение ваше, скажите?
2: Ну, я пока что ниоткуда не выбыл, так что нормально.
1: Ну, тут все просто пишут, испанцев поздравляют. Я так смотрю, что среди слушателей СВХ Плюс как-то больше фанатов сборной Испании. Ну, из активных. Правда, да, переживают, да, да. Безусловно, за Рональдо. Плакал он вот вчера. Эти трогательные видео я тоже вот пролистала, посмотрела. Сердце разрывается. Неужели все?
2: Сборная, он пока что последний. Ну, на чемпионатах мира, конечно, все. Посмотрим. Пока что он официально не объявил, что я все, в сборной карьеру заканчиваю. То, что на чемпионатах мира, это понятно. Следующий чемпионат состоится в 30-м году. Да, Португалия один из соорганизаторов будет. Португалия, Испания. Вот, кстати, следующие организаторы между собой играли. И Марокко. И, ну, извините, но ему будет 45. Это нереально, на мой взгляд. Пусть какое там у него здоровье и режим, и все такое. Так же, как у Модрича. Кстати, Модрич очень много что позаимствовал как раз у Рональдо, чтобы сохранить это долголетие в футболе. Так что, нет, думаю, что нет. А так вообще посмотрим.
1: Остался еще старичок Месси сегодня.
2: Ну,
1: можно
2: Месси
1: посмотреть.
2: Помладше. Хоть на 2 года, но помладше. Ну, там достаточно опытных игроков на этом турнире. Не по паспорту определяется игрок, а потому что он может, что не может. Конечно, есть такие измерения, как там интенсивность игры, но на протяжении сколько ты можешь, потому что скоростные качества, ну, не улучшаются в 40 лет. Чтобы их сохранить, уже нужно сколько усилий приложить. Это уже здорово, если удается хотя бы примерно сохранить это. Но это природу не обманешь.
1: А вот можно сразу вопрос от Айнера? Испания, пишет Айнер, вновь выглядит одним из главных фаворитов турнира. Команда до сих пор не пропустила ни одного мяча. И вам кажется, за счет чего испанцы сейчас настолько сильны? Прежде всего, оборона, тренерская работа или новое поколение игроков?
2: Все вместе. Ну, Дело Фуэнте, я бы не сказал, что он такой самый-самый-самый знаменитый тренер. Про него интереснейшая статья была недавно. Про него, его учеников. Вот, например, главный тренер сборной Аргентины нынешний. Его первый учитель. Ну, с этим тренером Аргентина чемпионат выиграла 4 года назад. Первый учитель Дело Фуэнте. Как раз его один из лучших учеников аргентинец. Ну, я думаю, что там все подряд, потому что один момент какой-то был, тут такой переходной, там и Иньеста, и Сави ушел. Ну, смена поколения, она влияет на любую сборную, будь то Испания или да любая команда в любом виде спорта. Другое дело, что у испанцев целая плеяда, не только Ямаль, а еще целая плеяда. Вчера, кстати, после игры были, можно видеть фотографии Ямаль Рональду. Они там, по-моему, это капитанскую повязку у него попросил Рональду, еще что-то. Ну, это уже, как говорится, будем считать, что перенял эстафету у испанец. За счет, ну, кстати, Испания впервые после 2010 года, когда они выиграли чемпионат, попала в 1/4 финала.
1: До этого не было, да?
2: Нет, до этого... После того,
1: ну, имею в виду после 10-го.
2: Да, они не проходили после того чемпионства. Да, они там Европу выигрывали, но на чемпионатах мира у них не, ну, они Европу и прошлую выиграли в 2024 году. Но на чемпионатах мира не удавалось им пройти. Но сейчас они сыграют с командой Бельгии. Ну, посмотрим, бельгийцы начали. Обе команды начали очень плохо. У Испании 0-0. С Кюрасао все смеялись. С КБВР, извиняюсь, все смеялись. Ну, посмотрим, кто будет смеяться последним. А бельгийцы вообще начали с 2 игры подряд 0-0. Ну, а потом, как разошлись, Может, испанцы их остановят. Посмотрим. Уже одна пара только неизвестна. В 1/4 финале Франция сыграет с Марокко. Тоже будет интересная игра. Испания, Бельгия. Ну и Норвегия, Англия, конечно, очень. Игра будет хотя бы потому, что англичане выбили Мексику. Что не сенсация, конечно, но с большим трудом. Там, конечно, идет Беллингем постарался. За 98 секунд два мяча забил. Ну и Норвегия, Бразилия 2-1. Эрлинг Холланд забил два мяча. Вообще у него статистика фантастическая. Он с осени 24 года забивает во всех играх. 27 голов за 14 игр за сборную. Фантастический показатель. В 4 играх чемпионата мира у него 7 мячей. Больше только Герт Мюллер забил в 70-м 8 за 4 игры. Ну, это, конечно... Но это не один Холланд играет. Там и Эдегорис Эрлот, и там можно Риерсон, там можно как минимум полкоманды назвать. Это игроки мирового уровня. Так что то, что Норвегия так высоко, это не сенсация, это закономерность быстрее. И почему это так? Ну, это отдельный разговор, и не на 5 минут. Это все развитие спорта и вообще и футбола в частности. Это нужно рассматривать, как это в Норвегии все организовано. Скажем так, думая не о том, что мне нужно сегодня что-то немножко достичь, а уже на перспективу работа и так далее. Так что там будет интересно. Но сегодня два последних матча. 1/8 Аргентина. Нынешний чемпион против Египта. Египет вообще впервые так высоко забрался на чемпионатах мира. Ну и Швейцария, Колумбия. Если в первой паре Аргентина неоспоримый фаворит, то во второй я бы ставил 50-50. Швейцарцы здорово проводят чемпионат. Колумбия тоже в прекрасном состоянии во главе с Луисом Диасом. Так что там, ну, я бы не рискнул ставить на тех или на тех.
1: А вы будете комментировать этот матч, да?
2: Да, Швейцария, Колумбия. И, ну, Аргентина, пусть не обижаются египтяне и Салах на меня, но Аргентина, я думаю, пройдет. Ну, а вот с кем они встретятся, или со Швейцарией, или с Колумбией, посмотрим. Кстати, за всю историю чемпионатов мира только дважды была южноамериканская пара в финале. На этом чемпионате не будет, я так думаю. Потому что или Аргентина с Колумбией встретятся уже сейчас в 1/4 финала, ну или Колумбия вылетит уже в 1/8. Так что, ну никак, такой расклад не получается. Но зато получается теоретический расклад, повтор финала 2022 года. Франция и Аргентина.
1: Да.
2: Фантастическая игра была с тремя голами Килиана Мбаппе, что не помогло выиграть Франции. Второй игрок всего за всю историю, который в финале чемпионата мира 3 мяча забивает. Но в отличие от Херста в 66-м году, Англия выиграла тогда в финале, Франции не получилось. Да. Ну ладно, дойдем до финала, тогда будем и про финал. Ну а сейчас, конечно, тут... Кстати, вот бразильцы, они на чемпионатах мира не выигрывали никогда у Португалии, у Венгрии и у Норвегии. Но у Португалии и у Венгрии они выигрывали в таких так называемых товарищеских матчах. У Норвегии они вообще ни разу нигде не выиграли. Так что тут такое... Что-то интересное будет. Да, и вот именно поэтому из всех четвертьфинальных игр... Ну, вот мне больше всего как раз интересует игра Норвегия-Англия. Там Холланд против Кейна, и там Беллингем. И сейчас три игрока по 7 мячей забили, три лидера. Мбаппе, Месси, Холланд. 6 у Кейна. Так что там борьба за титул лучшего бомбардира. Ну и за того, кто... Ну и за первое место вообще на чемпионатах мира у Месси. 20 мячей, у Мбаппе 19. Кейн подбирается, у него уже 14. Но на этом чемпионате он еще, думаю, не догонит и не перегонит. Слишком мало игр осталось.
1: А в рамках одного чемпионата вы говорили, что больше 10 не забивали? Или какой-то максимальный?
2: Нет, ну, максимальное 13. Но это было в 58-м году. Жюст Фонтен, игрок сборной Франции, это рекорд, который, ну, Ну вот не побивается, сколько лет уже, да? Последний раз 10 мячей Герт Мюллер в 70-м году в Мексике. Он забил. Ну, до
1: но
2: того... 9 было, 8 было, 7 было, 6 было несколько раз. А вот, вот... Ну, может быть, кто-то из этого квартета и доберется до 10.
1: Ну, 3 осталось, получается.
2: 3, ну, Кейн 6, да. Ну, что осталось у команды? Четвертьфинал, полуфинал или... Если ты проходишь, у тебя тогда еще 2 игры. Полуфинал или за первое, или за третье место. Потому что, в отличие от чемпионатов Европы, на чемпионате мира матч за третье место проводится. Так что тут будет интересно. Да, ну, у вас как-то так, да, в этих играх. И я надеюсь, что тут уже, конечно, смеются все над Дональдом Трампом очередной раз.
1: Ну, он, да, мемный, если можно выразиться.
2: Нет, тут уже есть идеи, что нужно сделать ему...
1: Увеличить ворота?
2: Нет, чтобы сборная США все-таки продолжила играть, что нужно позвонить Инфантино и сказать, что да, плей-офф, одна игра, нет, надо играть до 4 побед, так нельзя. Там, там этот, забери со штрафного, ну, за такое надо 2 засчитывать.
1: Да.
2: Потом там еще...
1: Я тоже считала, еще, что повеличили еще, ворота соперника.
2: Еще интересный вариант был, ну, Балаган пробил выше ворот между штангами. Так в американском футболе за это засчитывают.
1: Точно, там же можно высоко.
2: Смеются все, кому не лень. Но, знаете, если честно, не смешно. Этот прецедент очень опасный. Что вдруг вот политики начинают вмешиваться. И тут Юрген Клопп, ну, новый главный тренер сборной Германии. Тут не объявлено еще официально, но уже вся германская, немецкая пресса и везде пишут, что Юрген Клопп будет новым главным тренером. Он сказал очень жестко и про Инфантино, президента ФИФА, и про Трампа. Те люди, которые в футболе, вообще не футбольные абсолютно люди, что они тут вообще делают?
1: Трамп-то понятно, это, а президент ФИФА?
2: Ну, президент ФИФА свою репутацию, я думаю, очень-очень сильно подпортил вот всем этим, что произошло уже. И уже УЕФА, Европейская Федерация, категорически против его. И там уже, ну, я не видел нигде ни одного слова, хотя бы не то, что в поддержку, а хотя бы в оправдание Инфантино. Нигде, ни одного пока что. Может быть, плохо искал, просто нужно еще поискать, но ну, это нонсенс. Такого никогда не было, и я надеюсь, больше не будет.
1: Спасибо вам большое, Анатолий. Мы встретимся в пятницу, и, конечно, будет много тем для разговоров.
2: Ну, пройдет как, столько уже пройдут первые у нас 9-го уже играют Франция, Марокко. Ну, 10-го уже по-нашему Испания, Бельгия. Ну, в пятницу у нас, ну да, там посмотрим. Ну, что-то уже будет. Первый четвертьфинал уже будет сыгран.
1: Хорошо. Спасибо вам. И тогда до пятницы.
2: До пятницы.
0: Это была футбольная 10-минутка на радио СВХ+. В сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. Līdz 13. Jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums ekscelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 €50. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: СВХ плюс.

0: отпуск. Ну, а если вы сейчас как раз находитесь в отпуске, аль в отпуску на пляжу лежу, я вас поздравляю с этим. 7 июля на календаре. Сегодня, кстати, отмечают среди прочих праздников Всемирный день шоколада. Этот праздник появился во Франции в 1995 году, а сейчас его отмечают во многих странах мира. Конечно, в Латвии тоже. Прекрасный повод побаловать себя любимой шоколадкой. И, кстати, шоколад может быть полезным, особенно темный шоколад с содержанием какао от 70%. В умеренном количестве он содержит антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье сердца, сосудов, могут улучшать настроение и даже способствовать работе мозга. А еще шоколад или коробка конфет могут помочь. Там так, а вот вам шоколадка, можно мне без очереди? Но раньше это работало. Главное, вот как говорят медики, помнить о мере достаточно 20-30 граммов в день. Да ну, иногда и целую плитку съешь, и еще одну, если хочется. Кстати, любовь к шоколаду почти всеобщая. По данным исследований, менее 3% людей вообще избегают шоколада. Остальные 97% людей признаются, что именно шоколад помогает поднять настроение или просто сделать день немножко лучше.
1: Вечные хиты. Золотой запас.

0: akcionierное общество «Латвийс кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами ожидаются дожди, ветер умеренный, южный. Днем по стране от 16 до 21 градуса тепла. В Лепе и Венспилсе плюс 17, плюс 19, в Даугавпилс-Резекне до 19 градусов, в Риге без существенных осадков до плюс 20.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО. Экономисты из трех латвийских коммерческих банков рассказали, что, по их мнению, происходило с ценами в прошлом месяце. Инфляция вроде как немного снизилась. Жители Латвии готовы тратить на новое жилье меньше, чем жители Литвы и Эстонии. Результаты опроса.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в понедельник в Латвии были зарегистрированы 144 дорожно-транспортных происшествия. В 11 авариях травмы получили 13 человек, в том числе это 2 пешехода, 1 велосипедист и 1 водитель электросамоката. Полиция задержала за сутки 15 нетрезвых водителей. У 8 из них было больше 1,5 промилле, то есть, значит, 8 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полиция оформила 410 административных протоколов, из них 162 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. Пожарно-спасательная служба сообщила, что накануне ее сотрудникам пришлось доставать тело погибшего из моря. Вызов поступил в Адажский край. Таким образом, в этом году в Латвии утонуло уже 40 человек, причем ровно половина из них, 20, с момента официального открытия купального сезона, то есть с 15 мая. На морском побережье в Адажском крае у местного самоуправления нет официальных мест купания, но среди жителей популярны пляжи в Калнгале, Гарциемсе, Лиласте и Царникове. Причем здесь, в Царникове, Гауя впадает в Рижский залив. Сегодня в Анкаре начинается двухдневный саммит НАТО. В Латвии его называют одним из важнейших за последние годы. Делегацию нашей страны возглавляет президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он говорит, что Альянс должен показать единство, несмотря на споры, а также подтвердить надежность коллективной обороны. Среди главных тем для обсуждения на саммите НАТО заявлено развитие его военных возможностей, защита от дронов, увеличение оборонных расходов и поддержка Украины. В Анкаре, среди прочего, ожидается встреча президента США Дональда Трампа и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Экономисты из трех латвийских коммерческих банков Swedbank, Citadele и Luminor рассказали информагентству Лето, что, по их мнению, происходило с ценами в прошлом месяце. Согласно этим оценкам, годовая инфляция могла немного снизиться. С майских 3,5% до 3,3% или 3,4%. За месяц же, в июне, по сравнению с маем, общий уровень потребительских цен в Латвии почти не изменился или немного уменьшился. Главные причины аналитики называют снижение цен на топливо на фоне завершения войны на Ближнем Востоке. В июне цены упали почти на 7%. Также на итоговый показатель инфляции, очевидно, повлияло сезонное снижение цен на одежду и обувь. В ближайшие месяцы, по прогнозам экономистов, инфляция в Латвии может снова немного ускориться, особенно в секторе услуг. В том числе это из-за отложенного влияния предыдущего скачка цен на энергоресурсы. Жители Латвии готовы тратить на новое жилье меньше, чем жители Литвы и Эстонии. Это показал опрос Норстат, проведенный по заказу банка СЭБ. В банке объясняют это более осторожным отношением жителей Латвии к долгосрочным обязательствам, высокими ценами на жилье и геополитической неопределенностью. Так, в Латвии 66% участников исследования рассматривают жилье стоимостью до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких значительно меньше, около трети. При этом жилье дороже 150 тысяч евро готовы рассматривать только 16% жителей Латвии, в то время как в Эстонии таких 44%. Отличаются и приемлемые для жителей трех Балтийских республик платежи по кредиту. Например, в Латвии большинство готовы платить не больше 400 евро в месяц. Рижская дума сегодня представит план реконструкции одной из главных улиц старого города – Вальню и ближайших окрестностей. Уже есть первый вариант строительного проекта, и предстоит его детализировать, а также подготовить график работ. Реконструкция улицы Вальню и связанных с ней улиц – это один из самых значимых проектов в Эцриге с точки зрения думы. Завершить его планируют до конца 2029 года. Улицу хотят перестроить по всей длине, благоустроить площади на перекрестках, изменить организацию движения, а при обновлении покрытия историческую брусчатку планируют совместить с современными решениями, и общая заявленная цель – сделать улицу удобнее и доступнее. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удовольствия.

0: Местами дожди нам обещают на 7 июля, на вторник. Всем привет, прекрасного настроения. Тем не менее, лето продолжается, лето в самом разгаре. И вот арбуз или дыня, что выбрать летом? Ученые говорят, однозначного победителя нет. Все зависит от того, чего вы хотите от этого сладкого кусочка. Если главная цель освежиться и восстановить водный баланс в жаркую погоду, то здесь, конечно, арбуз. Впереди. Он почти на 92% состоит из воды, поэтому отлично помогает утолить жажду. Еще в нем есть калий и магний, которые важны для работы сердца, мышц и нервной системы. Плюс арбуз богат ликопином. Это такой антиоксидант, который защищает клетки организма. Но дыня тоже может похвастаться вот чем, другим набором преимуществ. В дыне больше витаминов, особенно витамина А, который полезен для зрения, для кожи, для иммунитета. Есть в дыне витамин С, а благодаря большому количеству клетчатки она лучше помогает пищеварению и дольше сохраняет чувство сытости. Так что летом ответ-вопрос. Я уже думала, что у меня в понедельник вот эти все остались. Невыговаривания, неправильная постройка предложений. По-моему, нет, перенеслось и на вторник. В общем, летом ответ простой, конечно же, для жары и жажды мы выбираем арбуз, а для пищеварения витаминов – дыню. Кто сейчас отправился на обеденный перерыв уже в этот час, я желаю вам приятного аппетита и вообще всем приятного дня.
1: Когда до вечера далеко, включай любимый трек легко. Полина Кузьмина здесь с тобой.
2: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
3: Это твой плюс.
4: СВХ плюс.

0: своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
2: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Легендарная группа «Нэнсиев» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
3: Билеты «Пилишус Сервис».
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
7: Vairāk ģimenesrifs.lv.
8: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Окко 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
9: Радио. СВХ плюс.

0: Прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. На погоду продолжит влиять активная деятельность циклонов. Местами будут наблюдаться грозовые тучи, которые принесут сильные ливни. Ветер временами будет порывистым, и на побережье усилится до 15 и даже 20 метров в секунду. Во время грозы могут возникать резкие порывы ветра. Уже сегодня, 7 июля, во второй половине дня страну с юго-запада начнет пересекать обширная зона осадков. В ближайшие дни ожидается продолжительный и сильный, местами даже очень сильный дождь. В ближайшие дни столбик термометра не превысит отметку в плюс 21 градус. Ночью также будет прохладнее, однако в конце недели в страну постепенно придет более теплая воздушная масса, поэтому конец недели ожидается теплым, и во многих местах температура воздуха превысит плюс 20. В среду и четверг центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидается продолжительный сильный, а в центральных районах очень сильный дождь, который местами будет сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северо-западный северный ветер. Затем дни по-прежнему будут преимущественно облачными и дождливыми, хотя порывистый ветер стихнет. В конце недели в страну придет более теплый воздух, поэтому на выходных и в начале следующей недели станет теплее, но дожди все равно продолжатся.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: Дайте сигнал. СВХ Плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет, всем здравствуйте, 12:36. Конечно, каждый из нас хотел бы пожить подольше, чтобы наши родные и близкие тоже жили долго-долго. И вот долгожитель Далай-Лама отметил 91 год, а, кстати, заявил, что может прожить даже около 130 лет. Угу. Духовный лидер тибетского буддизма Далай-Лама 14-й Тензин Гьяцо заявил, что по его ощущениям и снам он может прожить около 130 лет. Об этом он сказал во время встречи с верующими в индийском регионе Ладак в день своего 91-летия. А, кстати, трансляция празднования велась даже на официальном сайте Далай-Ламы. Именинник признался, что, несмотря на преклонный возраст, он рассчитывает прожить еще несколько десятилетий. «Мне уже 91 год. Если посмотреть на мои сны, я проживу более 100 лет. Возможно, я проживу около 130», — сказал он. Духовный лидер буддистов также подчеркнул, что главной целью своей жизни считает помощь всем живым существам. По его словам, именно эта цель остается его основным жизненным ориентиром. Отмечается, что ранее Далай-Лама уже высказывал предположение о возможности прожить так долго, но до 113 лет. Теперь, видите, увеличилось. А Далай-Лама родился 6 июля в 1935 году в Тибете. В двухлетнем возрасте его признали реинкарнацией Далай-Ламы 13-го. Резиденция духовного лидера буддистов находится в городе Дхармсала в северном индийском штате Химачал-Прадеш у подножия Гималаев. Ну и также хочу отметить, что в 1989 году Далай-Лама был удостоен Нобелевской премии мира за приверженность ненасильственным методам борьбы за права и культурную самобытность тибетского народа. Поздравляем Далай-Ламу с 91 год, уже внушительный возраст, и пусть, конечно, до 130 радует нас всех. Если у вас тоже личный праздник или у ваших родных и близких, не забывайте, что можно поздравить с этим днем в нашей программе после 15 хорошей новости Дим Харов, когда появится здесь за пультом. Номер все тот же 25-45-25-25.
2: Хиты навсегда.

0: чаще слов. Вы знаете, я там в разных группах состою, ну, не анонимных, пока что еще нет, форумах, имею в виду, женских. Ну, там в Фейсбуке всякие разные группы, форумы, территории и так далее. Ну, там часто девчонки бывают, жалуются на свою вторую половинку, мол, там, внимания не уделяет и так далее, вот плохо себя ведет, и вот не разговариваем мы с ним. А вот, мне кажется, действительно же от мужчин больше ждешь каких-то поступков, а не слов. И они работают лучше, чем слова, это точно. И сами психологи уверяют, что если что-то произошло, ну, разлад в паре, то здесь, конечно, одного «прости» бывает недостаточно. Они советуют, во-первых, признать свою ошибку без оправданий. Вот эти вот фразы вроде «я был неправ», «я понимаю, что тебе было неприятно», показывают, что вы слышите человека, а не просто хотите быстрее закрыть конфликт. Так, что здесь еще в этой статье советуют? А, вот, сделайте что-то, что подтверждает ваши слова. Если проблема была в невнимательности, проявите заботу. А мне кажется, женщинам всегда мало заботы. Сколько бы ни было этой заботы и внимания, его все равно не хватает. Но, тем не менее, покажите, что теперь вы это учитываете. И психологи говорят, доверие возвращается через повторяющиеся маленькие действия. И третье, самое важное, нужно дать человеку время. Иногда обида не проходит сразу, и давление в силе «ну я ж извинился» только усиливает эту самую дистанцию. Вот. Здесь еще, правда, вот такой пункт, важный момент, не пытайтесь купить прощение подарками. А вот здесь, я думаю, что многие женщины не согласятся. Не то, что купить прощение, а если прийти с букетом цветов или как-нибудь сюрпризом, мне кажется, очень даже вариант. Цветы, это замечательно. Но, тем не менее, искреннего разговора не избежать. Хотя люди ведь тоже все разные. Кому-то нужно поговорить, все точки над «и» поставить, а кому-то вообще лучше все уйти от этого конфликта. Было и было. Я же хочу пожелать всем успехов, всем счастья, в том числе и в личной жизни. Потому что понятно, что когда у нас что-то не клеится, не ладится, и к остальному тоже интерес никакой не проявляется, когда нет этого самого внутреннего огонька и настроение. Так, что еще? Арманс, Арманс Лабден, Пирмс Милгравья, Тилта, Нетра Фаретайсар Радару. Ну, Лелс Юмс Палдес, Арманс Пар Целя информацию. Если вы тоже располагаете дорожной информацией, то пишите 2545-2525.
1: СВХ+.

0: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой. Хесбургер!
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Минут, а что у меня есть? А у меня есть, я раздобыла комплектик, подарочный комплект от Стендерс, и хочу в рамках будущего часа его разыграть. Но решила такой устроить конкурс легенький, но приятненький. Я назвала «Вторник без стресса». Зачем нам нужен весь этот стресс? Тем более, что мы разыгрываем, будем как раз-таки разыгрывать подарок, который нам поможет бороться со стрессом, потому что, приняв ванну вместе, например, с шариками от Стендерс, или намазав свое тело чем-нибудь таким ароматным кремчиком, стресс улетучивается, чувствуем себя хорошо. И сегодня можем подарить себе такую маленькую паузу среди забот, поучаствуйте в нашем конкурсе в рамках будущего часа. Просто два слова, всего два слова, ваш идеальный способ расслабиться. Ну, например, не знаю, горячая ванна, тихая музыка, ароматный чай или кофе, может быть, сон без будильника. Но здесь тоже два слова, почти. Ну, подумайте что-нибудь, напишите 25-45-25-25 в начале часа. Еще напомню. А пока пожелаю всем вторника без стресса, приятного настроения. И давайте послушаем какую-нибудь красивую, замечательную песню. Во, посвящение всем красивым радиослушательницам.
1: Женщина-цунами, всем так хочется в ней быть. А-а-а, она среди нами. СВХ+.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дожди, ветер умеренный, температура воздуха от 16 до 21. В Лепе и Вентспилсе 17-19, в Даугавпилсе Резекне до 19, в Риге без существенных осадков и до плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: До конца августа следует принять решение, от чего отказаться в проекте Rail Baltica. Правительство думает о возможности строительства убежищ вблизи многоэтажных домов. Вмешательство Трампа сборной США не помогло. В Риге час дня, новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: В проекте Rail Baltica необходимо принять важные решения. До сих пор большую роль играло строительное лобби, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты, однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. До конца августа предстоит принять решение о будущем проекта, о том, каким будет соединение с Рижским аэропортом, а также о самых крупных расходах – строительстве моста в районе Саласпилса. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву, назад дороги нет, нужно двигаться вперед, только не на таких лимузинах, какие были запланированы», – сказал Кучинскис. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Аболинш. «Будем продвигать три сценария, один из которых обязательно будет включать ликвидацию фонда», — сказал Аболинш. Министр здравоохранения Хасам Абумери заявил, что новое единство поддерживает проведение аудита и возможную реорганизацию, но не поддерживает ликвидацию фонда общественной интеграции, поскольку фонд выполняет важные для общества функции. Одна из важных тем нынешнего правительства – сооружение убежищ. У нас было для этого европейское финансирование. Было подано 509 проектов, но реализован только один, сообщил агентству «Лето» премьер-министр Андрис Кулбергс. Финансирование еще доступно, и мы готовы подать повторную заявку и использовать опыт Украины, где применяются бетонные укрытия, которые, кстати, производит латвийская компания и поставляет в Украину. Если убежище находится только в централизованном месте, людям приходится бежать далеко, но если небольшие укрытия будут установлены рядом с многоквартирными домами и позволят быстро укрыться. Именно это нам необходимо. И реализовать такой проект можно в короткие сроки, недорого, по единому стандарту, пояснил премьер. Четыре кандидата в депутаты Сейма в своих анкетах, опубликованных Центральной избирательной комиссией, указали, что сотрудничали со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР или иностранных государств. За достоверность такой информации отвечает кандидат в депутаты. Такое указание само по себе не означает автоматического запрета на участие в выборах. Ограничения, установленные законом о выборах в Сейм, распространяются на определенные категории лиц, в том числе на бывших штатных сотрудников служб безопасности СССР или Латвийской ССР. В российском банковском секторе создалась взрывоопасная ситуация. На страну надвигается банковский кризис. Такой вывод содержится в докладе европейских спецслужб, сообщает агентство Reuters. Власти России оказывают на банки давление с тем, чтобы те выдавали субсидированные кредиты оборонным компаниям и покупателям недвижимости. По оценке экспертов, 10% корпоративных кредитов в России находится под угрозой дефолта. В докладе говорится, что спусковым крючком для такого кризиса может стать такой внешний фактор, как масштабный пакет западных ограничений против российской банковской сферы. Сборная Бельгии в Сиэтле в 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 4-1 разгромила сборную США. Напомним, накануне матча разгорелся скандал. ФИФА приостановила дисквалификацию нападающего сборной США Флориана Балагуна за красную карточку, полученную в игре с Боснией и Герцеговиной после звонка президента США Дональда Трампа с соответствующей просьбой. После окончания матча против США в официальном аккаунте сборной Бельгии по футболу появилась фотография нападающего Ромелу Лукаку с подписью «Отмените это». Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: на волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: 13:08. Всем доброго дня, прекрасного вторника. Вторник без стресса. Так назвала я конкурс интерактив. Давайте сегодня подарим себе такую маленькую паузу среди забот. Участвуйте в нашем конкурсе. Два слова. Ваш идеальный способ расслабиться. Помогает нам создать этот момент спокойствия бренд Standards. Марка средств для ванны и ухода за телом, которая уже с 2001 года вдохновляется ритмом северной природы. Продукты Standards созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения. Это маленькие ритуалы, которые помогают остановиться, расслабиться и уделить время себе. И вот такой вот подарочный комплектик у меня есть. Я его с удовольствием среди кого-то из вас разыграю. Так, два слова. Анастасия, шум моря, зефирка, горячая ванна. Юрий, налить, выпить. Было бы третье слово, наверное, написали бы повторить, да? Вера, скрипка, играть на скрипке. Дима, бокал вина. Марина, кайфую от увольнения. Андрей, все пофиг. Ольга, бокал просекко. Ян, секс on the beach. И пояснение, коктейль. Хорошо. Игорь, баня, веник. Инара, любимый муж. Как приятно вашему супругу. Ничто так волшебным образом не восстанавливает, как поход в гаражик. Там своя атмосфера добра, спокойствия и маленького мужского счастья. То есть у вас поход в гараж, да? Поняла. Это у нас радиослушатель постоянный. Так, смотреть закат, пишет Мишка. Тата, лес, море. И что в смс-ках? Кафе, балзамс от Илги. Ванна и массаж у нас тоже вот есть такой вариант. Дальше коплю впечатления. Трачу зарплату, режим полета, ловлю закат, исчезаю вовремя, меняю обстановку. Это 6 по 2, написала нам Ирина. И вот, вообще великолепный вариант, мне очень нравится. Тихий час.
0: СВХ+.

0: 1, 2, 3, go! На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет, кто к нам присоединился. Мы тут расслабляемся, да, у нас вторник без стресса. А как люди вообще чаще всего расслабляются? Ну, сложный вопрос, каждый по-своему. Это я и пытаюсь выяснить. А вот ученые уверяют, что самые популярные способы снять напряжение – это сон, спокойная музыка, прогулка на свежем воздухе и время в одиночестве. Исследования показывают, что чаще всего люди выбирают самые простые и доступные варианты. Многим помогает теплая ванна или душ. Вода действительно связана с ощущением расслабления и помогает переключиться после стресса. Также среди популярных способов общение с близкими, чтение, любимые хобби и просто несколько минут без телефона. Психологи отмечают, не существует одного идеального способа отдыха для всех. Главное, чтобы это занятие действительно помогало остановиться и восстановить силы конкретно вам. В общем, вопрос на сегодня. Два слова. Ваш личный рецепт расслабления. Вторник без стресса. Напишите смс или на WhatsApp эти два слова 25452525, и вы можете выиграть комплект от Stenders, марка средств для ванны, ухода за телом, уже с 2001 года вдохновляется ритмом северной природы и нас расслабляет и украшает. Итак, что здесь еще? Бокал фрагалина у нас есть такой вариант. Да, здесь было и вино уже у нас, и просекко. В общем, все с вами понятно. Светлана и другие радиослушатели. Кровать сона. Это Иван уже написал. Марина, любимые руки. Гита, полный кошелек. Здесь мне уже вот прислали, как отдыхают в гараже. Тата, сон и душ. А так, еще один Иван. Алкоголь и секс. Да. Дальше здесь море, пляж. Это уже от Марины. И еще один вариант есть от Никиты, который написал «Футбол Рональдо». А, вам это помогает расслабиться, снять стресс? Мне кажется, наоборот, после вчерашней игры Португалии, Испании, там вообще какой, наоборот, в стресс ваш входишь, а не расслабляет. Евгений, дорога, мотоцикл. Дальше Юлия, вдох-выдох. Помогает снять стресс. Правильно. Так, здесь еще есть у нас от Валерии. Лес, прогулка. Елена, быть одной. Есть еще время присоединиться к нам, кто хочет поиграть, кто хочет дать свой рецепт, как расслабиться и снять стресс всего двумя словами, тем самым, может быть, поможет кому-то. И, соответственно, также комплектик от Stenders пока что у меня, но скоро, может быть, у вас. Серый волк, пиво под фильм. Наталья, посещение спа. Ну, скоро еще зачитаю ваши следующий блок сообщений через музыкальную

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза газом блестят.
2: СВХ плюс.
3: Тёма Григорьевич, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

19:29. У нас сегодня вторник без стресса. Никакого стресса. Сегодня давайте подарим себе маленькую паузу хотя бы среди вот этих вот забот на работе и так далее. Участвуйте в нашем конкурсе. Два слова. Ваш идеальный способ расслабиться. Напишите смс 25452525 или на WhatsApp. Два слова. И, может быть, именно вы выиграете комплект от Stenders. Очень хороший, ароматный, замечательный. Лидия пишет: морской воздух, шашлыки. Дальше Инга: банька, озеро. Владимир: рыбалка, сериальчик. Дальше у нас сообщение от Nick Forever. Так, сейчас скажу. Рядом с любимой. С любимой специально в одно слово написали. Добрый день, пишет Виктория. Мне стресс помогает снять. Уборка дома. Дальше у нас Виктор. Рыбалка, велосипед. Тата: уборка, музыка. Валдис: рыбка, пивасик. Наталья: пение птиц, я так понимаю, у водоема, правильно? И лягушек. Дальше пошли уже фотографии, но два слова есть. Велосипедная прогулка. Здесь Алексей, очень, да, наш постоянный слушатель. Такие виды прекрасные. Вы велосипеды и девушка красавица. Елена: любимое радио. Ну, это вообще спасибо большое. Андрей: радио СВК+. Спасибо. Алла: вино, плавание. Здесь Александра: Ролтона, лапша и ужастик. Дальше у нас секс с любимой. Тут без подписи, так что все, у кого есть любимый, знаете, это он написал. Да, лежать, мечтать, пишет Марина. Ароматерапии. Так, тихо, собираемся. Ароматерапевтический массаж. Вот. Спасибо за такой вариант. Грибалка и рыбалка. Также душевная амнистия. Есть вот такой вот вариант. И ожог любви. Время еще есть. Присоединяйтесь, кто тоже хочет поделиться двумя словами антистрессовыми для вас. Может быть, это станет действием нашим радиослушателям для того, чтобы они открыли для себя что-то новенькое и тоже смогли расслабиться. 25 45 25 25.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Te par karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils. Совсем другой разговор. Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: 1, 2, 3, go! На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Сегодня мы двумя словами рекомендуем, описываем свой антистресс. И вот фигурирует здесь очень много, где алкогольные напитки, что, естественно, не очень полезно для нашего здоровья. Но вот если говорить о напитках, которые лучше всего действительно помогают расслабиться, помимо алкоголя, безусловно, один из самых популярных успокаивающих – это, конечно, теплый травяной чай, особенно с ромашкой. В ней содержатся вещества, которые могут помочь снизить напряжение, улучшить качество сна. Еще один хороший вариант – зеленый чай. В нем есть аминокислота L-теанин, которая связана с ощущением спокойствия и помогает расслабиться. Да, интересно. Я, наоборот, слышала, что в зеленом чае кофеина даже больше, чем в кофе. Но, тем не менее, многие специалисты его называют как таким для расслабления. А еще говорят, что теплое молоко, такой классический вечерний напиток для отдыха, но, может быть, не все его любят. Иногда лучший напиток от стресса – это просто стакан воды. А даже легкое обезвоживание может усиливать усталость и раздражительность. Так, ну и последний блок, крайний блок ваших сообщений, потом уже будем подводить итоги. Сауна, джакузи, дальше цыгане, медведи, ну, для кого-то тоже антистресс, да, особенно песни, когда красиво поют и танцуют. Светлана, груминг, ну, это собачек, и готовка. Добрый день, пишет Иришка, прогулка с аудиокнигой. Галина, море, отпуск. Дальше у нас данное сообщение удалено. Ну ладно. Лариса, встреча друзей. И Андрей пишет, в любой сложной и непонятной ситуации, пофиг, я в джим, то есть у вас джим, понятно, хорошо. Спасибо огромное всем за участие. Напомню, что этот у нас такой конкурс, интерактивчик назывался «Вторник без стресса». Мы предлагали, мы предлагали, Полина Анатольевна вам предлагала, В общем, два слова, ваш идеальный способ расслабиться. Просила отправить на смс или на WhatsApp. И мне сегодня надо время для того, чтобы сосредоточиться, для того, чтобы сосчитать ваши сообщения и потом определить победителя. Спасибо огромное всем, кто участвовал. Было очень приятно получать от вас смс-ки и WhatsApp-ки.
0: СВХ Плюс.

0: Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
4: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.

0: и так далее. В общем, я прочитала, отметила многие ваши сообщения. Было у нас 58 участников, всех пронумеровала сверху вниз, снизу вверх, нет, сверху, снизу вверх, получается, да. Кто первый прислал, он у нас там пониже находится. Итак, генератор случайных чисел онлайн, один, это минимум, максимум 58 сгенерировать, получается у нас, так, 48, получается 48, значит, 10 сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, это у нас Елена, Елена, которая написала «Любимое радио». Елена, вам помогает снять стресс «Любимое радио». Вот, спасибо. «Любимое радио», конечно же, радиостанция СВХ+. Я вас поздравляю, Елена. Напишу вам обратно в WhatsApp, как вы получите приз. Напомню, что наш конкурс проходил вместе с брендом Standards, маркой средств для ванны и ухода за телом, которая уже с 2001 года вдохновляется ритмом северной природы. Продукты Standards созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения и помогают превратить обычный уход в приятный ритуал заботы о себе.
1: СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами дожди, ветер умеренный южный, температура воздуха от 16 до 21. В Лепе и Венспилсе 17-19, в Даугавпилсе и Резекне до 19, в Риге днем без существенных осадков и до плюс 20.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: до конца августа следует принять решение, от чего отказаться в проекте Rail Baltica. Правительство думает о возможности строительства убежищ вблизи многоэтажных домов. Футболисты Бельгии исполнили победный танец Дональда Трампа. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В проекте Rail Baltica необходимо принять важные решения. До сих пор большую роль играло строительное лобби, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты, однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. До конца августа предстоит принять решение о будущем проекта, о том, каким будет соединение с рижским аэропортом, а также о самых крупных расходах в строительстве моста в районе Саласпилса. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед. Только не на таких лимузинах, какие были запланированы», — сказал Кучинскис. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматривается несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Ивар Сабулинш. «Будем продвигать три сценария, один из которых обязательно будет включать ликвидацию фонда», сказал Абулинш. Министр здравоохранения Хасам Абумери заявил агентству «Лето», что новое единство поддерживает проведение аудита и возможную реорганизацию, но не поддерживает ликвидацию Фонда общественной интеграции, поскольку фонд выполняет важные для общества функции. Одна из важных тем нынешнего правительства – сооружение убежищ. У нас было для этого европейское финансирование, было подано 509 проектов, но реализован только один, сообщил агентству «Лето» премьер-министр Андрис Кулбергс. Финансирование еще доступно, и мы готовы подать повторную заявку и использовать опыт Украины, где применяются бетонные укрытия, которые, кстати, производит Латвия. Российская компания и поставляет в Украину. Если убежище находится только в централизованном месте, людям приходится бежать далеко, но если небольшие укрытия будут установлены рядом с многоквартирными домами и позволят быстро укрыться, именно это нам необходимо. И реализовать такой проект можно в короткие сроки, недорого, по единому стандарту, пояснил премьер. Четыре кандидата в депутаты Сейма в своих анкетах, опубликованных Центральной избирательной комиссией, указали, что сотрудничали со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР или иностранных государств. Такое указание само по себе не означает автоматического запрета на участие в выборах. Ограничения, установленные законом, распространяются на определенные категории лиц, в том числе на бывших штатных сотрудников служб безопасности СССР или Латвийской ССР. По двум таким кандидатам уже выступили их партии «Национальное объединение» и «Объединенный список». Объяснили это технической ошибкой и попросили ЦИК ее исправить. Вчера вечером под Киевом нашли застреленную женщину, подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщает «Украинская правда». Имя убитой газета не называет, однако поместила фотографию Анастасии Березовской, которую Интерпол объявил в розыск по делу о покушении. По делу об убийстве женщины задержаны двое подозреваемых. Действующий офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов. Их имена не уточняются. Покушение на Вадима Ермолаева, бизнесмена из Днепра, ранее входившего в украинский список Forbes, было совершено в Монако в конце июня. Сборная Бельгии в Сиэтле в 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 4-1 разгромила сборную США. Напомним, накануне матча разразился скандал. ФИФА приостановила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балгулгуна за красную карточку, полученную в игре с Боснией и Герцеговиной после звонка Дональда Трампа с соответствующей просьбой. Четвертый гол в матче со сборной США бельгийцы издевательски отметили танцем Трампа, ритмичными движениями руками, сжатыми в кулаки, которыми президент США часто приветствует своих сторонников. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА. Дамбия 3А и ПТА ЛВ.

0: положений, и часто мозг просто сдается. Многие признаются, что регулярно забывают пароли или используют один и тот же вариант сразу для нескольких сервисов. Но самая популярная ошибка – выбирать простые комбинации, вроде дат рождения или привычных слов. Эксперты по кибербезопасности советуют использовать менеджеры паролей или создавать длинные уникальные комбинации для каждого аккаунта. Кстати, есть еще интересный психологический момент. Мы лучше запоминаем не случайный набор букв и цифр, а фразы или ассоциации. Вот, например, пароль рекомендуют, ну вот можно связать с личной историей, которую легко вспомнить. Вот. Но у меня часто классическое, как в этом, в картинках или мемах ходит, что введите пароль, вводишь пароль, пароль неправильный, напомнить пароль, там на электронную почту присылают, заходишь, нужно ввести новый пароль, вводишь новый пароль, и там тебе выдают новый пароль, не должен быть таким, как старый пароль. То есть вообще какой-то бред. Вот, поэтому с паролями, да, туго иногда случается. Сложно они запоминаются. Но нужно быть крайне внимательными и бдительными, как мы понимаем сейчас, когда столько много мошенников, в том числе и в интернете. Лучше как-то вот найти свою личную либо ассоциацию действительно, либо свой метод запоминания паролей. Всем доброго дня и прекрасного настроения. Еще один час мы вместе.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня. СВХ Плюс. Жить.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
2: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: вами говорили про пароли, и действительно, самые популярные пароли до сих пор удивляют специалистов по безопасности. Все равно люди продолжают выбирать простейшие варианты, вроде 1, 2, 3, 4, 5, там звездочка, или просто паспорт. Ну вот наши слушатели тоже тут откликнулись, пару сообщений написали. Марина пишет, что у меня 5 вариантов паролей в разных организациях и аккаунтах уже лет 20, и, как правило, один из них подойдет. И Андрей пишет: хороший совет по паролям. Берете какое-то слово, скажем, радио, и затем при регистрации на сайтах берете название сайта. И то одно слово. Например, Amazon Radio, Temu Radio, Facebook Radio и так далее. Сам уже лет 20 этим приемом пользуюсь. А, кстати, действительно, можно взять какое-нибудь слово там «собака», да, или еще что-нибудь. Хороший совет, действительно, Андрей. Спасибо большое.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня. Подожди.

Weekend для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

часов и 30 минут. Но опять вот солнышко куда-то у нас улетучилось, тучки, и, по идее, синоптики нам обещали сегодня второй половине дня сильный дождь. Вообще, в ближайшую неделю в Латвии сохранится такая подобная дождливая погода. Местами ожидаются сильные ливни и грозы. На побережье усилится ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Ну и вот более детальный и подробный прогноз погоды на среду, 8 июля. Этой ночью предстоящие дожди по западным районам, сильные, гроза, ветер умеренный с утра, на побережье порывами. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем на большей части территории Латвии временами дожди. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18. В Лепе и Венспилсе до плюс 15. В Резекне, Даугавпилсе и Риге временами дождь. Плюс 14, плюс 16.

0: ноте. Вот привет, солнечный привет от нашего постоянного слушателя Дмитрия, который, кстати, вчера выиграл очень хороший подарок. Выиграл билеты в Покровскую усадьбу и повезет туда свою невесту для того, чтобы посетить фестиваль цветов. Он говорит, что в Пурщике солнышко вовсю шпарит. Вы знаете, здесь тоже у нас на Слоке 65, если посмотреть за окошко, солнышко и солнечная погода, но синоптики сегодня неутешительными прогнозами нас пугают, что вот уже к нам подходит, к нашей стране, вот этот вот циклон, который принесет с собой дожди. Катя тоже вот из Пурцемса передает нам всем солнечный привет. И Вадим, где вы находитесь? А в Плявниках находится Вадим, и тоже светит солнце. Но это прекрасно. Я нас всех с этим поздравляю.
1: СВК плюс.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
0: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов – 399 евро. Аэрогриль – 8 литров – 49,99. Холодильник «Горенье» – 268 литров – всего 249 евро. «Касинукай». Предложение действует до 12 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
3: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтер».

0: красивая. Метели улетели, весна тоже, но у нас лето, правда, такое будет скоро дождливое, осеннее. Леонид пишет: добрый день, желаю вам удачного эфира, отличного дня. У нас погода, как всегда, переменчивая, то дождь, то солнце. Это Леонид из Литвы нас слушает. Леонид, спасибо за пожелание удачного эфира. Это уже я пожелаю Диму Харову, который вот-вот появится здесь с минуты на минуту. После 15 начинается его 4-часовой марафон здесь, в прямом эфире радиостанции СВХ+. И напомню, что программа «Хорошие новости» сразу после новостей стартует, новостей часа. Я не говорю, что они плохие, но там серьезные, более серьезные. Да, иногда новости нас расстраивают, а вот все новости, которые звучат у Димы Харова, они нас заставят улыбнуться и все-таки настроиться на позитивный лад. И, конечно, ваше поздравление. 25-45-25-25 присылайте. Так, еще сообщение у нас вот Марина есть. Вымойте, солнышко уже пропало. Ну, ладно, чего там? Ну, дождик. Главное, чтобы было солнечно на душе. Я, Полина Кузьмина, с вами прощаюсь. Мы встречаемся завтра. Завтра среда, 8 июля, после 11. Всем пока, всем замечательного дня.
1: А напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
2: Готово.
1: Я СВХ имел в виду.
3: Лето. Лето. На плюсе.

0: Это прёт кайф. Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности Веселыба. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006832.
1: Грила сезона и спилва сезона. Шашлыкс, бургеры вай сулыги дарзень. Катрам грилеймам сава идеала мерца. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau.
4: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
5: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondesāla, uz skatuves. Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Lielā fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: СВХ плюс.

0: радио СВХ Плюс.
1: Это ночью дожди, по западным районам сильные дожди, гроза, ветер умеренный, с утра на побережье порывами. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14, завтра днем на большей территории временами дожди. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 19, в Лепе и Венспилсе до плюс 15, в Резекне, Даугавпилсе и Риге временами дождь, плюс 16-17 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: до конца августа следует принять решение, от чего отказаться в проекте «Rail Baltica». Русский театр просто разыгрывают в предвыборных целях. Двое кандидатов в депутаты ошиблись, указав, что сотрудничали с КГБ. В Риге 3 часа дня, новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В проекте Rail Baltica необходимо принять важные решения. До сих пор большую роль играло строительное лобби, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. До конца августа предстоит принять решение о будущем проекта, о том, каким будет соединение с Рижским аэропортом, а также о самых крупных расходах – строительстве моста в районе Саласпилса. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву назад, дороги нет, нужно двигаться вперед, только не на таких лимузинах, какие были запланированы», – сказал Кучинскис. Четыре кандидата в депутаты Сейма в своих анкетах, опубликованных Центральной избирательной комиссией, указали, что сотрудничали со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР или иностранных государств. Такое указание само по себе не означает автоматического запрета на участие в выборах. Ограничения, установленные законом, распространяются на определенные категории лиц, в том числе на бывших штатных сотрудников служб безопасности СССР или Латвийской ССР. По двум таким кандидатам уже выступили их партии. Национальное объединение и объединенный список объяснили это технической ошибкой и попросили ЦИК ее исправить. Независимо от собственного желания, сотрудники театра стали декорацией в чужом предвыборном спектакле. Закрывая сезон, я сказала коллективу, что нужно быть готовыми. В августе и сентябре нас будут активно использовать в политических акциях и предвыборной агитации. Правда, я не думала, что все начнется уже в конце июня и с такой силой, заявила на ЛСМ директор Рижского театра русской драмы Дана Бьорк. Художественный руководитель Таллинского театра Сюдалинна Дмитрий Петренко указал, что существует серьезный вопрос, насколько далеко может зайти политическая партия, вмешиваясь в деятельность театра и указывая, как ему работать сегодня и как завтра. Мне кажется, именно этот вопрос гораздо важнее и болезненнее, потому что он касается уже не одного театра, а общества в целом, говорит Дмитрий Петренко. Опыт Украины пригодится и в вопросе сооружения убежищ в Латвии, и для этого далеко ходить не нужно. В Украине используют бетонные укрытия, которые производит латвийская компания и поставляет их в Украину. В этом вопросе еще доступно европейское финансирование, и мы готовы подать повторную заявку, сообщил премьер-министр Андрис Колбергс. Если убежище находится только в централизованном месте, людям приходится бежать далеко, но если небольшие укрытия будут установлены рядом с многоквартирными домами и позволят быстро укрыться, именно это нам необходимо. И реализовать такой проект можно в короткие сроки, недорого и по единому стандарту, пояснил премьер. Вчера вечером под Киевом нашли застреленную женщину, подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщает «Украинская правда». Имя убитой газета не называет, однако поместила фотографию Анастасии Березовской, которую Интерпол объявил в розыск по делу о покушении. По делу об убийстве женщины задержаны двое подозреваемых: действующий офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов. Их имена не уточняются. Покушение на Вадима Ермолаева, бизнесмена из Днепра, ранее входившего в украинский список Forbes, было совершено в Монако в конце июня. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: Сейчас время. Хороших новостей.
1: Порция хороших новостей, друзья мои, подруги. И, надеюсь, хорошей музыки ожидает вас до 16.00 в эфире радиостанции СВХ+. Меня зовут Дим Каров. Давайте начинать программу. Вторник сегодня, 7 июля. И вот что можно сказать про сегодняшний день. Если вы вдруг сейчас идете где-то и слушаете радиостанцию СВХ+, ну, допустим, где-то в Старой Риге, и под ногами у вас мостовая, посчитайте камешки. Посчитайте камешки или камни на мостовой. Сегодня день подсчета камешков на мостовой. Вот такое милое мероприятие. Но только не увлекайтесь особенно. То вдруг понравится. Мне кажется, это мероприятие из разряда подсчета ворон. Что-то такое. Хотя, если вам это доставляет удовольствие, какое-то успокоение, почему бы и нет? Почему бы и нет? Международный день охраны почв сегодня также отмечается. Всемирный день языка суахили, ежели что. Все, кто знает язык суахили, поздравляю с праздником. Персональным праздником давайте Антон, Иван, Никита, Яков, именинники по православным традициям, Алда и Марута отмечают свои именины сегодня по латышским традициям. Также давайте поздравлять тех, у кого сегодня день рождения. Вот добра, мира, счастья. Всяческих желаний их исполнения. Мечты, чтобы они тоже сбылась обязательно. Отличное настроение и поводов для этого. Отличное настроение всем, у кого сегодня праздник. Давайте с поздравления с днем рождения начнем. Марина нам написала. Приветик, Дим. Отличного дня. И вам, Марина, отличного дня. Сегодня у дочки моей подруги Элины Кареньи день рождения. Хочу поздравить ее с праздником. Желаю счастья. Никогда не унывать. Все всегда пусть будет хорошо. А тебе, это мама, Машустик, желаю здоровья и поскорее стать бабушкой. Вот такое пожелание. Ну что ж, мы присоединяемся ко всем добрым и замечательным пожеланиям и дарим песню от Зиверт.
0: Радио СВХ+.

0: В эфире «Хорошие новости».
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральной лаборатории до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
7: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
8: На улице жарко? Освежись вместе с Евроникс. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense Snow Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
9: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор.
10: Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Июль на плюсе.
2: Вчера в программе «Хорошие новости» я рассказывал о том, что Далай-Лама 14 вчера отмечал свой день рождения. Зовут его Тензин Гьяцо. Так вот, он заявил, что его, по его ощущениям и по его снам, он может прожить 130 лет, между прочим. Об этом он рассказал во время встречи с верующими в Ладаке, в Индии, как раз-таки в день своего 91-летия, вчера, в день рождения. Духовный лидер также отметил, что своей целью жизненной считает помощь всем живым существам. Далай-Лама родился 6 июля 1935 года в Тибете. В 1937 году его признали реинкарнацией Далай-Ламы 13-го, соответственно, сейчас 14-й. Живет он сейчас в индийском городе Джарамсала, где находится резиденция тибетского духовного лидера. Вот. А, кстати, в 1989 году он получил Нобелевскую премию. И, как по его ощущениям, думает, доживет до 130 лет. Ну что ж, посмотрим. Во всяком случае, пожелаем ему крепкого здоровья. Равно как и крепкого здоровья пожелаем Алексею Гусейнову. Алексер написано, Гусейнов. Два раза имя Алексер почему-то написано. Добрый день, Дима, любимый радио СВХ Плюс. Сегодня, 7 июля, празднует свой день рождения наш дорогой зять Алексер Гусейнов. Может быть, это и есть такой настоящий имя, да, Алексер Гусейнов. Поздравьте, пожалуйста, его хорошей песни. Алексер, тебе крепкого здоровья, любви, настроения. Жена Инга, дети Мария, Али и Ибрагим. И, конечно же, Инс поздравляет вас, дорогой Алексер. Радио СВХ Плюс, программа «Хорошие новости» присоединяется и дарит вам эту замечательную песню от группы «Моя Мишель». С днем рождения.
1: СВХ Плюс.
3: Звезды, мне страшно падать.

Тем временем в Италии официально зарегистрировали новый мировой рекорд. Бумажный самолет там сделали длиной под 20 метров, 19 метров 70 сантиметров. Он успешно при этом поднялся в воздух и стал крупнейшим в истории вот бумажным самолетом, который был сооружен и поднялся в воздух. Достижение подтвердили представители книги рекордов Гиннесса после выполнения всех требований к рекордной попытке. Конструкция получила название в честь героя древнегреческой мифологии Икар. Несмотря на гигантский размер, 20 метров, самолетик из бумаги. Самолет был изготовлен по тем же принципам, что обычные бумажные модели, только с применением усиленной бумажной конструкции и внутреннего каркаса, позволившего сохранить форму во время

наилучшим пожеланием Марины, радиостанции СВХ Плюс. Вас, дорогой Андрей, поздравляю с вашим юбилеем. Жмем руку, обнимаем, дарим вам песню.

Давайте в пятницу мы разыграли, а вернее подарили одному из наших радиослушателей билеты на концерт, замечательный концерт. Я предполагал, что он будет замечательным, концерт в рамках Рига с Ритме в театре Чехова. Там что-то итальянская опера встречается с джазом. И как сейчас помню, Юрий, наш радиослушатель, выиграл, получил эти билеты. И мы с Юрием договорились, что он обратную связь пришлет. Вот пришлет свою фотографию из, соответственно, Чехова и свои впечатления об этом концерте. Вот, сегодня Юрий выполнил свое обещание. Молодец, Юрий, уважаю, здорово. Очень уважаю людей, которые выполняют свои обещания. Более того, видео прислал специально для радио СВХ Плюс и сказал, что концерт был просто супер. Очень рад за вас, Юрий, и за вашу спутницу. Очень рад. Здорово, прекрасно, замечательно. Люблю получать фидбэк.

того, что мы делаем в прямом эфире радиостанции «Свхалис». Кстати, сегодня мы с вами разыграем два билета в Покровскую усадьбу. Это в Литве, там летний фестиваль цветов. А вот давайте прямо сейчас и начнем розыгрыш. Смотрите, в Литве, в Покровской усадьбе, что находится в 2 часах езды от Риги, уже 8-й раз проходит крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе. Каждый день до самой осени фестиваль будет удивлять посетителей миллионами цветов на территории больше 15 гектаров, впечатляющими гигантскими цветочными скульптурами, театральными представлениями и разнообразной развлекательной программой для всей семьи. Все, кто побывал, кстати, в Покровской усадьбе, вот на весеннем фестивале цветов, все в восторге. Да. 2 билета. Да, мы разыграем, насколько я понимаю. Может быть, 4? Надо будет проверить. Проверим. Вот. Это замечательное цветное мероприятие сегодня. И давайте первое место в финале достанется там, а может быть сразу 2 места, если будет несколько шикарных вариантов. Я попрошу вас, предложу вам про сегодняшний день рассказать всего лишь в 3 словах. Да? Вот такая задача. Попробуйте написать короткий рассказ из 3 слов про сегодняшний день. Опишите текущий день всего лишь 3 словами. Помните, что коротенькие вот эти слова «а», «и», «с» и так далее — это тоже полноценные слова. Перед тем, как отправить, посчитайте. 1, 2, 3. 3 слова отправляйте. 25, 45, 25, 25. И да, договорились. С этого момента, минут 5 буду принимать ваше сообщение, с описанием из 3 слов сегодняшнего дня. Лучшее описание, вернее, авторы попадут в финал, или автор, и, соответственно, будет претендовать на билеты в Покровскую усадьбу. А сейчас для того самого Юрия, который в пятницу выиграл билеты и благодарит радиостанцию «Свхваль плюс», а мы, Юрий, соответственно, вас благодарим, подарим одну из песен Джонни.

0: Хорошие новости продолжаются.
1: Хорошие новости.
2: Так, сегодня мы разыграем два пригласительных в Покровскую усадьбу, где продолжается летний фестиваль цветов, и кто-то из вас туда, надеюсь, на это отправится, но, во всяком случае, прямо сейчас у вас есть возможность попасть в финал, в финале разыграем два билета. Я предложил вам тремя словами описать сегодняшний день. Давайте лучший из вариантов пришедших прочитаю. Отпуск, релакс, нирвана. Коагулограмма, корсет, шоколад. Я даже залез в Google. Коагулограмма – это анализ крови на свертываемость. О, как оно оказывается. Вот. Значит так, дальше поехали. Кофе, паника, выжили. Солнце, движение, радость. Похудеть завтра точно. Восстановление после лободы. Усталое, но красивое. Труд, дорога, диета. Дождь, работа, свежо. Возможности, спокойствие, выбор. Энергия, драйв, победа. Добро всегда возвращается. Юбилей, семья, любовь. Позагорала, убрала, постирала. Солнце, лето, СВХ. Йога, сауна, шопинг. Неплохой денек. Слушаю любимое радио. Дует ветер перемен. Вторник в тишине. Вот. Так, что еще есть из вариантов? Из вариантов еще есть до отпуска месяц. Мне сегодня везет. Вот. И сейчас будет у нас два победителя. Два победителя. Один победитель, судя по всему, из Даугавпилса. Зовут его Леонид. Вы, поскольку так и записаны, Леонид Даугавпилский. Вдруг повеяло осенью. Ну, не жарко, мягко выражаясь. И действительно, вот, можно сказать, что вдруг на какое-то мгновение повеяло осень. Очень красиво, мне очень понравилось. Леонид, вы в финале. И еще один вариант победительницы. Победительницу зовут Милка. Она вот такую историю про сегодняшний день написала. Суета, ошибка, мудрость. Целая история. Вот. Милка, вы также в финале будете претендовать на два билета в Покровскую усадьбу. Итак, Леонид и Милка у нас в финале. Еще будет у нас конкурс. Два конкурса еще будет. Не скажу, какие. Но точно еще разыграем два места. И, соответственно, потом в лотерее разыграем два пригласительных в Покровскую усадьбу на фестиваль цветов. У нас, кстати, сегодня еще и программа «Магнитики». Это тоже отличная новость. А в «Магнитиках», как всегда, мы с вами разыгрываем подарочную карту на 50 евро на ваше путешествие. Давайте вот это поздравление от нашей радиослушательницы Оксаны прочитаю. «Здравствуйте, любимая радио», пишет Оксана. «Спасибо за любимое. А у меня сегодня день рождения. Мои любимые три семерки в дате. Будем, обнимаю вас всех». Вот. К сожалению, я не нашел ту песню, Оксана, которую вы здесь указали. Давайте я вам песенку подарю, что называется, на наш вкус. Мы вас поздравим с днем рождения, дорогая Оксана. Пожелаем вам красоты, пожелаем вам любви, пожелаем вам здоровья, исполнения желаний. Все самого-самого хорошего и позитивного. Вот эту замечательную песню от Дмитрия Колдуна подарим вам, Оксаночка. Обнимаю.

0: Открываем фестиваль Элвы. До встречи в Юрмале. Рандеву.
1: СВХ плюс.

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Еще одно поздравление вот только что пришло. Поздравляем с 42-летием свадьбы наших дорогих родителей Алены и Вячеслава Герасимовых. Желаем мира, радости, спокойствия и любви. А мы всегда рядом. Дети, внуки и все близкие. Поздравляет вас, дорогая Алена, дорогой Вячеслав. А мы, радиостанция СВХ Плюс, программа «Хорошие новости». Присоединяемся. Мира, согласия, любви вашей семьи. Это песня для вас.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью по Латвии дожди, по западным районам сильные дожди, гроза, ветер умеренный, а с утра на побережье порывами. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем на большей территории временами дожди, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе до 15. В Резекне, Даугавпилсе и Риге временами дождь. Плюс 16-18 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Правительство заслушало доклад об угрозах безопасности для государства. Двое кандидатов в депутаты просто ошиблись, указав, что сотрудничали с КГБ. Убийцу украинского бизнесмена в Монако нашли мертвой. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Кабинет министров рассмотрел и одобрил подготовленный Бюро по защите Сатворсме анализ потенциальных угроз на ближайшие годы. Эта информация не для публикации. В конце июня Бюро сообщило, что Россия в краткосрочной перспективе может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного нападения России на страны Балтии в настоящее время крайне низка. В анализе также представлена оценка влияния глобальных вызовов безопасности на безопасность и устойчивость региона Балтийского моря. Четыре кандидата в депутаты Сейма в своих анкетах, опубликованных Центральной избирательной комиссией, указали, что сотрудничали со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР или иностранных государств. Такое указание само по себе не означает автоматического запрета на участие в выборах. Ограничения, установленные законом, распространяются на определенные категории лиц, в том числе на бывших штатных сотрудников служб безопасности СССР или Латвийской ССР. По двум таким кандидатам уже выступили их партии. Национальное объединение и объединенный список объяснили этой технической ошибкой и попросили ЦИК ее исправить. Независимо от собственного желания, сотрудники театра стали декорацией в чужом предвыборном спектакле. Закрывая сезон, я сказала коллективу, что нужно быть готовыми. В августе и сентябре нас будут активно использовать в политических акциях и предвыборной агитации. Правда, я не думала, что все начнется уже в конце июня и с такой силой, заявила на ЛСМ директор Рижского театра русской драмы Дана Бьорк. Художественный руководитель Таллинского театра Сюдалина Дмитрий Петренко указал, что существует серьезный вопрос, насколько далеко может зайти политическая партия, вмешиваясь в деятельность театра и указывая, как ему работать сегодня и как завтра. Мне кажется, именно этот вопрос гораздо важнее и болезненнее, потому что он касается уже не одного театра, а общества в целом, говорит Дмитрий Петренко. Опыт Украины пригодится и в вопросе сооружения убежищ в Латвии. И для этого далеко ходить не нужно. В Украине используют бетонные укрытия, которые производит латвийская компания и поставляет их в Украину. В этом вопросе еще доступно европейское финансирование, и мы готовы подать повторную заявку, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Если убежище находится только в централизованном месте, людям приходится бежать далеко, но если небольшие укрытия будут установлены рядом с многоквартирными домами и позволят быстро укрыться, именно это нам необходимо. И реализовать такой проект можно в короткие сроки, недорого и по единому стандарту, пояснил премьер. Вчера вечером под Киевом нашли застреленную женщину, подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщает «Украинская правда». Имя убитой газета не называет, однако поместила фотографию Анастасии Березовской, которую Интерпол объявил в розыск по делу о покушении. По делу об убийстве женщины задержаны двое подозреваемых. Действующий офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов. Их имена не уточняются. Покушение на Вадима Ермолаева, бизнесмена из Днепра, ранее входившего в украинский список Forbes, было совершено в Монако в конце июня. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Вы это рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
4: Экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат, носи меня на руках, я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: 16:09 начинается программа под названием «Drive Time». Отдельный привет всем тем, кто слушает радио СВХ Плюс прямо сейчас за рулем своих транспортных средств. Меня зовут Дим Харов. Поехали.
3: На старте «Drive Time».

0: Помни писаные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
1: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veiti, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, 2 veiti, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi!
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: Драйв-тайм с Димом Харовым.
6: Об аварии сейчас нам расскажет наш радиослушатель Никита. Внимание, слушаем.
7: Доброго дня всем. Авария на съезде с Каменного моста по направлению в Пардалгову, как раз где гостиница «Рэдисон» находится. Там, где съезд и поворот на мост сразу, этот перекресточек. Там авария двух электромашин плюс фуры. Все поломаны, переломаны машины. Люди вроде целые, но пробка стоит уже колоссальная. Начиная с Каменного и во все стороны.
6: Спасибо, дорогой Никита. Удачи вам и не только на дорогах.
8: Это Drive Time.
5: Drive Time. С нами. Быстрее.
9: СВХ плюс.

Ой, давайте поговорим о красоте, друзья мои, подруги. В Покровской усадьбе 2 часа всего ехать от Риги. 8-й раз проходит крупнейший летний фестиваль цветов в Северной Европе. Каждый день до самой осени фестиваль будет удивлять посетителей миллионами цветов на территории в 15 гектаров. Гигантские цветочные скульптуры, театральные представления, разнообразная развлекательная программа для всей семьи, пригласительная вот на этот фестиваль мы разыгрываем сегодня. И поскольку речь зашла о Литве, я решил некоторые литовские пословицы и поговорки взять и предложить вам их по-своему закончить. Да? В этом и состоит суть конкурса «Красивые ответы». Часть пословицы литовской я вам прочитаю, а вам надо будет придумать ее окончание. Если вдруг ваше окончание совпадет с окончанием литовцев, вы точно в финал не попадете. Поэтому лучше придумать что-то свое, а не пользоваться интернетом. Вот, не искать ответ в интернете. Да? Итак, давайте начнем. Вот. «Жизнь без жены». Закончите, пожалуйста, эту литовскую поговорку, но по-своему. Красиво закончите. Перед тем, как отправляете, проверьте, действительно ли вам нравится то, что вы отправите. «Жизнь без жены». 25-45-25-25 смс-ку или ватсапку с окончанием этой литовской поговорки. Присылайте, пожалуйста. Вот, лучшие варианты прочитаю. Ну, а вариант победителя или победителей попадут в финал. И в финале мы разыграем пригласительные в Покровскую усадьбу на фестиваль цветов.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Давайте посмотрим, что у нас с погодой на ближайшее время. Ночью это дожди по западным районам сильные. Гроза, ветер умеренный. С утра на побережье порывами. Плюс 9, плюс 14. Температура воздуха ночью. Завтра днем на большей территории страны временами дожди. На побережье порывистый ветер. Плюс 14, плюс 19. В Лепе и Венспилсе 15. В Резекне, Даугавпилсе, в Риге временами дождь. 16, 18 градусов выше нуля.
1: Драйв-тайм. Едем дальше.

Предложил вам досочинить одну литовскую поговорку, поскольку мы разыгрываем пригласительное в Покровскую усадьбу, где проходит летний фестиваль цветов. И вот какую поговорку я предложил вам досочинить. Еще продолжает приходить вариант. Так, смотрите. «Жизнь без жены» в оригинале у литовцев она заканчивается как «двор без ворот». Давайте ваши лучшие варианты. «Жизнь без жены» как «земля без луны». Очень хорошо. «Жизнь без жены» делает из тебя философа. «Жизнь без жены» как рыбак без удочки. Класс, молодцы. «Жизнь без жены» как лето без грозы. «Жизнь без жены» — дни вольны, да носки грязны. Вот вам вариант победителя. Очень такой пограничный вариант, но, как мне кажется, очень классный. Автор варианта — Александр. Внимание. «Жизнь без жены» — как ад без сатаны. Ловите новый поговор. «Жизнь без жены» — как ад без сатаны. Саша, в финале поздравляю.

0: новости современных технологий.
1: Кабинет министров поддержал сегодня инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направлять на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Окончательное решение примет Сейм. Предложение Министерства культуры, поддержанное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. В Латвии создано устройство, позволяющее убедиться, что одинокий родственник в порядке. Небольшой прибор отправляет на телефон сигнал о движении в доме. Значит, человек активен. Разработчик компании TouchSyn приглашает всех желающих бесплатно протестировать его в рамках пилотного проекта. Устройство работает по принципу датчика света. Свет включился, значит, человек встал и двигается. Уже готово следующее. Следующая версия, которая будет фиксировать и движение напрямую, рассказал технолог Раймонд Эглитис. Сейчас разработчик ищет участников для пилотного проекта, тех, кому есть за кем присматривать. Мы предлагаем демоустройство бесплатно, можно подать заявку, если интересно. Параллельно разрабатываем следующую версию датчик движения. Его можно будет поставить в любой комнате, где передвигается пожилой человек. Все данные будут передаваться в мобильное приложение, объясняет он. Камеры в устройстве нет намеренно. Главное не нарушать приватность. Человек должен знать, что за ним никто не наблюдает. К участию в пилоте приглашают и социальные службы, работающие с пожилыми. Особенно ждем социальные службы и тех, кто занимается уходом на дому. Часто они помогают сразу нескольким пенсионерам, живущим далеко. Если человек не берет трубку, приходится ехать за 30 километров и больше. Одиноким пожилым людей в деревнях с печным отоплением очень много. И важно видеть, что в доме регулярно топят, говорит Эглитис. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Плюс.

0: Tiešās saņem savu laimest un tiekamies ielās.
1: Griez pa kreis, griez pa labi, kopā ar mums.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Что делает Биг Банк?
2: Платит своим клиентам.
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
1: Я слушаю радио СВХ+.
2: И я слушаю радио СВХ+.
3: Мы слушаем радио СВХ+.
4: Я с удовольствием слушаю радио СВХ+.
5: В студии Дим Харов.
6: Что я могу сказать, подруги и другие мои? Плохо мы вчера себя вели на дорогах нашей страны. Плохо. Начну вот с этой информации. За вождение в нетрезвом состоянии вчера в стране было задержано 15 человек. 15 человек, это на 9 больше, чем позавчера. Много. Все в состоянии алкогольного опьянения. 5 в Риге, Рижском районе, в Земгале 3, в Видземе 3, в Курземе 1, в Латгале 3. 15 человек. Троих конфискуют автомобили, пятерых штраф по стоимости авто, семером будет платить штраф согласно промилле, которые были у них обнаружены. 15 человек. Ну, никуда не годится. Так, за агрессивное вождение 3 вчера были задержаны, тоже на одного больше, чем позавчера. 2 в Риге, 1 в Земгале. Что у нас с авариями? Аварий случилось 144, на 34 больше, чем позавчера. Меньше всего аварий в Видземе 9, как всегда, больше в Риге и в Рижском районе. Пострадавших тоже много, 13 человек, на 8 больше, чем позавчера. 8 из пострадавших в Риге или в Рижском районе. Один пешеход, один велосипедист, один водитель электросамоката. В Земгале и Видземе, кстати, нет пострадавших. Курземе один пешеход пострадал, в Латгале 4 человека пострадало в авариях, судя по всему, автомобилисты. Погибших, слава богу, нет, и хоть здесь есть чему порадоваться. Нарушений в общем правил дорожного движения 410 больше всего, в Земгале 107 нарушений, из них нарушений скоростного режима 162. Вот, больше всего в Видземе 58. И вчера в стране был зарегистрирован один угон автомобиля, а случился он в Латгале. Вот такова эта невеселая, к сожалению, статистика.
5: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали! СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Странный звук сам не пройдет. Он просто станет громче.
1: Golden Saga и ювелирной фабрики номер один. Весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv. Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Фрилис и Хесбургер майонез с паприкой.
2: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
1: СВК плюс.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе.
3: Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
4: Радио СВХ Плюс.
5: Этой ночью по Латвии дожди, по западным районам сильные дожди, гроза, ветер умеренный, с утра на побережье порывами, температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем на большей территории временами дожди, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе до 15, в Резекне, Даугавпилсе и Риге временами дождь, плюс 16-18 градусов.
4: Радио СВХ Плюс.

0: правительство заслушало доклад об угрозах безопасности для государства на ближайшие годы. Двое кандидатов в депутаты просто ошиблись, указав, что сотрудничали с КГБ. Латвия введет налог на Netflix. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Кабинет министров рассмотрел и одобрил подготовленное бюро по защите Сатверсме анализ потенциальных угроз на ближайшие годы. Эта информация не для публикации. В конце июня бюро сообщило, что Россия в краткосрочной перспективе может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного нападения России на страны Балтии в настоящее время крайне низка. В анализе также представлена оценка безопасности всего региона Балтийского моря. Министерство экономики предлагает принять меры по усилению защиты производственных предприятий от беспилотных летательных аппаратов. На первом этапе планируется усилить элементы пассивной защиты предприятий, обнаружение дронов, обмен информацией и сотрудничество с государственными учреждениями. На следующем этапе предусматривается постепенное укрепление возможностей предприятий по активному противодействию таким угрозам. Предусмотрено, что до 10 июля Министерство экономики представит в Кабинет министров предложение по внесению изменений в законодательство, чтобы обеспечить внедрение элементов пассивной защиты. Четыре кандидата в депутаты Сейма в своих анкетах, опубликованных Центральной избирательной комиссией, указали, что сотрудничали со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР или иностранных государств. Такое указание само по себе не означает автоматического запрета на участие в выборах. Ограничения, установленные законом, распространяются на определенные категории лиц, в том числе на бывших штатных сотрудников служб безопасности СССР или Латвийской ССР. По двум таким кандидатам уже выступили их партии. Национальное объединение и объединенный список объяснили это технической ошибкой и попросили ЦИК ее исправить. Независимо от собственного желания, сотрудники театра стали декорацией в чужом предвыборном спектакле. Закрывая сезон, я сказала коллективу, что нужно быть готовыми. В августе и сентябре нас будут активно использовать в политических акциях и предвыборной агитации. Правда, я не думала, что все начнется уже в конце июня и с такой силой, заявила на ЛСМ директор Рижского театра русской драмы Дана Бьорк. Художественный руководитель Таллинского театра Сюдалина Дмитрий Петренко указал, что существует серьезный вопрос, насколько далеко может зайти политическая партия, вмешиваясь в деятельность театра и указывая, как ему работать сегодня или как завтра. Мне кажется, именно этот вопрос гораздо важнее и болезненнее, потому что он касается уже не одного театра, а общества в целом, говорит Дмитрий Петренко. Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направлять на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро в год. Окончательное решение примет Сейм. Предложение Министерства культуры, поддержанное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Как раз-таки программа Drive Time, которую мы проводим с компанией Lido, возможно, вмешается в ваши летние планы, поскольку в этом часу мы с вами разыграем два пригласительных в Покровскую усадьбу. Это в Литве, а там как раз-таки проходит летний фестиваль цветов, самый большой, крупнейший в Северной Европе фестиваль цветов. Да, вот в этом часу мы устроим конкурс под названием «Красивые ответы», очередное место в финале разыграем, а потом состоится финал, в котором мы разыграем как раз-таки два на пригласительных вот туда, в Литву. Да? По-моему, неплохие планы. Неплохие. Мы, кстати, будем продолжать одну из литовских поговорок. Надеюсь, получится не скучно. Всем привет! Меня зовут Дим Харов. Это радио СВХ+. Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 eiro kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 eiro. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
7: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В центральной лаборатории до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на лаборатория.лв. Код центральной лаборатории 01006 8302.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido

сегодня уже совсем-совсем скоро разыграем 2 билета в Покровскую усадьбу, где уже 8-й раз подряд проходит крупнейший фестиваль летних цветов в Северной Европе на территории в 15 гектаров. Впечатляющие гигантские цветочные скульптуры, театральные представления, разнообразная развлекательная программа для всей семьи. Вот до самой осени будет проходить этот фестиваль в Покровской усадьбе. Это всего 2 часа на машине от Риги. Ну, приблизительно. 2 билета мы туда разыграем, 2 пригласительных разыграем. Но сначала устроим конкурс под названием «Красивый ответ» и очередную литовскую поговорку мы сейчас с вами по-своему интерпретируем. Я вам прочитаю часть этой пословицы, поговорки, да? А вам надо будет закончить по-своему. По-своему, да? Вот. Если ваш вариант совпадет с литовским вариантом, вы в финал точно не попадете. А если вы придумаете что-то интересное, возможно, смешное, возможно, философское, в общем, красивое что-то, у вас есть реальный шанс отправиться в Покровскую усадьбу. Итак, смотрите, вот какую поговорку я нашел. Какой из козла работник... Вот на этом я, пожалуй, ее прерву и на вашей музе небольшую работку подкину. Какой из козла работник... Придумайте, пожалуйста, окончание этой поговорки и отправьте или по СМС, или по WhatsApp на 25 45 25 25. С этого мгновения у вас 5 минут. Да? Не затягивайте особенно. Какой из козла работник?

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Синоптики прогнозируют, что этой ночью возможны дожди. По западным районам сильные дожди, гроза, ветер умеренный, а с утра на побережье порывы ветра. Плюс 9, плюс 14 температура воздуха ночью. Завтра днем временами дожди, на побережье порывистый ветер. Плюс 14, плюс 19. Лепа-Венспилс плюс 15, вот там, судя по всему, без осадков. Резекне-Даугавпилс и в Риге временами дождь, 16-18 градусов. Повыше 0.

Итак, второй тур конкурса. Красивый ответ. Мы с вами литовскую поговорку заканчиваем. Заканчиваем, правда, по-своему. И, кстати, разыграем два пригласительных в Покровскую усадьбу, что в Литве. Так, смотрите. Какой из козла работник, вот эту поговорку я предложил вам закончить. Давайте сначала посмотрим, что в оригинале у наших соседей литовцев. Какой из козла работник, такой из юнца хозяин? Какой из козла работник, такой из юнца хозяин? Мудрая, кстати, поговорка. Давайте посмотрим, что вы придумали. Лучшие варианты прочитаю. Какой из козла работник, такой и удой молока? Какой из козла работник, когда коза рядом? Какой из козла работник, если начальник баран? Какой из козла работник, если у него от работы зрачки квадратные? Так, еще что-то в последний момент пришло. Посмотрите, что достойно. Какой из козла работник, такой из цветов веник? А давайте вот, Лида, поскольку мы про цветы говорим, ваш вариант также финал, давайте, да? Лида, у нас будет в финале под номером 5, вот, Лидия. А мне очень понравился очень мудрый вариант от нашего радиослушателя Виктора. Вот он какой, смотрите. Какой из козла работник, такой из начальника друг. Круто, очень круто. Итак, у нас 5 человек. Финале. А давайте финал буквально через несколько минут устроим. Сейчас песенка, потом автоновости, потом песенка. А вот потом как раз-таки финал устроим. И узнаем, кто же у нас отправится в Покровскую усадьбу на фестиваль летних цветов. А?

0: Автоновости.
1: Рижское самоуправление планирует масштабную реконструкцию перекрестка улиц Лачплиша и Сатекла стоимостью более 2 миллионов евро. Цель проекта – усовершенствовать организацию движения и пропускную способность, повысить безопасность для всех участников движения, а также улучшить инфраструктуру общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Планируется перестройка перекрестка с улучшением организации движения, оптимизацией и расширением полос, строительством новых полос для поворота, а также модернизацией системы светофоров. Как следует из публично доступной информации, одно из решений предусматривает, что расширение перекрестка позволит создавать две полосы для левого поворота с улицы Сатеклас на улицу Лачплиша в направлении Островного моста. Также планируется строительство новых пешеходных переходов, островков безопасности и отделенной велодорожки. Кроме того, проект предусматривает перестройку ливневой канализации, дренажа, электроснабжения, освещения, сетей связи, светофоров и защиты теплотрассы. Латвия свалила с цели в этом году в ходе внеплановых проверок на строительных объектах выявила 7 случаев использования материалов, не соответствующих установленным требованиям. В 3 случаях нарушения были признаны незначительными, в 2 случаях несоответствующий материал был демонтирован, причем в одном из них дальнейшее использование данного материала было прекращено, а для выполнения работ был выбран другой материал. В одном случае материал еще не был уложен, что позволило заменить его другим до начала работ. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
3: Я слушаю радио СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: Вы слушаете СВХ Плюс.
6: Я слушаю радио СВХ Плюс.
7: В студии Дим Харов.
8: Ну что ж, давайте подведем итоги нашего с вами сегодня соревнования, в котором прямо сейчас разыграем два пригласительных в Покровскую усадьбу. Это в Литве, где продолжается летний фестиваль цветов. Аж до самой осени он там будет. На 15 гектарах цветочная красота вас ожидает. Вот он кубок, в нем 5 шариков. Достаю один из 5. Первый шарик будет у Милки, второй у Леонида Даугавпилского, третий шарик у Александра IV Виктора, пятый шарик будет у Лидии. Итак, достаю шарик номер. Это шарик номер 1. Шарик номер 1, дорогая Милка, поздравляю вас и уверен, что вам понравится в Литве в Покровскую усадьбу. Съездите, посмотрите, потом расскажете. Договорились?
9: Drive Time.
7: Drive Time. С нами выгоднее. СВХ Плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Настоящий мастер тот, кого не заметили.
1: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bang?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, Big Bang платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой

0: фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: Где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
2: СВХ плюс.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Если вы хотите каким-то образом сверить завтрашний день по звездам, если вы верите гороскопам, астрологическим прогнозам, вот вам, пожалуйста, тот самый момент, когда надо повнимательнее слушать, что сейчас будет звучать на волнах радио СВХ+. Короче говоря, астрологический прогноз на завтра. Поехали. Первая серия. Овны, завтра вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней сразиться, закройте все окна и двери и проведите тихонечко день дома. Спрячьтесь. Тельцы, завтра ваш голос не будет самым громким. Он будет тихим. Лучше вовсе промолчать, чем бестолку напрягать связки. Близнецы, завтра вы подвергнетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапши на ваших ушах. Постарайтесь не попадаться этому типу. На глаза, Бог даст, пронесет. Раки. Завтра вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали себе сами. Лев, завтра вы будете неоправданно эмоционально. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому ненужный конфликт. Дева, если завтра что-то вызовет ваше сомнение, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Закончим. Вторая серия гороскопа. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы на очереди. Поехали, весы. Возможно, завтра вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как себе, так и другим. А этого люди не очень-то и любят, если честно. Скорпионы, энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучиться? Лучше возьмите за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы. Нифига нам только нужна эта синица. Что вы с ней будете делать, скорпионы? Стрельцы, завтра вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истины. И существует опасность, что вы можете увлечься этим занятием. Козероги, постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений. Не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе расслабляющего толка. Водолеи, завтра вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно, это будет шумная вечеринка, может быть, что-либо иное. Если вы не хотите или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости. Вы же не актер. Если вы как раз-таки актер Водолеи. Рыбы, завтра у вас не должно возникнуть проблем с помощью даже со стороны тех людей, от которых вам и в голову не пришло бы чего-либо ожидать. Пользуйтесь, такое случается не каждый день.
0: Гороскоп. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Te par karstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
4: Прощай, Джиганка, все!
5: Августа в зале Дзинтари особенный, атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Из архива хитов. Золотой запас радио.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Этой ночью по Латвии дожди, по западным районам сильные дожди, гроза, ветер умеренный, а с утра усилится. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 14. Завтра днем на большей территории дожди, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе до плюс 15. В Резекне, Даугавпилсе и Риге временами дождь, плюс 16-18 градусов.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: правительство заслушало доклад об угрозах безопасности для государства. Двое кандидатов в депутаты просто ошиблись, указав, что сотрудничали с КГБ. В Латвии введут налог на Netflix. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвийский центр окружающей среды распространил желтое предупреждение о сильном ветре и дожде. Этой ночью с юго-запада к Латвии приблизится активный циклон, который принесет интенсивные осадки на северо-западе страны. Днем дождь продолжится и усилится на большей части территории страны. Местами возможны грозы. Предполагается, что в ночь на четверг может быть введено оранжевое предупреждение о сильном дожде, а дожди в Латвии прекратятся лишь к пятнице. Кабинет министров рассмотрел и одобрил подготовленный Бюро по защите Сатворсмы анализ потенциальных угроз на ближайшие годы. Эта информация для публики недоступна. В конце июня Бюро сообщило, что Россия в краткосрочной перспективе может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного нападения России на страны Балтии в настоящее время крайне низка. Министерство экономики предлагает принять меры по усилению защиты производственных предприятий от беспилотных летательных аппаратов. На первом этапе планируется усилить элементы пассивной защиты предприятий, обнаружение дронов, обмен информацией и сотрудничество с государственными учреждениями. На следующем этапе предусматривается постепенное укрепление возможностей предприятий по активному противодействию таким угрозам. До 10 июля Министерство экономики представит в Кабинет министров предложение по внесению изменений в законодательство, чтобы обеспечить внедрение элементов пассивной защиты. Четыре кандидата в депутаты Сейма в своих анкетах, опубликованных Центральной избирательной комиссией, указали, что сотрудничали со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР или иностранных государств. По двум таким кандидатам уже выступили их партии. Национальное объединение и объединенный список объяснили это технической ошибкой и попросили ЦИК ее исправить. Независимо от собственного желания, сотрудники театра стали декорацией в чужом предвыборном спектакле. Закрывая сезон, я сказала коллективу, что нужно быть готовыми. В августе и сентябре нас будут активно использовать в политических акциях и предвыборной агитации. Правда, я не думала, что все начнется уже в конце июня и с такой силой, заявила на ЛСМ директор Рижского театра русской драмы Дана Бьорк. Художественный руководитель Таллинского театра Сюдалина Дмитрий Петренко указал, что существует серьезный вопрос, насколько далеко может зайти политическая партия, вмешиваясь в деятельность театра и указывая, как ему работать сегодня и как завтра. Мне кажется, именно этот вопрос гораздо важнее и болезненнее, потому что он касается уже не одного театра, а общества в целом, говорит Дмитрий Петренко. Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направлять на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро в год. Окончательное решение примет Сейм. Предложение Министерства культуры, поддержанное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: покупать в интернете. Дешевле.
1: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
0: Нет, в интернете.
1: Нет, в магазине.
2: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: 18 часов и 10 минут, что касается планов радиостанции СВХ Плюс на ближайшее время. Это программа, которая называется «Магнитики». И мы с Юлией Римлиной поговорим о путешествиях, расскажем вам свежие новости, устроим конкурс, в котором, кстати, разыграем 50 евро на ваше путешествие от Atlantic.lv. Ну и многое другое интересное вас ожидает. Не переключайтесь, это радио СВХ Плюс. Меня зовут Дим Харов.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс Кредит Немей Полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс Кредит Немей Полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
6: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
7: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
8: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок». Строй надежно.
9: Руда, халло! Чао, ты мэн дзирди? Ты зини, кас и бриста макс пар спонтану мату гризуму?
10: Кас?
9: Айсбраукт уз деко центру ар дому, эс тикай уз 5 минутэм.
10: Он изнакт ар 100 идеям un jaunu sapņu virtuvi.
9: Precīzi, jo visu jūliju te notiek dekofests.
10: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
11: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
12: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Пасе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
13: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
14: СВХ плюс.

0: магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Прогнозом, ближайшая неделя в Латвии снова обещает быть дождливой, но это совсем не повод откладывать лето, ведь до солнца всего несколько часов полета. Откройте atlantic.lv и выберите отдых, который подходит именно вам. Ближайшие горячие предложения. Болгария с вылетом 11 июля от 590 евро на человека. Черногория с вылетом 12 июля от 610 евро на человека. Греция вылет 14 июля 670 евро от, если вы любите отдыхать по системе All Inclusive, тогда Турция с вылетом 17 июля от 500 евро на человека, или Египет от 640 евро. А если хочется совместить море, прогулки, атмосферу большого европейского города, отправляйтесь в Барселону. Вылет 16 июля, стоимость от 760 евро. От 760 евро на человека. Все предложения уже собраны на atlantic.lv. Здесь удобно сравнивать цены на все отели.
0: Магнитики. Пульс планеты.
1: Итак, дамы и господа, представляю вам Юлия Римлина, тревел-эксперта, соведущая программы «Магнитики». Юля, привет, давай начинать программу, а новости у нас, надо сказать, исторические.
2: Привет, добрый вечер. Да, сегодня, конечно, уникальное событие, я считаю, начинает с этой новости.
1: И сразу же предупреждаем, очень много хороших новостей сегодня, туристических, и вот с чего начнем. В мировой индустрии пассажирских авиаперевозок зафиксирован исторический перелом, способный полностью изменить географию и скорость трансконтинентальных путешествий. Федеральное управление гражданской авиации США сделало ключевой шаг к отмене жесткого 50-летнего, между прочим, запрета на полеты гражданской авиации со сверхзвуковой скоростью над обитаемой сушей. Этот запрет действовал с 1973 года прошлого века для защиты населения от оглушительных звуковых ударов, которые приводили к выбиванию стекол, повреждению наземных построек, понятное дело, многочисленным жалобам. Отныне авиалайнерам нового поколения разрешат летать быстрее скорости звука над материковой территорией при условии, что генерируемый звуковой фронт не будет превышать установленные децибелы. Власть США планирует утвердить новые правила к середине следующего 27-го года, что сократит время перелета через Атлантику до рекордных 4 часов. Снятие вот этих барьеров уже спровоцировало взрывной рост инвестиций со стороны частных конструкторских бюро.
2: Правильно, потому что нужно же создать новый «Конкорд».
1: Конечно.
2: На чем-то-то нужно преодолевать этот барьер звуковой. А у меня новость для тех, кому обычного моря, солнца, шведский стол недостаточно.
1: Так.
2: И таких предлагают развлекать немецкий круизный оператор «Аида Круизес». Они открыли бронирование на детективные рейсы.
1: Да ладно?
2: «Crime and Sea». Первый круиз в январе 27-го года. Лайнер выйдет из Гамбурга и через неделю вернется обратно. На борту ведущие криминалисты, автор детективов, подкастеры, лекции о закулисье реальных уголовных дел, мастер-классы по судебной медицине с воссозданием смоделированных мест преступлений. А неделя в роли Эркюля Пуаро вам обеспечена. Параллельно они же запускают танцевальный рейс с мастер-классами по танго, фокстроту, ча-ча-ча от телевизионных хореографов. Это очень показательный тренд. Круизная индустрия уходит от обычного конвейера к нишевым продуктам с высокой эмоциональной ценностью. То есть есть уже круизы для любителей вина, например, джаза, астрономии. Теперь вот криминалистика и бальные танцы к нам подоспели.
1: Да, по-моему, очень любопытно. Особенно если у тебя есть финансовая возможность вот так вот на неделю превратиться в Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро или еще какой-нибудь детектив.
2: Это не отменяет, опять же, самого круизного маршрута, да?
1: Конечно.
2: То есть ты еще и заходишь
1: конечно
2: в какие-то города,
1: конечно,
2: смотришь, и, в общем, добавленная стоимость налицо.
1: Давай тогда к морским путешествиям. В индустрии ультра-роскошных морских путешествий зафиксирован новый тренд.
2: Это прекрасная новость.
1: Да. Эпоха, когда главным мерилом статуса миллиардера была вертолетная площадка или мини-субмарина, подошла к концу. Хотя вряд ли она, конечно, подошла к концу. Одно другого не отменяет. На смену жестким стационарным конструкциям на яхтах, да, которые стоят миллионы и миллиарды, пришел новый тренд. Высокотехнологичные надувные...
2: Миллиарды не стоят.
1: Не стоит миллионы. Ни одна яхта, да?
2: 100-150, что-то такое там было, самая дорогая.
1: Ну да, там метр-миллион, по-моему, такое было.
2: В зависимости, да.
1: Надувные развлекательные модули премиум-класса. Продвинутые надувные системы разворачиваются силами экипажа за пару часов, расширяя зону отдыха прямо посреди океана. То есть выехал туда на своей яхточке. И, пожалуйста, еще аквапарк, водные горки, водные батуты, трамплины. От 2000 до 15 тысяч фунтов. Изолированные морские бассейны, конструкции с защитными сетками от медуз и акул. Здесь до 100 тысяч могут уже достигать эта конструкция. И плавучие пляжные клубы, представь себе. Там конструкции с диванами, соляриями, барами, все это надувное, от 200 тысяч. От 200.
2: Ну, взрослые, которые выросли где-то в отелях All Inclusive в Турции, в аквапарках, они не могут отказаться от этих аквапарков и решили построить их себе прямо в океане. То есть, ну что ж, здорово, хотелось бы на это посмотреть.
1: Я думаю, что
2: очень...
1: если тебе самой яхты, там, не знаю, 150-метровой маловато, ты еще вокруг себя вот это пространство действительно организуешь и там еще развлекаешься.
2: Детям очень нравятся аквапарки, которые, ну, такие надувные вот эти игрушки, все, которые в воде именно стоят. Вот я на Канарах видела такое. Видела в... Я уже не вспомню сейчас где, но много где возле берега надувают вот эти игровые площадки, и они всегда заполнены. Так что очень классная, да, идея для отдыха.
1: Ну, а какую? Более позитивную или менее позитивную новость? Давай сейчас менее позитивную новость. Опять-таки возвращаемся в Америку. США объявляют войну родильному туризму, который власти страны официально признали процветающей незаконной индустрией. Тотальные визовые проверки, изучение беременных туристок, иностранкам, планирующим роды в США, грозят тщательные проверки, визы и уголовное преследование, ежели вдруг что. Ну, нам же
2: известно.
1: Ну,
2: это у нас да? Правые, да, как бы они не хотят новых мигрантов, новых граждан США.
1: Да, естественно.
2: Да, но это все политика Трампа, она к этому, да, и приводит. Поэтому смотрите внимательно, если летите в США, вы в положении, то там у вас какая-то цель не та, которую, против которой они сейчас воюют, будьте готовы, что будут какие-то дополнительные вопросы или на собеседовании, или на границе.
1: Но если вдруг кто не знает, что если ребенок рождается на территории США, он автоматически может претендовать на гражданство.
2: Да, даже если он в самолете летит,
1: да,
2: над,
1: да,
2: США,
1: да,
2: тоже,
1: да,
2: может. Ну и следующая новость. Я бы хотела обсудить с вами рейтинг автопрокатов. Британские эксперты составили рейтинг лучших и худших автопрокатов. Очень интересно, что лидером оказалась компания Cisar с Канарских островов. Те, кто были на Тенерифе, наверняка знают Cisar. Эту компанию автопроката.
1: Да.
2: Она с очень таким красивым лого, разноцветным. 85% одобрения среди клиентов. А среди глобальных сетей лучшие это Enterprise и Alamo. А тоже, кстати, вот Alamo я пользовалась, мне очень они понравились. Внизу таблицы Gold Car 52%, Dollar, Budget и неожиданно Avis. Смотри, на что жалуются клиенты, тех, которые не добрали. Навязывание дорогих некачественных страховок прямо на стойке, скрытые платежи и комиссии, медленная выдача машины в крупных аэропортах. Отсюда три правила проката. Страховку с полным покрытием лучше брать заранее, да, и онлайн. На стойке она всегда будет вам дороже. Отказываться под давлением их, как они продавливают, довольно сложно. У меня, кстати, тоже с Gold Car'ом была такая история, что я потом еще заплатила за страховку, по-моему, около 200 евро. Тогда это было довольно много. Читайте обязательно, что входит в цену. До оплаты, депозит, франшиза, политика топлива. И третий совет, наверное, снимайте машину на видео при получении, при возврате, чтобы потом обязательно каждую царапину. Съемка, она экономит вам сотни, но, наверное, ну, иногда, может, и тысячи евро споров. Давай, наверное, спросим наших слушателей, какой у них опыт мы все очень часто пользуемся услугами автопрокатчиков.
1: Я могу поделиться своим опытом. Я несколько раз, как балбес совершенно, попадал вот с прокатными машинами, с прокатными компаниями. Сначала это была, значит, история с кредитными картами, которые были не кредитными, а дебетными картами. Да, обратите внимание, если вы особенно в больших компаниях заранее, вы можете зарезервировать машину на каком-то агрегаторе, да, а на себя там все-все. Но если у вас карта не кредитная, а дебетная, вот поинтересуйтесь, пожалуйста, перед вылетом, вот мой вам добрый совет, то на месте у вас будет проблема, а просто-напросто эту машину не дадут. Потому что кредитка — это одно, а дебетная карта — это совсем другое для них. И вы можете там предлагать им наличные деньги. Ничего не работает. Ничего. И вы остаетесь вот на стойке, прилетели без машины, на которую вы рассчитываете. Это очень большая проблема. Одно дело, это один раз я так попал. Второй раз, когда опять-таки кредитная карта была у моей супруги, меня записали основным водителем. Опять-таки мы прилетели, говорят: нет, чувачок, не прокатит. Не прокатит.
2: Ну, твоя, ну, вот, должна быть, да.
1: Моя должна быть, опять-таки, карта. И мы опять, как идиоты, там 2-3 часа звонили в букинг, там туда-сюда, там 15 раз звонок обрывался. В общем, потерянные нервы, потерянные деньги. Все изучайте на месте. Заранее и вот
2: досконально. Нет, лучше, конечно, заранее смотрите обязательно на ваш самориск, да, потому что особенно в таких странах, где любят немножко смухлевать, да, там же вот юг Италии тоже не очень они там честны на руку, да. Обязательно смотрите на самориск, потому что вам сначала его снимут, ну, как бы, есть возвратный самориск, так называемый, то есть он у тебя там 1500, например, но в случае, если как бы потом страховка тебе вернет, не всегда это все возвращается, и можно очень сильно в этом смысле переплатить, так что если бронируете машину, обязательно смотрите на то, какой у вас самориск и что входит в страховку.
1: Да, а еще иногда ты можешь на месте заранее, опять-таки, онлайн купить полную страховку, а тебе в компании скажут: не-не-не-не-не, она у нас тут не действует, покупайте, пожалуйста, нашу страховку. И опять вот эта вся катавасия начинается. Действует, не действует, ты начинаешь дергаться, а что если я поцарапаю, а что если это, а что если то. В общем, с арендными машинами бывают, скажем так, потерянные нервы, но, с другой стороны, огромное количество людей машины арендуют, и эти проблемы

0: он также наверху. Вот эти вот компании по, скажем так, прокату автомобилей. Ну, что мы еще можем рассказать? Давайте-ка мы вам расскажем про лучшего друга путешественника, про чемодан. Без чемодана, как известно, путешественник не путешественник. Если ты не летишь, правда, на бюджетной какой-нибудь компании с одним рюкзачком. Как, кстати, я очень люблю путешествовать. Некая компания, она называется «Титанер», это не реклама, это просто ради информации, вывел на рынок чемодан, дорожный чемодан из чистого титана. Ну, как можно догадаться.
1: А вес?
0: Компании. А сейчас скажу, модель ориентирована на повышенную ударопрочность, устойчивость к влаге, вот, и долговечность при интенсивных перелетах и частых поездках. Вес модели 4,7 килограмм. Вот, правда, не указано, какого размера этот чемодан стоит, и самое главное, не указано, сколько он стоит.
1: Ну, если летать бизнес-классом и, в принципе, иметь ограничения по одному чемодану 40 килограмм, вполне себе можно позволить такой вес чемодана. Но если обычными рейсами, там, где у тебя 20 или 23, то, ну, наверное, не очень будет хороший. Если дорого стоит, знаешь, тоже пропадают они. Ну, кстати, вот по поводу пропадающих чемоданов, тут была тоже статистика, сейчас я тебе про нее расскажу. По поводу AirTag'ов, что AirTag в чемодане реально работает, минус 90% потерянных сумок. Есть ли смысл в метках, трекерах или нету? Доказали, что есть. Официальный ответ. Компания Сита, ее системой обработки багажа пользуются более 500 авиакомпаний, 2800 аэропортов мира. Они опубликовали свежий отчет, что если в чемодане лежит AirTag или другой какой-то трекер, то количество безвозвратных потерянных, именно безвозвратно, снижается на 90%. А там, где авиакомпании интегрировали функцию поделиться геопозицией в системе розыска, багаж возвращается на 26% быстрее. То есть маленькая метка за 30 евро официально признана лучшей страховкой от потери вашего чемодана.
0: А вот небольшой комментарий от нашего радиослушателя Михаила, который очень внимательно слушает нашу передачу. Яхта под названием History Supreme, 30-метровая, между прочим, суперяхта, известна как самое дорогое судно в мире, стоимость которого оценивается в 4,8 миллиарда, Юлечка, долларов.
1: Я знала, что эта тема кого-нибудь зацепит.
0: Пишет нам владелец этой яхты, Михаил. Ему стало обидно.
1: Я специально ошиблась.
0: Миш, признайтесь, это ваша яхта. Ну, признайтесь и покатайте Юлю, неверующую, что есть такие яхты, за 5 миллиардов долларов. И меня заодно уж, ладно.
1: Самая дорогая, на которой каталась, стоила 150.
0: Дешевка какая-то по сравнению вот с этим вот суперсудом.
1: И не говори.
0: Давайте вот этой новостью закончим. Мы, помнится, в одной из прошлых передач рассказывали о всяких схемах мошеннических. И вот такая забавная новость. На Бали обезьяна выхватила телефон из рук британского туриста и убежала. Понятное дело, что она не была в сговоре.
1: Мошенница.
0: С другими мошенницами. Да, может быть, у них просто банда обезьяня такая. 19-летний Оривел Ройд был на экскурсии в индонезийском храме Улувату вместе с девушкой. Длиннохвостая макака выхватила у нее телефон, скрылась в окружающем лесу. Что любопытно, спустя час Оливеру удалось определить местоположение пропажи с помощью приложения на телефоне девушки, после чего охранник храма разыскал длиннохвостую макаку, забрал устройство. Когда Оливер стал проверять телефон, он обнаружил, что обезьяна сняла длинное видео. Видео и сделала несколько селфи.
1: Как там она бегала? Ничего себе,
0: да,
1: слушай.
0: Может быть, не обезьяна только бегала, может быть, она хвасталась перед подругами и друзьями. Смотрите, что у меня, какой телефончик, да, от Оливера. Вот на этой новости мы прервемся.
1: Продаем до обезьянки,
0: да. Да, и обязательно продолжим.
2: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
3: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год, и как после валиков шли играть в футбол.
2: СВХ плюс.
3: За солнце.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
3: Итак, совсем скоро конкурс, а пока еще несколько новостей. Юль, прошу.
4: Да, и к латвийским новостям у нас есть туристические новости. На прошлой неделе буквально была история, которая прям взорвала латвийские соцсети по поводу того, как неправильно рассадили в Air Baltic'е Алису Витолу с 6-летней дочкой. Она летела из Афин. И была ситуация, что при регистрации ребенку система выдала место в середине салона, а маме в хвосте. Были интервью, я даже где-то мне попадалось в новостях, да. И очень интересно было, как эту ситуацию раскручивали и каким образом комментировала эта авиакомпания. Финализируя все это, могу сказать, что в итоге ребенка посадили рядом с мамой, то есть она летела из Афин, и на чекине все решили, но когда ты едешь в аэропорт, а у тебя ребенок сидит на 30-м ряду, а ты на 15-м, это как бы не добавляет спокойствия в твою поездку, поэтому рекомендуем, когда вы едете, когда вы летите с ребенком, делайте чекин заранее, да, по скоро эта проблема уйдет, потому что в Евросоюзе уже будут правила, что нельзя будет детей рассаживать отдельно от родителей, но на данный момент, и тогда, наверное, система будет как-то перестроена, на данный момент только младенцев должны посадить с родителями. Конечно, авиакомпании эту ситуацию решают уже на чекине. Почему был такой шумная вся эта история? Ну, вот делаем из этого выводы, что обязательно очень заранее делайте чекин, когда вы летите с детьми. Ну и классная, вообще просто совершенно замечательная новость, то, что у нас добавляется еще один рейс из Риги в Барселону. Когда у нас на одном маршруте, на популярном, на любимом, я думаю, многими маршруте, летает две авиакомпании, у нас резко падают цены. Так что я вас, всех любителей Барселоны, поздравляю, что уже можно бронировать билеты не только на Air Baltic, но и на Ryanair в Барселону. Так что с 27 октября будут рейсы
3: установлены. А у меня еще одна хорошая новость. Прямо сейчас мы организуем наш уже традиционный конкурс от Atlantic.lv, и кто-то из вас получит возможность выиграть 50 евро на ваше путешествие, возможно, даже в Барселону. Почему бы и нет? Смотрите, мы загадываем вам страну и описываем ее. Сегодня вот такое описание. Тремя позициями описываем. Первая позиция. Одна из главных заповедей жителей этой страны звучит так. Человек рождается утомленным и живет, чтобы отдыхать. По-моему, очень мудрые люди живут в этой стране. Вторая заповедь. Второе описание страны. В этой стране живут очень высокие люди. Одни из лидеров, не буду говорить, Европы, мира и так далее. Очень высокие люди там живут. Ну и третье описание страны. Это очень популярная среди латвийцев страна для летнего отдыха. 25, 45, 25, 25. Присылайте свои версии. Какую страну вам загадали? Выигрывайте 50 евро.
2: В эфире «Магнитики». СВХ+.

0: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
8: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
0: Магнитики. Включай и отдыхай.
9: По прогнозам, ближайшая неделя в Латвии снова обещает быть дождливой, но это совсем не повод откладывать лето, ведь до солнца всего несколько часов полета. Открывайте atlantic.lv, выбирайте отдых, который подходит именно вам. Ближайшие горящие предложения. Болгария с вылетом 11 июля от 590 евро на человека. Черногория с вылетом 12 июля от 610 евро на человека. Греция вылет 14 июля от 670 евро. Любите отдых по системе All-Inclusive? Тогда Турция вылет 17 от 500 евро на человека, Египет от 640 евро. Если хочется совместить море, прогулки и атмосферу большого европейского города, отправляйтесь в Барселону. Вылет 16 июля, стоимость от 760 евро на человека. Все предложения уже собраны на atlantic.lv.
0: Это «Магнитики».
9: Давайте вернемся к нашему конкурсу. Мы загадали страну. Одна из главных заповедей жителей этой страны звучит так. Человек рождается утомленным и живет, чтобы отдыхать. Там живут очень высокие люди. Популярная среди латвийцев для летнего отдыха страна. Спросили мы вас, что это за страна. Было много вариантов, что это Нидерланды. Вот, я думаю, что вряд ли Нидерланды популярная
10: среди... Видимо, это ассоциация все-таки высокими, да.
9: Вот первое, второе место именно с Нидерландами делит эта страна по высоте проживающего там населения. А был еще вариант... было много правильных вариантов. Кипр. Был вариант, что это Литва. А были варианты, что это Марокко, Португалия, Мадейра. Если не ошибаюсь, Мадейра — это не страна. И Норвегия среди вариантов были. На самом деле мы загадали вам Черногорию, друзья наши. Подруги, Черногория. Одна из главных заповедей. Мы как-то уже читали эти заповеди, они прекрасны. Но одна из главных под номером один. Человек рождается утомленным и живет, чтобы отдыхать. Мужчины средний возраст.
10: Отдыхаем, путешествуем.
9: Да. Мужчины около 183-185 сантиметров. Средний рост, представьте себе, черногорцев. Женщины 170 метров. А первое, второе место как раз-таки с нидерландцами они делят. И популярная среди латвийцев для отдыха страна Черногория. Да.
10: Очень популярная. Два раза в неделю перелеты по средам, по воскресеньям. Два с небольшим часа до Тивата. И вы из наших дождей, а я на погоду смотрела, там на ближайшие 10 дней все не очень приятно. Можно улететь в солнце. И Черногория хороша в любой месяц сезона летнего, и в июле-августе это такое классическое пляжное лето, а в сентябре-октябре, конечно, это уже наступает бархатный сезон, море прогрето, дороги более пустые тогда там. То, что буквально год-полтора назад там были проблемы, с тем, что очень много строительства было, uh-huh. дорог, и там трансферы задерживались. Сейчас уже эта ситуация, с ней гораздо меньше проблем, так что Черногория ждет туристов, и она улучшает постоянно свою инфраструктуру. Очень важно помнить, когда вы едете в Черногорию, что это не страна ЕС, и они не в Шенгене. Да, но там евро. То есть евро все окей, а вот с интернетом, внимание, он очень дорогой, и поэтому выключайте мобильные данные передачи еще в самолете и, ну, либо сим-карту покупаете, ну, эту виртуальную, да, для интернета, или там на месте где-то за 15 евро можно купить местную сим-карту, где у вас будет интернет, что важный момент. Ну, а в Черногории, конечно, там огромная... Есть где разбежаться в плане отдыха, все Адриатическое побережье, там есть и песчаные пляжи недалеко от Будвы, есть севернее будут более такие галечные и очень прозрачная, красивая вода, бирюзовая, и обязательно, то есть, если такой вот топ-3 составлять, да, то обязательно ехать в Котор. Которский залив, это, кстати, самый южный фьорд, считается, Европы. То есть на кораблике мы вот плавали, будто два, по-моему, я была назад в Черногории, и вот ты проходишь по островкам, потом доходишь до самого города Котор, и там, конечно же, и вкусные рестораны, и подняться нужно наверх крепости. Ну, кто-то может пешком, кто-то на канатной дороге. Современная канатная дорога 20 до 25 евро стоит туда-обратно. И весь залив вот у вас будет как на ладони. Второй must-have, который стоит попробовать, это каньон реки Тары, и проехаться там именно вот на рафтинг по вот этой бирюзовой воде. Кстати, один из самых глубоких в Европе, этот каньон, и второй в мире после... самый глубокий в Европе. Второй в мире после Гранд-каньона. Зиплайн у знаменитого моста около 25 евро тоже стоит. Я не решилась, мы там проезжали, да, но экскурсия, кстати, если вы будете брать по Черногории, то смотрите осторожно, там бывают очень длинные экскурсии, когда вы практически 12 часов едете в глубину материка, да, там спрашиваете, если вы не хотите так надолго провести время в автобусе, то обязательно спрашивайте, куда вас повезут.
9: Ну, а мы поздравляем нашего радиослушателя Андрея, который победил в нашем конкурсе. Возможно, именно в Черногорию отправится Андрей, использовав те самые 50 евро от atlantic.lv.
10: Ура!
9: Который он выиграл.
10: Поздравляем, Андрей, вас.
9: Поздравляем вас. Юлечка, спасибо огромное. Всем нашим радиослушателям также спасибо. И ярчайших впечатлений желает вам программа «Магнитики».
10: И не только от Черногории. Пока.
9: Конечно, пока.
0: «Магнитики».
11: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
12: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
13: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл. Стоит того.
14: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
15: Что делает Биг Банк?
14: Платит своим клиентам.
15: Биг Банк платит своим клиентам?
14: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
16: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
17: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билеты сервис».
18: Музыка для всех. Все так и случилось, как мы не хотели.
19: Только хиты.
20: Твоя музыка.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemeju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Руда, hello, чао, ты меня зивди? Ты знаешь, как я бристамак с пар спонтанным оттугрезуму?
6: Кас?
5: Айсбрак туз декоцентру ар дому, эс тикай уз 5 минутэм.
6: Он изнакт ар 100 идеям и яуну сапню виртуви.
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek dekofests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
7: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
8: Вау, ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Окко 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
9: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Филлис и Хесбургер майонез с паприкой.
10: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Утреннее для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое. Все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках. «Апотека».
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī, well done. 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti. Saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

музыка для всех. Только хиты.

0: Танцевальный фестиваль «Элвы». До встречи в Юрмале. Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
1: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов 399 евро. Аэрогриль 8 литров 49,99. Холодильник «Горенье» 268 литров всего 249 евро. «Касинукай». Предложение действует до 12 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Дзинтару концерт залы айцин апмеклет Юрмалас фестивалу. Программа Ксения Сидорова ун саксофон квартет Сигнум. Трисо Сокини, концерта Саула Перкунс Юрмала, изканес Раймонда Паула, Мартиня Брауна, Рихарда Дубрас ун Карля Лачу композицијас. Аргентинс танго вакарс ар ансамбли Ла Пунтенја, концерт Дзимуши Латвија ун крашњајс Опера Гала концерт. Уз тикшанос Дзинтар концерт зале, но 12. Лиц 18. јулијам.
0: СВХ+.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето.
3: Лето.
2: На плюсе.
4: Это на плюсе.
5: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 eiro kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 eiro. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Ценалом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
9: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
10: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова,
0: стопроцентные хиты.
1: Вечерами лет.

0: вокруг на радио, которое рядом.
1: Свобода или сладкий плен?
0: СВХ+.

0: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
4: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билежесервис».
5: СВХ плюс.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально чайники.

СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. Центральная лаборатория до конца июля. Комплекс анализов жизненной резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
1: Tepar karstu, tepar augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

0: хорошего настроения можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Бьет по глазам адреналин. Переживем, ну и черт.
0: СВХ Плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не собрала.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

ερωτεύσει. Только хиты. Там тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там тут или там, среди... Только твоя музыка. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейд. Музыка, которая вокруг на радио.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг.

0: стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.
2: В мире небоскребов новостей.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.